так называемые. Есть такие йоги, есть такие святые на этом уровне. А вот, а второй уровень – премананда, премананда. Премананда означает «любовь к Богу». Они поняли, что это изначальная, вечная, абсолютно истинная еще и личность. Выше этого уровня нет ничего во всем мироздании. Таких людей уже можно не встретить там за миллион жизней. Образно говоря, это очень редко. Да, он четко понимает свои отношения с Богом, он знает, что Бог – личность, он с ним общается, он с ним разговаривает. Но это не та имитация, которую иногда люди делают.

Что такое тонкое тело? Тонкое тело имеет четыре составляющих основных. Самая главная составляющая – это манас, или тонкое тело ума. Тонкое тело ума имеет чувства, тонкие чувства, которые, с помощью которых мы воспринимаем этот мир. Самое главное чувство – чувство слуха. Оно связано с разумом. Это еще один вид тонкого тела, который контролирует нашу жизнь. Он является главной структурой, которая, с помощью которой создается наша судьба. То есть разум влияет на судьбу больше всего. Поэтому работа над разумом меняет жизнь человека. Так как чувство слуха... Понимаете разницу между ухом и чувством слуха? Разницу вы не понимаете, я сейчас вам объясню. Разница заключается в том, что грубое тело, которое часто люди воспринимают как «я», вот это вот «не я», «я» гораздо более скрыто от глаз. Потому что есть грубое тело, которое мы видим, есть тонкое тело, которое можно почувствовать и понять с помощью различных тренировок и изучения этого вопроса. И есть еще духовное тело. Вот «я» — это душа. То есть мы имеем духовную природу. Духовная природа не меняется в результате влияния времени материального. Она вечная. И человек никогда не умрет. То есть мы не умираем. Если человек серьезно изучает веды, и он способен мистическим, то есть есть такой мистический метод познания мира. То есть я этим серьезно занимаюсь, изучаю этот метод. И в какой-то момент своей жизни мне довелось увидеть, как это было в Индии, человек болел четвертой степенью рака, и он на моих глазах оставил тело. Я увидел, как тонкое тело сворачивается внутри грубого тела, потом как оно выходит из грубого тела, потом как разворачивается там снаружи, и человек осознает себя снаружи грубого тела. В нем включаются все пять чувств, начинают действовать. Он видит без глаз, понимаете? Видит чем? Чувством зрения. Глаза — это орган зрения, есть чувство зрения. Ванга, у нее не было глаз, они не работали, но она видела все, что происходит. Это доказывает, что чувство зрения не зависит от глаз. Можно развить зрение, если ты правильно тренируешься, можно развить зрение, даже когда у тебя нет глаз. Они не видят. В том есть чувство зрения. Это очень интересная, важная тема, которую мы должны изучать. И на самом деле надо понять, что все мы живем в тонком теле. В тонком теле означает, что отношения между людьми также строятся на тонком плане. То есть находимся мы рядом с человеком или нет, отношения продолжаются. Допустим, обида. Человек может здесь быть или в другом месте, но если я на него обижен, я чувствую эту обиду постоянно. Это означает, что есть связь. Другой причины нет. Почему у меня память об обиде не проходит? Потому что есть связь, память означает связь. Когда человек оставляет этот мир, мы чувствуем его, чувствуем связь. Почему мы плачем? Потому что мы чувствуем связь, но не можем общаться. Так? Но люди, которые понимают, что он находится на другом плане, они могут молиться за него, устанавливать отношения с ним, и они уже не плачут. Таким образом, стресс – это результат незнания, как происходит эта жизнь, что происходит в этой жизни, как мы живем, результат незнания. Люди не занимаются своим тонким телом серьезно, и поэтому они страдают очень сильно в этом мире. Мы связаны друг с другом, надо очищать отношения. Каждый день человек должен желать счастья всем, кого он знает в своей жизни.

Вторая аскеза женщин – это забота. Заботиться, обо всех заботиться. О муже заботиться, о детях заботиться, о родственниках заботиться. На работе тоже обо всех заботиться, в первую очередь. По-женски заботиться. И это тяжелее для женщины, чем нырять в прорубь, например, там, или обливаться холодной водой на морозе. Проще обливаться водой на морозе, чем нырять в прорубь. Это проще. Ой, чем это заботиться, это проще. Но женщина должна заботиться. И тогда вот ее все вот эти ее мистические могущества, ее мистические совершенства, они все начинают раскрываться. Она расцветает. Ее природа полностью раскрывается. Вот у мужчин они логики, да, они мыслят категориями, там, ну, то есть логично, рационально мыслят. Но бывают ситуации, когда, которые не имеют рационального решения. Вот мужчина, например, бизнесмен ведет бизнес там, или руководитель, еще кто-то. И у него раз бывает вилка, когда две ситуации равновероятны. Но если одна произойдет, нужно так действовать, а другая произойдет совершенно по-другому. И логически вычислить, что произойдет, невозможно. Потому что слишком много факторов. Их логически не предугадаешь. Что делает в этом случае разумный мужчина? Он зовет свою верную и любимую жену. Говорит: «Машенька, подойди, пожалуйста». Машенька в это время вяжет, смотрит Санта-Барбару, допустим. Она подходит, составит Санта-Барбару на паузу, подходит, говорит: «Что, мой хороший?» Он говорит: «Скажи, Машенька, мне вот как поступить, так или так? И что делать, Машенька?» «А вот так». Только не надо ей вопрос ниже пояса задавать. «Почему ты так думаешь?» Она не знает, понимаете? Машенька, она интуитивна. Женщина интуитивна. Она не знает, почему нужно так поступить. Но она точно знает, что поступить нужно именно так. И разумный муж, имеющий такую верную и любящую жену, поступает, как говорит жена. И все складывается наилучшим образом. Вам понятно, в чем сила женщины? Она знает ответ. В тех ситуациях, когда логика полностью пасует. И в этом уникальность. Никто, кроме женщин, на это не способен. Только женщины и святые люди могут быть интуитивными. Потому что в святом человеке проявляется обе природы, уже и женская, и мужская. Классно ведь, да? Руки. Классно. Сколько раз рогами упирались в равновероятные ситуации, не знаешь, что делать. Надо жену звать. Что она помогает в этом случае. Но только в том случае, если она верна и целомудрена. Тогда будет точный ответ. Всегда. Женщина никогда не ошибается в этом случае. Мужчина, у мужчины всегда есть вероятность ошибки. Потому что логика всегда оставляет вероятность ошибки. Интуитивность верной жены никогда не ошибается. Потому что это идет напрямую от Бога. Изначально женщины ближе к Богу, чем мужчины. Потому что мужчины более эгоистичны, более надменны, стремятся свою власть установить. Это означает большее поражение эгоизма. Женщины более чисты всегда, ближе к Богу. И поэтому у них канал вот этот с Богом интуитивно работает.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте,

Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками.

Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Барт настоящий всегда знает, что делать. Такого нету, что он не знает, что делать. Прабхупада именно этого от нас хотел, чтобы мы заняли такую активную жизненную позицию всегда. То есть у нас не должно быть праздности. Что это кузница дьявола, говорится, сразу же. Праздный ум — это все, это он туда поселяется, его оттуда выгнать уже будет, ну, невозможно. Настоящий бхакта — это определяет бхакту, ну, мужчину, скажем так, да? Что он всегда знает, что делать, и он делает только то, что приносит пользу его духовной жизни. Это минимум. Просто хотя бы взять ответственность за свою духовную жизнь. Только за свою сначала. И отслеживать просто, все ли я правильно делаю, потому что столько препятствий, столько соблазнов, столько вот этой праздности. Постоянно я вырабатываю стратегию своей жизни. Четко я понимаю, когда и что я делаю. И очень серьезно я к этому отношусь. Что я ценю свою жизнь в человеческом, ну, теле, тем более мужскую. То есть она самая дорогая, дороже, чем женская. И коли уже попала я в эту оболочку, я должен максимально отжать эту оболочку мужскую. Ну, в хорошем смысле слова. Просто использовать ее по всем фронтам. И я должен сначала вот план составлять, стратегию, то есть своей жизни. Там по дням, по неделям, по месяцам, там, по годам, то есть что я делаю. И это говорит о том, что этот человек очень серьезный. Также он берет ответственность, ну, за какую-то маленькую группу людей. Вначале хотя бы за семью. Там, за маму, если нет пока еще жены, там, ничего, за отца, там, за братьев. Просто за кого-то я еще беру ответственность всегда. Ответственность дает возможность преданному становиться зрелым. То есть он прогрессирует в это время очень сильно, когда он берет за кого-то ответственность. За себя берем ответственность, мы тоже прогрессируем, но когда мы еще за кого-то, то есть этот прогресс удваивается, ускоряется очень сильно просто. Потом еще за кого-то, еще ускорение, еще. И вот так надо, ну, попытаться разогнаться так, чтобы вот эта скорость, она, ну, комфортная была. То есть мне комфортно с такой скоростью двигаться в духовный мир. Если я чувствую, что что-то вот очень комфортно прям, это значит, я, ну, занизил где-то просто вот планку. Все, надо чуть-чуть повысить уровень. То есть вот эта грань, золотая середина, она очень такая необычная. И за этим следит наставник. У каждого мужчины в духовной жизни обязательно должен быть куратор. Потому что ложное эго, оно у всех присутствует, и мы можем завышать планку или занижать просто. Это значит, прогресса нету. Должна быть вот такая, ну, комфортная зона, то есть умеренный климат должен быть в жизни духовной. Все, и мы заботимся о других людях. Но чтобы о других заботиться, нужно, ну, по-настоящему так качественно заботиться о своей духовной жизни.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Аннабиласитасиньям.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное –

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Как многие из вас знают, существует три основные учебника или так называемые самхиты, в которых излагается аюрведическое знание. Это Чирака Самхита, написанная мудрецом Чиракой, Сушрута Самхита, написанная мудрецом Сушрутой, и Аштанга Хридая, написанная мудрецом Вагбаты. И в этих самхитах, если изучая их, скажем так, от начала до конца, мы можем увидеть историю происхождения аюрведы. Так или иначе, изучая историю мира, мы можем обратить внимание на то, что многие современные ученые, которые, скажем так, писали историю или создавали историю, они начинают датирование происхождения философии примерно со времен буддизма. Но если мы обратимся к учению вед и ведической философии, мы можем понять, что буддизм, он находится в конце очень длинного периода, который начинался миллионы лет до происхождения буддизма. То есть, если установленное время для буддизма – это примерно 2500 лет тому назад. Но многие ученые, они забывают, что веды, в самих ведах сказано, что они были записаны около десятка тысяч лет назад. И также с точки зрения современной науки, этот период, десятки тысяч лет назад, называется как средний каменный век, что в принципе люди, которые были в то время, что показывает, что люди, которые были в то время, они были совершенно неразвитые, ну и, скажем так, орудия их труда, они были очень простые. Но если посмотреть на веды и прочитать их, и понять ведическую философию, то можно понять, что ошибка ученых стоит в том, что они не говорят о том, что ведическая философия, на самом деле, это очень глубокая наука, в которой излагается астрология, астрономия, наука медицины, как аюрведа, ну и множество другое. Так вот, преведическая эпоха, которая описана в ведической философии, она рассказывает о том, что не было еще ни одной известной нам цивилизации на Земле, в которой не существовала бы своя медицина, так как люди, они постоянно болеют. И Чирака Самхита, о которой я только что употреблял, она описала о том, что болезни вызывают страх у всех живых существ. Чирака, он обращается к Индре, царю верховных личностей, как бы полубогов, и он просит, чтобы тот изложил эту науку и поведал ее людям на земле. Индра, в свою очередь, играет очень важную роль в аюрведе и ее практике. В то время была известна наука омоложения, называемая расайной. И Индра, который поведал впервые эту науку для людей, он обладал этой наукой. Так вот, он встретился с мудрецом Барадваджи, который и был его, одним из его первых учеников. Если вы знаете о ведах, их было четыре. Это Ригведа, Яджурведа, Атхарва-веда и Сама-веда. То в Ригведе одному происхождению аюрведы посвящено около 250 гимнов. Когда же была примерно написана Ригведа? В принципе, сама ведическая наука утверждает, что веды, они всегда существовали, но на каком-то этапе они были записаны. И вот цивилизация, которая существовала примерно 2600 лет до нашей эры, в долине реки Инда, от которой, кстати, и называется Индия, Инда, это примерно на севере.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Желание – это то, что неразрывно связано с нашей природой. Так как мы говорили вчера, да, что мы живые. Жизнь предполагает чувствовать, воспринимать мир, обретать опыт, чувствовать, думать, анализировать это, размышлять над этим и проявлять желание. То есть желание – это неотъемлемое качество каждого из вас. И из нас тоже. Из всех. И вот это вот желание, без него мы мертвы. Без желания мы мертвы. И желание — это то, что наполняет жизнью нас. Жизнь без желаний невозможна. Это то, что вот делает нас живыми. Видите, сколько желаний? Много желаний. И хочется желать и исполнять эти желания. Давайте вспомним, чего можно желать. Какие у нас желания роятся в голове?
2: Поспать.
1: Поспать. Смотрите, искренний человек. Учиться. Вот тут сомнения в этой стороне. Учиться. Не учиться. Еще какие желания есть? Общаться, поесть. Не хватило, что ли? Мне говорят, хватило, но еще бы поесть. А? Дети, семья, купить что-то, нет? Ничего не хочется купить.
2: Коллекционировать.
1: Коллекционировать впечатления.
2: Продать
1: квартиру, наконец-то.
2: Быть
1: желание быть счастливым, но какая-то конкретика же есть, да? Не просто же так гипотетически какое-то абстрактное счастье. Есть что-то конкретное.
2: Машина.
1: Машину хорошую, швейную, допустим. А, швейная есть, понятно. Которая ездит еще, да. Автомобиль. Что еще хочется? Любви.
2: Самолет,
1: вертолет, шоколадок. Да, одежду красивую. Дом в святом месте, в Майяпуре. Да, здорово. То есть смотрите, вот это все, и сразу, знаете, когда желание есть, сразу смысл какой-то появляется. То есть вот сидишь, желания нет, непонятно, что делать. В тот раз желание поспать. Ясное дело теперь. Все прояснилось. Раз, лег. Конкретика. Поесть. Знаете, сидел тоже, не понимал, что делать. Вот, не понимал, зачем жить. Поесть. Побежал. Буфет. Да, дом в Майяпуре. Побежал на работу. Или побежал, у кого-то попросил денег. Но тоже побежал. Взял ипотеку на чужое имя, да? То есть деятельность, желание, и сразу деятельность, и сразу жизнь закипела. Некогда. Ну, то есть все, вот мы живем. Хорошая вещь, желание. Сразу жизнь дает. И каким образом эти желания исполнять? Это же целая наука. Вот у вас большой опыт в исполнении желаний. 30 лет, 40, 50, одна жизнь, две. Много жизней. Вот поделитесь своим опытом. Вот вы пытались исполнять свои желания. Мы сейчас подойдем к искусству. Но вот какой ваш личный опыт того, ну как оно исполняется, это желание? Какие трудности возникают с исполнением желаний? Не сразу исполняется желание. Не полностью исполняется желание. Что? Вот если для себя желаешь что-то не исполняется,
2: а для других
1: сразу исполняется.
2: Быстро.
1: Ну-ка. Подождите. Ну-ка.
2: Исполнилось желание, а я уже не хочу.
1: Вот это да. Интересный у вас опыт. Желание исполнилось, а уже не надо. Кстати, вы сидите, кушаете, вы хотели там дополнительный пирожок, да? Вот этот вот с яблоками. Говорит, можно взять добавку? Нет. Ну ладно, ладно. Сидите, кушаете. Говорит, хотите добавку? Уже нет. Такое бывает, да? Интересное наблюдение. Еще какие наблюдения с желаниями? Подождите, тут подняли руку. Да. То есть уже не нужно, оно появилось, и уже другая проблема. Как избавиться теперь от того, что хотел? Да, давайте. Страх последствий. То есть ты исполнил желание, а потом оглядываешься по сторонам, как птица, которая клюет зерно. Клюет, думает, повезло-то как. Вы видели, как она клюет? Она смотрит по сторонам, потому что понимает, могут съесть. Да, то есть страх. Исполняешь желание, но страшно. Что тебе за это будет? Интересно, еще какие у вас опыт? Перепутал, да? Не ту модель. Купил не ту модель машины, да, не то желал, надо было что-то другое. Я люблю эту историю про оливки рассказывать, как раз этот пример, да? То есть вот вроде бы мое желание, но такое сомнение, а мое ли это желание? А я ли это хочу? Может быть, это реклама на меня повлияла, да? Быстро проходит. Насколько быстро? Очень быстро. То есть вроде обретаешь эту вещь, и через какое-то время она раз и нет. Да? Не совпадают с теми, какими усилиями это желание было. Нам желание нам принесло, да? То есть смотрите, есть проблемы, да? Привязанность к желаниям.
3: Нет, я удовлетворил его и к этому объекту привязался.
1: А, удовлетворил, разонравилось, а все равно хочется. Вот это мистика. О, вот это тоже бывает. Хотелось бы хороший автомобиль за 3 миллиона, да? А денег только 500 тысяч. Как обычно. И еще даже, даже еще не попытался туда идти, уже гнев возникает. Почему у них есть такие возможности, а у меня таких возможностей нет? Смотрите, сколько интересных наблюдений. То есть иногда у нас нет возможности исполнить свои желания. Иногда мы исполняем свои желания, понимаем, что-то не то. Либо даже то, но потом надоедает. Либо исполняется желание тогда, когда нам не надо. И потом непонятно, куда его девать, это желание. А бывает так, что даже надоело, уже понимаешь, что это гречка. Уже понимаешь, гречка. Та же самая. А все равно хочется, потому что альтернативы нет. И каково же искусство исполнения желаний? Это то, о чем мы будем говорить сегодня, попытаемся эту тему раскрыть и посмотрим, каким образом служение позволяет человеку исполнить все желания. То, о чем хочется сегодня рассказать. И можно сказать, в принципе, простая наука исполнения желания. Просто берешь его и исполняешь. Конечно, есть какие-то лайфхаки, да, что вот бутерброд лучше есть колбасой вниз, да, правильно? Как учат нас опытные люди, что так оно вкуснее. Но в принципе просто берешь и исполняешь желание. Но вы сами рассказали, сколько трудностей возникает, когда следуешь такой простой логике. И я хотел вас познакомить с тем, как к желаниям относятся специалисты в йоге. В йога-сутрах Патанджали говорит нам о том, что желания появляются, внимание, в ответ на нарушение баланса в уме. Смотри, как мощно звучит. Еще раз и помедленней. То есть есть баланс, то есть состояние счастья. Изначально в уме находится состояние счастья. Я сейчас приведу пример, чтобы вам было легче понимать это. Состояние счастья есть. И когда это состояние счастья нарушается, сразу же возникает желание каким-то образом вернуть это состояние счастья назад. То есть, когда счастье есть, то тогда нет желаний что-то менять. Но как только счастье нарушается в сознании, сразу же возникает множество вариантов представления о том, как вернуть это состояние счастья назад. И чтобы вам было понятно, есть пример этого в нашей повседневной жизни – это умный дом. Умный дом – это система, ну, это не реклама, нет. Я не продаю системы по умному дому. То есть, просто картинку скачал с интернета. То есть, система такая, что в доме вставляются разные датчики, которые измеряют температуру, влажность, освещенность, что она еще, двери закрыты, открыты, да? И также система подключается к водоснабжению, к отоплению, к вентиляции. Вот к этим всем вещам подключается система. И что происходит? Вот здесь в центре вы видите, это пульт управления у хозяина дома. И он задает на этом пульте параметры, которые он хочет, чтобы в доме поддерживалось. Допустим, температура. Сколько температура хорошая дома? 24, говорят москвичи. Это же жарко, говорят люди из Европы. Я когда приезжаю вот, ну, туда, на запад, то я всегда, им говорю, можете включить отопление? Так у нас включено, говорят они. И ходят в пальто, да. А были в Японии, там вообще нет отопления дома. Бабушка ходит, говорит, почему так люди долго живут в Японии? У них отопления нет. Они хорошо сохраняются в холоде. Ну реально. Вот просто привыкли жить вот так вот. И нормально. Так вот, ну 24 градуса. Ставим 24 градуса. Так? И, допустим, на улице температура минус 20. А у вас выставлено 24. Какое желание появляется у этой системы? Включить обогреватель. И как сильно включить? Там минус 20, а вам надо 24. На 44 градуса разница. И там мощь такая, он, знаете, нагреваться начал. А если вы возьмете, еще окно откроете, настежь, еще увлажнитель включит, то нагреватель будет работать еще в два раза мощнее, да? Согласны? Зачем? Чтобы вернуть состояние 24 градуса в вашу комнату. Закрываете форточку, 30 минут поработал нагреватель, 24 градуса, он успокоился. Вы говорите, нагреватель, может, еще погреем немного? Говорит, не хочу. Я чувствую себя комфортно. Открываем форточку, надо включаться. Зачем? Ну вот чувство некомфорт, 24 градуса должно быть. Уловили? Так вот, смотрите, атмосфера, в которой мы живем, постоянно врывается в нашу систему комфорта и делает дисбаланс в нашей системе. И это порождает в уме желание подогреть, съесть, поспать, побегать, купить. Зачем? Чтобы вернуть состояние комфорта в нашу систему. Понимаете? Ясен вот этот момент. И вот все желания, которые у вас роятся в голове, это попытки вернуть состояние комфорта. Теперь мы сейчас искусство изучаем, как сделать так, чтобы желания были удовлетворены. Теперь какие у нас есть особенности с этой системой? То есть первое мы поняли, что от настроек этой системы зависит то, насколько будут работать желания. У всех разные настройки. Поэтому мы все по-разному одеты. И мы все по-разному живем, разные настройки. Эти настройки нашего сознания, мы их называем ценности. Ценности. Эти ценности меняются от возраста. Вы приезжаете домой, помните, домой приезжаете? Какой-нибудь Урюпинск из Америки, правильно? И что тебя тянет домой? Ну вот походить по тем улицам, где вы были молодым и счастливым. Знаете, приезжайте домой, что вы, ну там, поздоровались, дали конфеты всем, кому надо. И потом что? Погулять. По тому парку, по тем улицам, зайти к тем знакомым, может, они еще живы. И как? И никак. Один мой друг, я у него жил дома, я рассказывал ему вот о ностальгии, вот я езжу по разным местам, и там везде живут русские, русские везде. Вот, у них получилось. И я говорю, что, знаете, они вот все как-то вот, ну, тоскуют там по родине. Он говорит, знаешь, я тоже тосковал по родине и приехал. И уехал. Почему так происходит? Почему так происходит? Потому что настройки изменились. Были одни настройки в юности. И с этими настройками эти улицы, они были классными. Я в детстве любил слушать электронную музыку, ну, Жан-Мишель Жаре. И у меня были все альбомы. Я постоянно его слушал. И, может быть, лет 20 я, когда его не слушал, приехал домой, увидел свои кассеты, думаю, надо послушать. Вернуть комфортное состояние в систему. Включаю, думаю, надо же. И это мне нравилось. Поразительно. От чего еще зависят настройки? Настройки зависят от возраста, от периода астрологического, может быть, от общения. Поэтому это меняется. И еще одна вещь с этими настройками. Есть люди, которые постоянно крутят этот пульт. Безумцы. Они крутят этот пульт. Представляете? Там было 24 градуса. Через минуту он раз, ну, 13. Потом 25. Как ведет себя дом? Он никогда не находится в состоянии равновесия. И вот люди, у которых постоянно все меняется, постоянно они в таком вот находятся в поиске каком-то таком. Они никогда не находятся в состоянии равновесия. Они переполнены желанием. То одно им надо, то другое. Никогда не могут быть удовлетворенными. Встречали таких людей? Все есть. Что надо? Ну вот это не надо уже. А вот это надо. Ну тебе же это не надо было, а это надо. Ну теперь наоборот. Логика такая, да, необычная. Так вот, несколько вещей. Настройки или ценности определяют, какие у человека будут желания. Потому что желание — это реакция организма, сознания соответствовать этим настройкам. Я хочу, чтобы эти настройки были, и что нужно для этого, я готов, я хочу желать, и хочу это делать. Вторая вещь, что эти настройки зависят от многих факторов, в том числе просто от возраста. И третье, если настройки постоянно меняются, неустойчивые настройки, человек никогда не будет в состоянии покоя. Самое главное в исполнении желаний — это настройки. Теперь надо разобраться, какие настройки должны быть. Ну, то есть просто так вот исполнил желание, и кажется, ну все должно быть нормально. Нет, поменялось климатическое атмосферы, и опять появилось что-то. Поэтому надо найти такие настройки, которые как минимум сделают так, чтобы было легче поддерживать равновесие, а в идеале сделать так, чтобы человек в любых климатических условиях находился в состоянии комфорта. Классная задача. Вот если мы найдем эту формулу, если мы найдем эти настройки, эти ценности, если мы так настроим свой умный дом, то что бы ни происходило вокруг, мы будем всегда счастливы. Теперь как узнать эти настройки? По крайней мере, скажите, какими качествами должны обладать эти настройки? Вот вы уловили, да? То есть что-то должно быть такое, да, такая ценность, что вот в каких бы условиях человек ни находился, он чувствовал себя комфортно. Что-то должно быть такое, что постоянное, неизменное, независящее от нашего... Подождите, это про наше мировоззрение речь. Что должно быть в нашем мировоззрении, какая должна быть ценность, которая позволит нам не, ну, как бы быть в комфорте, не возникает каких-то попыток что-то там вот улучшить. Что-то очень глобальное. Ну что это может быть? Что? Какую-нибудь формулу вот, постоянное? А? Не мы. Удовлетворяющая всех. Пока не конкретно. Я хочу эту настройку себе в сердце смонтировать и как-то вот раз так и жить. А мощная фраза. Вот есть, ну, кто-то догадался, что не случайно там было слово «служение» написано. Наверное, все-таки оно. Да. А почему? Супер. Потому что всегда есть возможность служить, где бы вы ни находились. Хорошая вещь. Еще какие варианты люди предлагают? Какие формулы вообще люди предлагают, говоря, что вот если вы будете жить по этой формуле, будет супер. Базироваться на священных писаниях. Ну, там же что-то написано. Вот мне хочется понять. Какая-то формула, которую, по которой я хочу жить. Ну-ка. Ага. То есть я живу не один раз. Да, я вечен, живу не один раз. Вот такая формула. Отдавать, а не брать. Какие еще формулы? Что все это иллюзия. Знаете, когда это все иллюзия, да, допустим, ну как вы реагируете на иллюзию? Вы как-то, ну никак просто, ну мираж. Этот мир — мираж. Поэтому что бы ни происходило, да, мне не колышет это. По такой формуле люди живут. Но на самом деле для того, чтобы понять, какова формула счастья, какая настройка счастья, много философов, которые будут вам говорить, рекламировать, продавать что-то. Но для того, чтобы узнать, какая реальная рабочая формула, нужно посмотреть на людей, которые по этой формуле живут. Я как-то смотрел фильм, может быть, видели этот фильм «Поллианна», про маленькую девочку, у которой была одна формула. Формула, папа ее научил этой формуле. Однажды, когда у нее не было игрушек, они жили бедно, папа сказал, ну давай мы напишем благотворительную организацию, и они пришлют нам какой-нибудь подарок от Деда Мороза. И они прислали ей костыли. То есть они приходят на почту, посылка костыли. То есть маленькая девочка, 12 лет, костыли. Она ужасно расстроилась. И папа тогда научил ей ее формуле. Говорит, скажи, а что хорошего, что позитивного есть в этих костылях? Она посмотрела с этой стороны, с этой стороны. Ничего позитивного в них не было. Она стала думать, размышлять, истерика. Потом говорит, папа говорит, самое радостное — это то, что они тебе не нужны. Вот это радость. И с того момента все, что она видела, что с ней происходило, она воспринимала с точки зрения, а что здесь хорошего есть? И она настолько была погружена в эту философию, что хотя они жили бедно, И там много трудностей у нее. Отец и мать ушли, она осталась сиротой. Жила у своей тети, которая была... Ну, она не слушала лекции Олега Геннадьевича. Нет. Она была несчастной женщиной, которая изливала свой гнев на мух. Она их била просто всех. Убивала, да. Ну и людей бы тоже убивала, но просто, ну, неприлично. Вот. И она жила у этой вот страшной тети с этой формулой. И вся деревня была точно такая же, как эта тетя. Все были несчастные, брошенные, не умеющие общаться люди. И эта девочка там за год смогла научить всю эту общину этой волшебной формуле. Но когда она сломала себе спину, в нее врезался автомобиль, она оказалась инвалидом на всю жизнь. В этот момент ее формула не сработала. Она не смогла переварить эту ситуацию. Она расстроилась. Потом ей помогли, и, знаете, фильм хорошо кончился, но формула не сработала. Поэтому слушать о том, какова формула, кто-то говорит, все будет хорошо, кто-то живет по этой формуле. Я всегда у таких людей хочу спросить, а что вот под словом «хорошо» имеете в виду? Вот мне интересно. Знаете, все будет хорошо. Вы о чем? Вот под словом «хорошо» вы что имеете в виду? Вот что люди имеют в виду «хорошо будет»? Все умрем? Нет. Еще что люди говорят? Все будет хорошо. Вот прям уточните у человека, о чем речь. Здоровье будет. Ну не будет же здоровья. Что желания наши все исполнятся. Ну нет же такого. Ум будет спокоен. Ну нет такого ведь. Горе кончится. Ну кончится, новое начнется. Поэтому вот непонятно, вот эта формула непонятна, все будет хорошо. Весь этот мир иллюзия, тоже непонятно. Я хотел вам рассказать о формуле, которую предлагает нам очень счастливый человек. В Бхагавад-пуране рассказывается история об отце и сыне. Прям отец и сын. Раньше веды объясняют, что в разные эпохи демоничные люди и праведники, они жили в разных местах. Когда-то было время, что праведники и демоничные люди жили в разных вселенных. Они не пересекались друг с другом. Потом они стали жить на разных планетах. Были звездные войны. Но это были разные планеты. Потом они стали жить на одной планете. Потом они стали жить в одной семье. А потом они умудрились залезть в одного человека. Это наша ситуация. У нас там двое, правильно? Но вот эта история про те времена, когда они еще жили в одной семье. Был папа, и вот папа, знаете, вот я вчера вам рассказывал, когда про зависть, Хираньякашипу его звали. Папу звали Хираньякашипу, и он был порождением зависти. Его мать очень завидовала своей, как это называть, сестре, завидовала своей сестре, что она опередила его, ее. У него первый был ребенок, у нее не было. И она из зависти, вот, движимая зависти, родила этого ребенка. Этот ребенок был, знаете, олицетворением просто вот этого злого чувства. Его так и звали Хираньякашипу. Хирань означает «золото». Его интересовало только одна, две вещи. Золото. Хотелось как можно больше власти, потому что деньги дают возможность исполнять свои желания. И власть дают. Он очень ценил этот металл. Не было банкнотов, было реальное золото. И вторая вещь, которая его интересовала, это кашипу. То есть кровать, сексуальные наслаждения. Две вещи, ради которых он жил. И когда он родился, знаете, его распирало от этого. И он жил по формуле. Умный дом Хираньякашипу был настроен на то, что я здесь всем управляю. Все должны делать так, как я хочу. Вот с такими настройками он и вошел в эту жизнь. И знаете, мощный был мужик. Мощный. Стал работать. Пошел на работу. Просто сейчас у нас работают как? Ну, то есть дело какое-то, бизнес. Этот человек понимал тонкие законы. Он стал работать, пользуясь тонкими законами. Он стал совершать аскезу. 1000 лет он совершал аскезы. Не пил водку. Нет. Полный целибат. Матом не ругался. Был хорошим человеком 1000 лет. Молился Брахме. И с помощью этих тонких вещей он обрел невероятное могущество. И как только он обрел его, он дал ход всем своим неудовлетворенным, сжимаемым желаниям. То есть он открыл форточку, если с этим говорить, он открыл форточку, это аскеза, а здесь у него было на пульсе 24 градуса, а там минус 20. Он форточку открыл, аскеза. Хотелось нагревать, он говорит, нет, подождем. Но как только он накопил этого могущества, он, знаете, врубил этот нагреватель на полную катушку. У него было все то, о чем можно только мечтать. То есть, если бы люди из Голливуда знали бы про Хирани Кашипу, они сделали мощный фильм. Это как раз американская мечта. Он сделал все своими руками. Прям мог писать книгу, как достичь всего. И все его слушались. Он просто, знаете, немножечко хмурил брови, и люди бросали все и делали все, что он хочет. Он управлял стихиями. Он был настолько могуществен, что он в пьяном состоянии, это поразительное, конечно, свойство, не просыхал, короче, человек. Все время пил водку, глаза красные, вращались, но умудрялся в таком состоянии управлять стихиями. Представляете, сколько мощи. Но, обладая всеми этими возможностями, исполняя любые свои желания, он постоянно был неудовлетворен. Был у него маленький сын. Все его слушались. А этот маленький сын, 5 лет, поставил под сомнение его философию просто своим присутствием. И папа не мог этого терпеть. Огромный гнев. Настолько сильный, что он решил уничтожить своего маленького сына. Итак, смотрите, человек живет с этими настройками. Все должно быть так, как я хочу. Все мне должны. Я должен делать так, как приятно моим чувствам. И он не удовлетворен. Он не обрел счастья. Его философия по факту не работает. Тогда как маленький сын его, Прахлада Махарадж. Прахлада. Маленький 5-летний ребенок. Что только папа с ним не делал. Через какие трудности он не проходил. Я уж не говорю, что у него в угол ставили. Нет. Его бросали с крыши. Его травили собаками, ядом, змеями. Папа ненавидел его. Знаете, вот иногда у нас есть обида на родителей. Они не купили мне ту игрушку. Они не послали меня в Америку учиться. Они не любят меня. Они не заботились обо мне. Вот Хирани Кашипу конкретно не заботился о Прахладе Махарадже. Он его ненавидел. Как относился Прахлада Махарадж к нему? Хорошо. Ну как так? Вот семинар о прощении. Ну как за такие вещи можно простить? Это же невозможно простить. Но настройки у Прахлада Махараджи были такие, что какая бы ни была температура за бортом, его дом не выходил из равновесия. У него не возникало желания убить, отомстить, написать в интернет, насыпать папе чего-нибудь в суп, помолиться Богу, чтобы он сдох. Таких желаний не возникало вообще. И вот умный дом не приходил беспокойство. Все было нормально. Этот нагреватель работал с той же скоростью. И вот интересно, какова была философия, какая была настройка у Прахлады Махараджи? Я поделюсь с вами этой настройкой. Кому интересны цитаты, прям конкретно, где этот стих? Это стих из седьмой песни Бхагавад Пураны, седьмой главы, 42 стих. Сукхая дукхая мокшая санкалпа иха кармина садопна тихая духам анихая сухавритах. Перевод этого стиха на санскрите такой: до тех пор, пока человек будет стремиться к эгоистичному счастью, он никогда не будет счастлив. Но как только он откажется от своего эгоистичного счастья, он сразу же становится счастливым. Ну, то есть это не просто человек, не просто, знаете, кто-то вот вышел из подъезда, у него спросили, знаете, эти корреспонденты: а как ваше мнение, каковы должны быть настройки? А я думаю, вот так. Нет, это человек, который реально не приходил в беспокойство от любых событий, которые с ним происходили. Поэтому правильно нам Сергей Максимов. Ну, как бы рядом, да? Угу. Правильно нам Сергей сказал о том, что служение — это та формула, то настроение, та настройка, та ценность. Если она присутствует в умном доме нашего сознания, то она делает человека устойчивым ко всем происшествиям, стихиям, которые вокруг происходят. Потому что служить можно всегда. И даже если человек, говорится, мудрые люди, святые люди говорят, что природа живого существа заключается в том, чтобы бескорыстно, непрерывно служить. Это дает самое большое ощущение счастья живому существу. Но даже если человек не до конца это делает, хотя бы чуть-чуть идет в том направлении, ему открываются новые горизонты счастья, он становится менее подвержен влиянию обстоятельств. И я хотел поговорить о... Если служение — это формула, то хотелось бы поговорить о совершенном служении. И всегда, когда слышишь слово «совершенство», какие у вас ощущения? Вот совершенство. Недостижимое, правильно, да? Вот кажется, что-то такое идеальное, недостижимое, это кому-то вот там, вот где-то там кто-то это когда-то сделал, а может, и не сделал никогда. То есть я так не смогу. Но я хочу вас научить, так как мы говорим о служении и говорим о том, что настройка на служение в нашем сознании дает самую большую устойчивость к трудностям и дает возможность тому, чтобы желание удовлетворить. Потому что если настройка правильная, просто не возникает какие-то желания. Ко мне подходит человек, говорит: вот у меня такое желание есть бросаться на людей и кусать их. Скажите, что мне делать? Надо менять настройки. Настройки надо менять. Поменяйте настройки, это желание исчезнет просто. Будут какие-то другие желания. Это желание пройдет просто. Поэтому служение — хорошая настройка. Но я хочу поговорить с вами сегодня о совершенном служении. Хотя бы иметь представление об этом. И мало того, я научу вас, как мы, несовершенные люди, у которых еще только, знаете, мы пытаемся настроиться на служение. Только пытаемся. Вот говорим сейчас об этом. Еще непонятно, приняли мы это или нет, но хотя бы говорим. Вот как нам, людям несовершенным, практиковать совершенное служение. Смотрите, как звучит. Несовершенным людям практиковать совершенное служение. То есть какие шаги мы можем сделать конкретные для того, чтобы обрести блага этого совершенного служения. А что такое чистое служение и как можно практиковать чистое служение? И мы видим здесь на картинке разные виды взаимоотношений. А это все служение. А вот он моет, кого он моет? Слона. Здесь отец, сын.

это служение может проявляться? Сначала надо понять, с кем возможно, вообще в принципе возможна такая идея чистое служение. Давайте разберемся. Давайте назад. В чем проблема этого служения между обычными людьми, когда они обмениваются служением? Есть такая вещь, что у человека это служение не может продолжаться долго. Оно в конце концов, знаете, надо пойти поспать. Слушай, ну поспать надо. Включить кондиционер, потом разберемся. Вот, хватит пока. Знаете, временность этого служения, временность. И второе, что у людей, у вот этих существ есть взаимные ожидания друг от друга. Они не просто так служат друг другу. Что-то хотят. И эта особенность связана с тем, что мы по природе с вами являемся зависимыми существами. Вот здесь на картинке вы видите свечку. И вот этот вот огонь эманирует из себя свет и тепло. И вот тот, кто является эманатором, то есть источником света и тепла, его на санскрите называют Пуруша. Пуруша значит мужчина. Это мужчина. То есть это тот, кто может других поддерживать. Он из себя, значит, генерирует энергию и с помощью этой энергии может других поддерживать. Но так раньше считалось. Ну вот это вот изначальный вселенский Пуруша, мы называем его Господь Бог. И из него исходит энергия. И энергия на санскрите называется Пракрити. Пракрити на русский язык означает женщина или энергия. Энергия означает, что ее нужно поддерживать. Пуруша, источник, поддерживает эту энергию. В чем разница между светом и теплом и светом и вот этим огнем? Может существовать тепло и свет без огня? Убираете огонь, тепло и свет перестало существовать. А может существовать огонь без света и тепла? Может. Просто. Ну, то есть он главный. Он главный. Он источник, он поддерживает, без него энергия не будет существовать. В этом идея. То есть разница между ними, что это источник, а это энергия. Так вот, энергия по определению всегда нуждается в спонсорах. Всегда нуждается в спонсорах. Правда, да. Вот обратили внимание, что для того, чтобы вам как-то вот исполнить свои какие-то желания, потребности, что вы делаете? Вот захотелось вам поесть, что вы делаете? Вот смотрите, вы сразу же к чему-то или кому-то обращаетесь. К деньгам, к жене, к буфету, куда-то идти надо. А зачем вам куда-то идти? Просто щелкните пальцами и сыт. Какие проблемы? Иди. Это значит, что мы нуждаемся в помощи. Если мы нуждаемся в помощи, то означает, что мы Пракрити. Мы энергия. И вот это наше естественное положение. Мы все время нуждаемся в какой-то помощи. Теперь, если мы все время нуждаемся в помощи, ну, людей, либо процесса. Кто-то говорит, мне люди не нужны. Хорошо, ну ты книжку открываешь. Ты зарядкой занимаешься. Ты свой ум качаешь. То есть ты обращаешься за помощью к какому-то процессу. То есть все равно ты к кому-то обращаешься или к чему-то. Значит, ты Пракрити. И когда две Пракрити сходятся вместе, то происходит вот такая ситуация. Смотрите, вот два у нас, две Пракрити. Человек говорит, кот, ты мне нравишься. Но в уме, смотрите, у кота что? Поесть. А у него? Погладить кота, но чтоб не было как-то вот, ну,

0: как это, давление сбросить, чтобы мне как-то легче было. Так вот, смотрите, они вроде общаются, служат друг другу. Тот его гладит, кормит, тот ему мурлычет. Но ведь не просто так. Если кот перестанет вот это делать, он говорит: «Здрасте, я кот. Вы можете я погладить?» «Нет». «А как?» «Нет». «Есть давай». «Слушай, кот, иди отсюда». Если кот, значит, приходит к этому человеку, говорит: «Я хочу тебя погладить, а есть не буду давать». Кот расстроится, уйдет. Да? Не просто так же это происходит. Почему? Они оба прокрити. У них есть потребности. Эти потребности они хотят исполнить. Так? И из-за этого чистых отношений между ними невозможно. То есть что такое чистое служение? Вот мы говорим чистое служение, совершенное служение. Что это значит? А вот откуда вы все знаете? Правильно все. Я думаю, как вы так все попадаете? То есть, когда у человека нет других ожиданий, кроме того, чтобы сделать другого счастливым, это называется чистое служение. Служение в чистом виде. Говорят, самое большое счастье. Но каким образом, если у него есть потребности? И вот смотрите, если потребности есть у нас, мы хотим что-то, то можно предположить, что потребность есть и у того, с кем мы вступаем в отношения. Так ведь? Но как же говорить о чистых отношениях? По определению нет же такого. И давайте сейчас вот сделаем перерыв, и после перерыва мы посмотрим разные виды вот этой вот корыстных отношениях. И потом я все-таки вас научу, а как же даже среди людей, которые корыстны по природе, возможны бескорыстные отношения.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

речь. Если речь нам не нравится, все, можно с ума сойти. Можно просто сойти с ума. Поэтому мы должны сначала проверить друг друга на речь. Проверили на речь, если речь нас радует, если можем слушать долго, если там вообще есть чего слушать, то тогда мы можем быть вместе сколько угодно. Неважно, семья это, не семья, но мы можем быть вместе. Любовь приходит и уходит. Видите, между нами нет никакой любви, но мы можем быть вместе, нам интересно. Замечательно, здорово, развлекательно. Мы можем быть вместе, слушай сколько хочешь. Любовь может приходить, может уходить. Главное, это сами взаимоотношения. Любовь – это не взаимоотношения. Любовь – это эмоциональный фон. Это раскраска взаимоотношений. Но сами отношения не сами по себе. То есть отношения – это стены. А любовь – это обои. Поэтому обои можно переклеивать, там что-то менять. Обои бывают серенькие, бывают разноцветные, в блесках. Может, они под покраску. Чего только не бывает. Но сами стены должны быть хорошие. Сам фундамент, эти несущие стены, это стены речи. Потому что мы общаемся на уровне уха и языка, больше ничего нет. А все остальное это уже в принципе не общение. Общение это речь, мы общаемся речью. Мы говорим друг другу, вот эти взаимоотношения. А о речи мы-то и не думаем, поэтому они уходят гулять в парк и молчат. Луна, смотри, луна. Луна. Чего луна-то? Луна вам потом не поможет после свадьбы. Луну, что ли, будете звать на помощь? То есть они создали семью на основе ночного молчания при Луне. Как можно 50 лет вместе прожить, если мы просто можем молчать при Луне? Пошли молчать при Луне. А потом уже как-то уже гулять нет смысла уже. Вот она система. Система очень проста. Она понятна, она разумна, она отработана. Она тысячи лет существует, в ней все просто. Нужно как-то говорить об этом время от времени, чтобы понимать, на основе чего мы вообще взаимоотношения-то создаем. Так что, если сразу все пошло не так, и мы вдруг создали взаимоотношения самым грубым образом, сразу с сожительства, то это большущая проблема, потому что у гражданских отношений очень слабенькая надежда на будущее. Очень слабенькая. Потому что они очень удобные, гражданские отношения. В них очень удобно находиться. Почему? Ответственности ноль. Веселье все, а ответственности ноль. Это полное развращение. Особенно мужчина развращается. Потому что ему уже дальше куда-то двигаться просто смысла нет. Веселуха полная, ответственности ноль. Поэтому женщины должны очень точно следовать древнейшему принципу. Однозначному принципу. Неизменному принципу. Скажем его просто. Утром деньги, вечером стулья. То есть сначала в ЗАГС, потом все остальное, без вариантов. Не нравится? Скатертью, дальний путь стелится. Неинтересен он должен быть, этот человек вообще. Потому что ему разговоры с вами неинтересны. Ему интересно другое. Если я тебе интересна как личность, давай годик поговорим. Потом утром деньги, вечером стулья, все как надо. Все по плану. Так и семья сложится. Но ни в коем случае нельзя нарушать этот принцип, потому что это полное развращение взаимоотношений. И в результате сейчас семьи просто перестали создаваться. У нас еще страна более-менее, но в некоторых странах это вообще большая проблема. То есть просто не создаются семьи, и все, зачем? И так нормально. Все спокойно, никто никому ничего не должен, живем себе, живем. Всем удобно, все радостные, все довольные. Так что будьте очень аккуратны. Мы попадаем в эту ситуацию гражданских отношений каждый раз и думаем, что потом разберемся. Но потом уже не разберемся, потому что уже не хочется в этом разбираться.

0: Еще раз про период Юпитера. Если мужчина не научился быть мужчиной до этого возраста, то есть не принял ответственность за семью, за какой-то проект, не стал серьезным, не начал нести ответственность, у него не начинается период кризис среднего возраста. Потому что в период Юпитера мы входим с пустыми руками. Нолик.
1: А где этот период Юпитера?
0: С 32 до 50, там, что-то в таком духе. Да, период Юпитера. Есть такая поговорка осетинская, в Северной Осетии мне рассказывали, что до 40 лет мужчина должен стать кем-то. Имя получить. Статус. Потом поздно. Потом не сможет себя уважать. Потому что с 50 до 70 идет период солнца. Период, когда человек наилучшим образом проявляет свой авторитет. Смотрите, все политики этого возраста, как правило. Для политика это лебединая песня, этот возраст. Политик в 30 лет — это странное явление. У него странные какие-то выводы. В 50 лет он такой осторожненький, может быть, это крепкий человек. Он начинает писать мемуары, знаете, как у Жириновского. Я как-то видел его книжку, такой грустный, такой Жириновский, серьезно, со своим лицом. И книга, все о сексе. Но вот есть чем поделиться человеку, тем не менее. Если до этого периода, смотрите, статус какой-то, да, имя не заработано, делиться нечем. Человек чувствует себя никем, унижение. Особенно мужчине это ярко, у мужчины ярко проявлено. И с 70 до, ну, грубо говоря, до 120, все ведические, астрологические периоды на 120 лет рассчитаны. До 120, ну, кто-то в течение этого периода умирает, да, в том или ином возрасте. Идет период Сатурна. Когда уже все хрустит, Сатурн — это планета воздуха, тело становится худым, смазка исчезает из тела, ум становится беспокойным, человек не может спать, еда не дает вдохновения какого-то. Шамкаешь. Раньше было вкусно, а сейчас непонятно. У меня бабушка очень любила чай с батоном нарезным, с маслом. И я помню, когда она была старенькой, она шамкала этот батон с очень злым лицом. Я, почему? Она говорит, я не чувствую вкуса. Я каждый раз надеюсь, что хоть что-то почувствую.
2: Вот раньше было.
0: Ну да, вот сейчас не чувствую. Что ж такое? Ну злая была. Период Сатурна нужен для того, чтобы человек развил себе внутреннее отречение перед смертью. Чтобы не умереть в страхе. Вот для чего нужен Сатурн. Страх, от страха избавиться. Вот вам, пожалуйста, периоды.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Я вас надеюсь, что наша встреча пройдет на пользу всем. Я перед этой лекцией думал серьезно о том, сколько я смогу выполнить свой долг перед вами. Мне нужна вот такая бумажка, где все эти лекции будем последовательно двигаться вперед. Мы знаем, что гармония – это непростая вещь, и по факту, чтобы жить в гармонии с собой, с окружающим миром, нужно разобраться в нескольких вопросах. Первый вопрос – это как мне относиться к себе. Второй вопрос – как мне относиться к этому миру. Третий вопрос – зачем я здесь живу? Если я не буду знать этого, то гармонии не будет. И когда вот эти вот вопросы решатся, тогда отношение к остальным будет уже как-то попроще. Я отвечу вам на эти вопросы сразу. Но вряд ли вы сможете это глубоко сразу понять. Даже я не понимаю глубокого ответа на эти вопросы. Но в процессе беседы мы с вами лучше разберемся. Это те вопросы, на которые надо отвечать всю свою жизнь. И каждый день человек должен настраиваться на ответы на эти вопросы, чтобы этот день прошел удачно. Потому что сам день будет выводить из этого состояния. И потом заново опять на это делать. Итак, смотрите, ответы очень простые. Я вечный, вечное существо, которое живет не в Украине. Вечное существо, которое в этой жизни живет в Украине, и в следующей будет жить еще где-то. Жизнь — это коротка. И настраиваться на то, чтобы всего себя отдать тому, что сейчас происходит со мной здесь, в этой жизни, это неправильный подход к жизни. Неправильный. Итак, я душа, я вечное существо, но душа, которая не знает об этом, я могу вам это легко доказать. Кто из вас реально каждый день постоянно понимает, что эта жизнь является... Но эту жизнь, каждую секунду этой жизни надо жить для того, что будет следующей, что будет дальше со мной. Если, допустим, вы не верите, что есть следующая жизнь, то тогда все равно же будет дальше что-то, да? Ведь не бывает такого, что мы просто оставили этот мир, и нас не было. Вы понимаете, что вы будете дальше существовать? Кто из вас считает, что он не будет дальше существовать? Видите, есть такие... Нет, таких. Все понимают, что будет, да? Но мы что-то делаем для завтрашнего дня. Мы делаем для что-то для жизни здесь, на этой земле. Это означает невежество. Потому что жизнь не такая длинная. Но если полагается только на то, что здесь происходит, что будет дальше с нами. Вы скажете, Олег Геннадьевич, это вообще, то есть это вообще, это не в ту батву вообще вы поехали. Но мы сейчас говорим, жить в гармонии с собой означает, что у меня сердце поет от того, как я живу. Вот здесь вот у нас внутри есть сила, которая каждый день мне говорит, я живу правильно или я живу неправильно. Вот здесь она находится. И когда человек, допустим, живет правильно, душа поет. Почему она поет? Потому что день прошел не зря. Понимаете? Но день может пройти не зря, если ты понимаешь, зачем ты живешь в этот день. Это ценный момент. Сейчас многие скептически на меня смотрят, думают, что-то разогнался не туда. Вы увидите, что эта лекция будет очень практической. Она будет вот прямо для вас специально. Ну, скорее всего, для меня. Вот. Ну, я надеюсь, что для вас тоже. Потому что, согласно моим представлениям, если человек не читает для себя, то значит, никто ничего не услышит. Я должен говорить для себя эту лекцию. Рассказывать вам о том, что мне надо изменить в своей жизни, что я должен сделать. Итак, смотрите, все очень просто. Если я не знаю, что каждый день — это экзамен будущей жизни. Веды говорят, а я изучаю веды и согласно им даю вот это вот знание все. И говорят, что утро каждого дня является экзаменом следующего рождения. Вот где человек родится и как, зависит от утра каждого дня. Вот как утро все вместе складывается, всей нашей жизни, там мы рождаемся. День следующего дня, день каждого дня является экзаменом молодости человека, его молодости, зрелости. А вечер каждого дня является его старостью. А как он засыпает, это является экзаменом его ухода из этого мира. Видите, как поменялось все, да? То есть я вам сейчас вот эту фразу всю сказал, и сразу понятно, что в этом мире все очень закономерно и глубоко. Я могу это вам доказывать бесконечно, на ваших примерах, в вашей жизни, если хотите. Я могу это доказывать. Люди, которые встают поздно с постели, они уже в этой жизни имеют болезненное рождение. Вот если взять, провести статистику, изучить, человек, допустим, любит поспать с утра. Все эти люди, которые любят поспать с утра, все они родились в неблагоприятной ситуации. И детство, рождение, вот это раннее детство прошло в трудной ситуации, в трудной. Это можно легко 10 человек взять, расспросить, и вы увидите. Люди, которые не могут вечером нормально себя вести, можно уже предполагать, что будет в старости. Если человек постоянно в раздраженном состоянии ложится спать, то он может в старости выйти из психического равновесия и выйти в старческий маразм. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что видите, кто я, как можно жить в равновесии. Если я живу не для сейчас, а живу для будущего, я живу уже для того, чтобы что было потом, тогда я уже понимаю, как мне жить. То есть я не планирую только на сегодняшний день, я живу серьезно, да? То есть кто я? Кто я? Я душа, которая живет не на Украине. Она живет в этом мире вечно. Если бы вы знали только, где вы жили в прошлой жизни, вам бы было очень интересно сопоставить все это. Я не буду вам свой опыт рассказывать, понимание человеческой психики, потому что, ну, как бы, я работаю вот с тонким телом, с психическим телом, я его лечу, то есть это, ну, все методики лечения связаны с этим. Если я вам сейчас буду подробно рассказывать, вот, то это приведет нашу лекцию к абсурду. То есть вот, многие из вас подумают, что я просто психически больной человек. Но так как я ориентируюсь в ситуации, я не буду вам сейчас давать как бы вот эти выклады там. Вот. Но есть такая песня. «Но и о том, что было, помни, не забывай». Да? Но проблема заключается в том, что у нас ограничена память. Я вам очень легко сейчас докажу. Мы не знаем, кем мы были в детстве сейчас. Мы просто примерно догадываемся, мы уже не помним. Большинство из нас не помнит события детства. Мы просто, ну, у нас есть впечатление о своем детстве, но события мы не помним. Мы не помним себя, какой я был конкретно человек в это время. Мы даже не помним себя толком 10 лет назад. Потому что когда люди нам рассказывают опыт отношений с нами 10 лет назад, мы очень сильно удивляемся. Ну, неужели это правда? Так, я душа, которая живет вечно. И если я это понимаю, тогда сердце будет больше радоваться от того, что я живу правильно. Больше радоваться будет. Потому что мы часто очень зацикливаемся на ситуации, в которой мы находимся, не понимая, что жизнь предназначена для будущего. В результате сердце недовольно нами. Есть еще другая причина, почему сердце недовольно, потому что ответ на второй вопрос. Зачем я живу? И это отвечает.

дальше будущем. Вот. Это означает, что мы верим, допустим, как человек мечтает о своей будущей семье, допустим. Он видит, что ему нужен такой близкий человек, чтобы с ним было все время хорошо. И в соответствии с этими критериями выбирает себе близкого человека. У нас такая идея. Веды говорят, что это означает невежество. Потому что они говорят, что эта жизнь предназначена не для счастья. Она предназначена для экзамена, после которого приходит счастье. Человек должен сдавать экзамены в этой жизни. Поэтому основа, главная суть жизни человека — это изучать, как жить правильно, и пытаться так жить. Не работать столько, сколько нужно, чтобы квартиру купить, а изучать, как жить правильно, чтобы быть счастливым. Потому что первую парадигму, которую я сейчас разобью одной фразой, у вас появится сильное сомнение в том, что происходит сейчас с вами. Это нужно, не волнуйтесь, нечего. Потому что это со всеми всегда происходит. Так устроен этот мир. Он специально создает нам ситуацию, чтобы мы потом поняли, что надо изучать, как жить все-таки, а не двигаться по ситуации. Смотрите. Внимательно слушайте меня. Вот эта идея, что надо работать для того, чтобы жить комфортнее, и работать больше, чтобы жить более комфортно, есть одна из самых больших засад в этом мире. Она разрушает полностью жизнь человека. Это засада. Полностью разрушает. Камни на камни не оставляет. Как это разрушение происходит? Очень просто. Смотрите. Когда мы больше работаем, мы меньше удивляем время отношениям. Мы перенапрягаемся и больше болеем. У нас меньше отдыха. У нас меньше возможностей работать над собой, развиваться и менять свое восприятие мира, свое положение в обществе. Оно меняется с помощью работы над собой. В результате человек попадает в кабалу своего желания иметь комфорт в этом мире. С другой стороны, послушайте меня внимательно, когда человек больше посвящает времени и силы работе над собой, он достигает хороших отношений внутри себя с близкими, с детьми, с друзьями, с женой. Потому что в отношения надо вкладывать силы. Большинство людей считают, что отношения должны просто само собой быть. Поэтому мы как смотрим на близкого человека? Не повезло. Не повезло мне. Почему еще мы так думаем? А потому что мы не знаем, что этот мир для экзамена создан. Здесь всем не повезло. Для каждого человека здесь создается такая ситуация, чтобы ему не повезло. Вы скажете, ну это не факт. Вот Алексей Петрович хорошо живет. То делать вид, что он хорошо живет. Вы же не знаете, как он живет на самом деле. Ну, это факт, что мы все хорошо живем, да, войны нет, с этой точки зрения нормально живем. Но если посмотреть глубоко в сердце, то можно жить совсем иначе. Надо просто разобраться, как. Гармония с собой означает ответить на эти вопросы. Второй вопрос очень простой. Я живу не для счастья. Очень легко это понять. Смотрите, если бы я жил для счастья, я бы рождался вот так вот. Раз родился. И потом не болел бы, если для счастья. Смотрите, веды говорят, самые страшные муки человек испытывает не во время смерти, а во время, когда он находится в утробе матери. Это описано в ведических писаниях. Древние мудрецы медитировали на состояние ребенка и описывали полностью, что с ним происходит на седьмом месяце. Он осознает себя и чувствует себя, как птица в клетке. Он не может ничего не увидеть, не понять. И в это время он вспоминает до 100 своих прошлых жизней. И он видит, что в каждой из них практически он не сдал экзамены своей судьбы. Он очень сильно кается и хочет жить правильно. Но когда он начинается рождение, он все это забывает, потому что боль, которую он испытывает в это время рождения, отшибает полностью память. Когда человек рождается, он не может ни дышать, ни думать. Страшные муки происходят. Потом он попадает в этот мир, который бьет его своей силой сразу. Отпечаток психически на нем накладывается. Этот отпечаток остается на всю жизнь, как судьба. Поэтому делает гороскоп человека на момент рождения. Почему? Потому что в момент рождения он настолько сильный отпечаток делает, что психика человека застывает на всю жизнь.

0: в этом состоянии, в этой эмоции рождения. И она диктует дальнейшую жизнь. Все. Видите, мы этого все не знаем. Мы думаем, я для счастья рожден. Но смотрите, люди в страшных муках умирают. Я врач. А мне приезжают только через тяжело больные лечиться. И с этой точки зрения сложно понять, зачем столько страданий, если для счастья рожден. Зачем такие муки? Я не для счастья рожден на этой земле. Я рожден для экзаменов, которые дают счастье. Если я настраиваюсь на счастье, я попадаю в капкан. Смотрите, пример. Девушка, которая постоянно мечтает, что она найдет себе хорошего парня. В мечте живет. Смотрите, чем больше она мечтает, тем больше она создает образ, который недостижим. Она видит реальных парней вокруг себя, и они не подходят под этот образ. В результате она сомневается, стоит ли ей замуж выходить или нет, а время идет, и она стареет. Это означает, возможности, шансы выйти замуж уменьшаются. Вы не обиделись на меня? Все нормально? Простите меня, если там что-то может не попробовать. Для меня все красивые здесь, в этом зале. Потому что я считаю, что человек душой свой красив, а вы на меня смотрите такими глазами, что я не могу ответить взаимностью. У меня не хватит столько силы, сколько у вас любви вместе во всех. Итак, вот эта мечта о муже — это страшная штука, потому что когда женщина входит в состояние мечты, она проникается вот этой идеей, что надо замуж быстрее. И она не может оценить человека, который по факту... Ну, то есть у нее это желание замуж становится настолько сильным, что она уже забывает про свою мечту. Ей просто быстрее замуж хочется, чтобы она воплотилась. Но самое интересное заключается в том, что она уже выходит замуж просто за того, в конце концов, кто будет на нее обратить внимание. Она уже не выбирает. И причина, почему так происходит, потому что она, ее разум съеден этой мечтой. Она сильно привязалась к идее. Вот эти часто девушки не могут выйти замуж, потому что они быстро реагируют на молодого человека. Ну, то есть, они не ставят вот эту защиту от отношений с ними, не пытаются разобраться. Защита нужна для двух причин. Первая причина — проверить, насколько серьезен человек. И вторая причина — проверить, что за человек. Но почему девушка часто быстро вступает в отношения и тем самым быстро остужает мужчину? Молодого человека остужает его. Потому что если цель легко достижима, это неинтересно уже. Ну, уже не интересуются. Особенно, если они уже прижали в постели вместе, ему уже неинтересно становится. Она сильно привязывается к нему, а ему он остывает от отношений, уже не так интересно. Если с позиции экзамена подходить, то если я встречаюсь с этим человеком, это значит, что через него я буду сдавать экзамены. Смотрите, раньше люди были более образованы в этих вопросах. И женщины шли на свой крест. Да? То есть поэтому, когда венчание было, многие плакали. И они как бы шли на крест на свой. Но знаю, что будет трудно. Мы как идем венчаться? Я как-то был на одном браке, росписи. И как бы его превратили в спектакль. Молодые люди. Когда их вот эта женщина, которая расписывала, спросила, считаете ли вы, что вы хотите вот выйти замуж за этого человека? Ну, сначала взять же за жену эту девушку. И мужчина, он такой посмотрел на нее, конечно же, такой, знаете, просто играл в это. Она тоже подыграла, считаю. В конце концов, создалась хорошая семья. Но я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что мы несерьезно относимся к этим вещам. Мы не понимаем, что дальше, что пойдут экзамены. Не балдеж, как мы ждали, экзамены пойдут. Если человек не готов к экзамену, представляете, ему сказали, что будет просто тусовка близких людей. Он приходит в это место, а там сидят преподаватели и говорят, вообще это экзамен сейчас. Надо сдавать экзамен, и ему сразу такой культурный шок происходит. Причина? Почему? Потому что человек настраивается на другое. И смотрите, все предшествует этому. Сначала медовый месяц, все так хорошо. То есть мы уже балдеем, нам вместе хорошо. А потом раз и понеслась веселая жизнь. Неожиданно. Итак, эта жизнь предназначена для сдачи экзамена. То есть сразу скажете, Олег Геннадьевич, так жить невозможно, если вот так думать вообще. То есть мы нас на негатив настраиваем. В одном монастыре монахи жаловались на то, что очень сухая пища, мало масла в пище. Да, я был свидетелем этих событий. Рассказываю правду, то, что я видел. И настоятель, он ничего не говорил, но когда была проповедь, он сел перед ними и говорит, все-таки, вот в чем ваш вопрос, чего вы хотите здесь, в этом храме? И они говорят, мы хотим, чтобы масло было более, пищи было больше. И он сказал им, что на самом деле вы знаете, что вот эта жизнь в храме предназначена ведь для того, чтобы совершать аскезы для Бога, а не для того, чтобы здесь балдеть. И они говорят, ну у нас изжога, как бы мы не можем уже питаться без масла. И он посмотрел на них и сказал удивительную фразу. Будет вам масло большими горящими котлами. Встал и пошел. Знаете, интересно, эта фраза вызвала эффект. Все монахи сразу же стали энтузиастичны. У них прошла изжога большинство. И они очень радовались пищей, которую они как бы получали в результате. Поэтому не факт, что правда – это та штука, которая портит жизнь. Но если слово сказано правильно, то сначала, веды говорят, всегда возникает горький вкус сердца, а потом сладкий. Потому что сладкий – это отражение того, что здорово, что я это узнал. Это мне поможет в жизни. Понимаете? Потому что в обмане-то жить ведь не хочется. Хочется жить честно по отношению к себе. И вот этот настрой на то, что будут экзамены, не означает, что жизнь плохая штука. Не означает совсем это. Потому что, когда человек так настраивается, это особое состояние, в котором человек испытывает счастье. Но счастье другого рода, понимаете? Есть два вида счастья на Земле. Одно счастье, оно какое? Оно вот такое вот счастье, в котором мы наслаждаемся. Да? Это счастье одно. Другое счастье описано в удивительном стихе. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете? Держи лентяйку в черном теле. Ну, то есть, как бы... И этот стих не негативный, он позитивный. Видите, это тоже позитивный ключ, но он имеет другую природу. Понимаете, другую природу. Я разок был в святом месте в Индии. Я увидел одного святого человека. Он шел, отреченный, он был отреченный. Но он шел с бревном, с большим на плече. И это бревно, как я узнал, он носит всю жизнь. Он не куда-то его нес. Он всегда, когда шел, он клал себе бревно на плечо. И сразу возникает вопрос, может, ему лучше в психушке поселиться, а не в святом месте? И у меня вопрос это тоже возник, потому что я врач по образованию. И я посмотрел ему в глаза, и я увидел в глазах неприкрытую бесконечную радость. Когда человек возлагает на себя аскезу добровольно, жизнь его становится прекрасной и чистой. Ему хорошо, потому что он уже выполнил свой долг перед этой судьбой. Но что долг заключается в том, чтобы сделать этот шаг в своей психике. Я живу для экзамена, а не для того, чтобы балдеть. Итак, первый вопрос. Я душа, живу вечно. Живу я для экзамена в этом мире. То есть этот мир создан для моих экзаменов. Вот так, он создан для счастья, для моих экзаменов. Счастье будет потом. Третий вопрос. А что я здесь делаю? Ответ очень простой. Если бы я делал то, что надо, я бы испытывал счастье прямо сейчас. Значит, я делаю что-то не то. Видите, как бы мои ответы вас не удовлетворили, большинство из вас не удовлетворили моими ответами, потому что они просто больше интригуют, чем дают, да, ответ. И почему я так сделал? Потому что, согласно ведам, есть определенный правильный стиль чтения лекции. Сначала надо слушателя заинтриговать. Ну, то есть сделать так, чтобы он, как бы, ну, подумал, и что теперь делать? Как жить? Это дает возможность лучше слушать. Я тоже сам себя заинтриговал. Сейчас мы будем с вами вместе изучать, как жить. Много сразу вопросов возникает. И я, прежде чем отвечать на них, расскажу ведическую концепцию устройства внутреннего мира человека. Внутреннего мира человека. И это объясняет, что я не тело. Не тело. Лучше считать, что я психическое тело. То есть я — это то, что проникает в сердце другого человека. Сразу возникает вопрос, а проникает ли? Вот у меня тогда ответ на вас, на этот вопрос таким образом. Вот я вам дам. Очень просто. Скажите, вы меня видите или чувствуете? А? И то, и другое. Хорошо, хорошо, и то, и другое. А поднимите руку, кто из вас слушал мои лекции до того, как пришел сюда? Смотрите в зал. Видите, 50% людей. Смотрите, ответ очень простой. Если бы было и то, и другое, тогда слушание лекции не дало бы никакого результата без видения меня. То есть вы меня видите и чувствуете, да, например? Это означает, никакого результата, когда вы просто чувствуете. Понимаете? То есть просто чувствуете слушание лекции, не видя меня. Это означает просто чувствуете. Теперь у меня вопрос. А вы соприкасались со мной, когда вы слушали мои лекции? Кто соприкасался, поднимите руку. Вот те, кто соприкасался, те и слышали. Те и слышали. Потому что когда человек думает о ком-то или слушает кого-то, в этот момент немедленно он устанавливает с этой личностью отношения, какое бы расстояние между ними не было. Это ведическая концепция строения ума тонкого психического тела человека. Психическое тело человека, оно связывает объект, с которого мы вспоминаем, с этим объектом, нас связывает немедленно, немедленно. И связь эта происходит глубоко в сердце. Если ты глубоко в сердце воспринимаешь объект, связь возникает глубоко в сердце. Если не глубоко возникаешь, не глубоко в сердце воспринимаешь. Понимаете? То есть видение человека стоит на втором месте, а чувствование человека стоит на первом месте. Вот тогда мы сейчас закрываем глазки с вами и вспоминаем своего близкого человека. Как я его чувствую. Видите, кто-то из вас чувствует боль в отношениях с ним, кто-то вообще не может вспомнить, как вы вспомните. Знает, что Вася зовут, а как вспомнить, не знаю. Некоторые чувствуют светлая личность, такая светлая, чистая, очень рядом с ним живет. Кто так чувствует, поднимите. Это означает, что вы живете с близким человеком. Вот видите, подняло всего 3% людей в зале. Вы означает, вы живете с близким человеком. Все остальные не живут, а просто пытаются жить с близким человеком. Потому что жизнь происходит. Есть такое пространство у человека в психике, внутри. Называется на санскрите антахкарана. Антах означает внутреннее, карна означает причина существования. Ну, то есть человек соприкасается с другим человеком только там, в глубине сердца. И соприкосновение, вот кто я, это еще вопрос на этот, кто я. Я чистое существо, стремящееся к любви, правде, искренности, чистоте, гармонии и так далее. Это я. Это то, что я. Вот я душа. То есть в душе нет тени грязи. Тени грязи нет. Я душа. Если ты вспомнил, светлая память у тебя о человеке есть, светлая память, значит, ты соприкоснулся с его личностью. Не потому, что он хороший человек, все души, все одинаково хорошие. Просто ты соприкоснулся вот с этим человеком, с его личностью. У тебя осталась светлая память о нем. Теперь возникает вопрос еще один. Смотрите, ответьте на него когда-нибудь в своем сердце. Когда от нас уходит близкий человек, почему мы плачем? Почему у нас светлая память не возникает, а мы плачем? Нет, ответ неправильный, не себя жалеем.
1: Значит, он был не близким.
0: Это ближе уже, он был не близким, да. Ну почему мы плачем? Ну, мы хотим да, наслаждаться им, это факт. Но есть другая глубокая причина, почему мы плачем.
2: Не выполнили свой долг.
0: Вот, вот, это кто сказал? У вас кто-то ушел недавно, да? Нет? 10 лет назад. Он ответил. Мы плачем, потому что я не сделал этого. Я не оставил о нем светлую память в своей жизни, хотя должен был это сделать. Это мой долг перед этим человеком был. Видите, в чем заключается долг человека? Вот это опять ответ на вопрос, что я здесь делаю? Вот мы же женились, да? То есть вот есть муж, жена. Что я здесь делаю? Я что делаю? Я делаю то, что потом, когда я закрою глаза, оставить светлую память о нем. А если ты делаешь что-то другое, значит, ты ничего не делаешь. Просто потом будешь горючими слезами плакать рядом с ним. Что ты делаешь? Ты думаешь о том, что он плохой, о том, что у него есть недостатки, он тебя мучает. Вот о чем ты думаешь. Но поймите, веды говорят, это не он тебя мучает. Это он реагирует на ту силу судьбы, которая из тебя же исходит. И он не может не реагировать, потому что так устроен человек. Если мы становимся родственниками, то человек обязан нас мучить, он не может. Из нас исходит такая сила невидимая, это трудно понять, это такое тайное знание. Исходит такая сила невидимая, что ему приходится испытывать боль от нас. Когда человек испытывает боль, начинает мучить другого. Человек мучает не потому, что ему хорошо, а потому, что ему плохо. Когда человеку хорошо, он нас мучает? Нет? Нет. Хорошо, он радуется нам. Но когда ему плохо, он мучает. Почему ему плохо? Потому что из нас исходит такая сила из глубины нашей психики, которая вызывает у него эту боль, и как результат боли, агрессия, раздражение. Я сразу... Вопрос напрашивается. А если я все-таки живу для вот этой внутренней причины в человеке, я все-таки вот это вот вот это вот внешнее, его характер, это все внешнее в человеке. Характер, его поведение, ошибки, глупости. Это все означает, что он не понимает просто, как жить правильно. У него нет знаний. Ну, глупый просто. Ну, не знает. Не получил образование. Я тоже глупый. Ну все здесь глупые. Если бы не были глупые, они были счастливыми. Так? Знание означает счастье. Слово «знание» на санскрите звучит как «чит». «Чит». Знаете, как переводится «чит» слово? «Свет». И знание также. Человек святой. Святой означает знающий. Святой светится, да, и знает одновременно. Это говорят, что знание освещает человека светом. Свет знания. Есть русское такое слово. Свет знания. Тьма невежества. Да? Так вот, знаете, что когда светлая память о человеке всплывает в сердце, значит, что ты его знаешь. Знаешь этого человека. И на самом деле несложно знать, потому что с самого начала отношений нам дают светлый образ этого человека, Господь дает, и сердце открывает светлый образ, который мы просто наслаждаемся этим образом, у нас медовый месяц идет. Мы его не запоминаем, не в своем сердце не культивируем, память не бережем о нем, память не бережем об этом человеке, а просто наслаждаемся им. А потом, когда мы ругаемся, мы забываем, что когда мы создавали семью, то этот светлый образ нам был предоставлен, иначе бы мы не вышли замуж, не женились. Как, зачем отдавать человеку жизнь, если нет светлого образа? Некоторые думают, Олег Геннадьевич, а мне не показали. Поднимите руку, кто готов выйти замуж за кирпич. Никто не готов. Значит, вы как-то, когда выходили замуж, что-то показали, наверное. Просто вы уже не помните. Почему мы не помним? Потому что когда человек совершает оскорбление на другого человека, у него отключается память о его хороших качествах. Например, я не буду задавать вопросы, все равно не поднимите руку. Но я вам спрошу вас, для вас внутреннего «я». Вот есть в вашей жизни люди, у которых нет ничего хорошего? Нет ничего хорошего у человека в жизни. Если такой человек есть, значит, вы его оскорбили в своей жизни. Когда мы оскорбляем человека, мы теряем с его светлой памятью контакт. Теряем этот контакт после оскорбления. И мы постоянно оскорбляем друг друга каждый день. Знаете почему? Есть одна причина. Веды говорят причину. Причина заключается в том, что мы внешним отношениям, внешним отношениям даем больше значения, чем внутренним. Веды говорят, что главные отношения — это когда человек садится утром и просто молится святому человеку, желает счастья близкому человеку, просит прощения у него, прощает. Внутренняя жизнь называется. Внутренняя жизнь, она до отношений происходит. Древние люди, когда начиналась военная обстановка страной соседней, и должна быть война, они сначала очень много молились о мире. Это называется внутренняя жизнь. И их умы соединялись с умами противника так, что вражда таяла. Потому что можно избежать войны до начала войны. И так и надо делать. Это делается с помощью внутренней жизни. Внутренняя жизнь означает, что ты уже готов вот к такому диалогу, который сейчас прозвучит. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды переменятся, случайные недавние, давай отбросим мелочи. Давай оставим главные. А что главным является? Светлая память. Это внутренняя вещь. А внутренняя вещь является главным человеком. Если человек не живет для главного, значит, он живет зря с другим человеком. Потом будет плакать, конечно, слезами. Потому что Бог же не зря нас соединил. Вы скажете, меня Бог не соединял с этим человеком. Попробуйте уйти. Если вы так считаете, попробуйте уйти. Не сможете? Почему? Вот вы задавали себе вопрос, почему не могу уйти? Ведь хочется же, да? А не можешь. В чем причина? Кто-то держит? Нет другой причины. Он тоже говорит, глаза мы тебя не видели. Тоже остается рядом. Значит, не он держит, кто-то другой держит. Тот держит, кого мы просили в сердце. Мы же в сердце просили. Я хочу замуж. Вот интересный такой момент. Вот человек один, никого нет. Девушка одна, никого нет вокруг. Она говорит, я хочу замуж. Кому? Да, вас спрашивают, да вас. Конечно. На первом виду, да вас. Да, в черной кофточке, да вас. Нет, я вас спрашиваю, потому что я вижу, как вы подспрашивали. У вас был длительный период, вы спрашивали. Я вижу это. У вас есть это на лице. Я вас спрашиваю. Вы кого спрашивали-то? Не знаете? Вот в этом проблеме. Мы не знаем, с кем мы там общаемся в своем сердце. Я вам расскажу как-нибудь попозже. Мы постоянно вас спрашиваем, денег нет. Я просто устал от работы, уже не могу. Вы спрашиваете там внутри в сердце, с кем разговариваем. Смешно, потому что правда. Итак, есть ум. Что такое ум? Это психическая структура, которая связывает нас с окружающими людьми. Тесные связи возникают. Чем больше мы строим отношения, тем теснее связи в уме. Связи означают переливание судьбы от одного человека к другому. Они смешиваются с судьбой. Причем смешиваются не то, что я отдал свою судьбу, теперь Все, ты будешь страдать, а нет. Как некоторые философы говорят, люди, которые не изучали законы судьбы серьезно, они всякую ахинею несут. Например, они говорят, что родители, что дети, ну, что родители передают свои болезни детям. Невозможно передать болезни детям. Дети болеют от своей прошлой жизни. Почему же у них похожие болезни, как у родителей? Потому что как сделать так, чтобы человек отработал свою карму в этой жизни? Есть такой анекдот на эту тему. Самолет падает, я сейчас на самолет летел, вспомнил анекдот. Самолет падает. И одна женщина искренне молится: «Господи, спаси нас! Нас здесь сидит 300 человек, спаси! Сейчас мы все разобьемся!» И из сердца голос такой возникает: «Так я вас 3 года сюда вместе собирал!» Этот же голос, он возникает тоже из сердца, но не у всех, потому что мы не слышим. По поводу того, я от мужа хочу уйти. Так я вас собирал сколько, чтобы вместе судьбу свою отработали. Зачем же сейчас сразу это все разрушать? Надо же это, чтобы исполнилось. Понимаете, о чем говорю? Нет? Почему держит судьба людей вместе? Так как обезьянки прыгали с ветки на ветке, а не можем, держит судьба вместе. Потому что есть причина. Причина заключается в том, что когда люди связываются с судьбой вместе, то эта связь означает, что через него я буду сдавать экзамены. Мы сами выбрали, через кого сдавать экзамены. Никто не заставлял. Когда девушка смотрит на молодого человека, думает: вот с ним я буду наслаждаться. Господь в сердце, который отвечает на вопрос, кстати. Веда называет, что Господь в сердце живет как голос совести, как ощущение счастья и страданий. Он живет как знание о судьбе. Он живет как луч солнца, который везде солнце видно, да? Вот мы видим солнце в каждой части земли, но солнце одно, но в каждой части земли оно живет в виде луча своего света. Так как Господь в виде луча света живет в нашем сердце, и мы с Ним общаемся. Если вы не общаетесь, тогда не спрашивайте. Не говорите: «Мне так плохо». Не говорите, зачем это говорить, если никого нет. И так мы сдаем экзамены. Мы сами выбираем, через кого будем сдавать экзамен. Когда мы выбираем, мы думаем, что мы будем наслаждаться этим человеком. Я выбираю его для счастья. Но Господь в сердце выбирает для сдачи экзамена. И Он интересную вещь сделал, что именно тот человек, который очень сильно нравится, такой просто сильно, страстная любовь, больше экзаменов, значит, сдавать через него. Веды говорят, сколько ты счастья получаешь от человека, надо предполагать, столько же страданий ты получишь от него. Ну, допустим, вы скажете: «Олег Геннадьевич, бывают такие ситуации, когда только счастье получаешь, и все». Но все не бывает, потому что дальше наступит момент расставания. Потому что люди расстаются, они не могут жить вечно, потому что кто-то уходит из этого мира. Даже если вы всю жизнь прожили вместе, потом наступает момент расставания. И время этого расставания человек... Дальше что с ним происходит? «Я хочу быть с тобой! Я хочу быть с тобой!» Да, то есть он дальше получает страдания. Столько, сколько счастья, столько страданий. Уже без человека, но все равно от него. Потому что он уже не может ни от кого другого столько счастья получить. И это страдание. Видите, все в равновесие входит. И, допустим, девушка, которая осталась без мужа, которая приносила ей только счастье, она больше ни за кого замуж выйти не может. А если выходит, она смотрит не то. И она опять одна остается и помнит просто о том человеке. Все, осталась одна. То есть страдания тоже есть. Всегда, если есть много счастья, будет много страданий. Вы скажете: «Ну, Олег Геннадьевич, ну зачем я здесь тогда родилась? Какая-то фигня». Объясняю. Это в том случае, если ты не сдаешь экзамен. Потому что когда ты сдаешь экзамены, каждый сданный экзамен увеличивает счастье. Это счастье уже не зависит от судьбы. Это новое счастье. Это победа над судьбой называется. И побеждаем мы судьбу с помощью разума. Ум — это структура, в которой мы живем, психическая структура. Веда объясняет, есть ум сравнивается с озером, да, на срезе. Волны озера — наши мысли. Мысли находятся вот здесь у нас, в левом полушарии. Здесь мысли и чувства. Воля и желание справа. У мужчин больше энергии идет с правой стороны в теле, поэтому у них сильнее воля и желание. У женщины больше энергии с левой стороны, поэтому у них сильнее чувства и мысли. Мысли, что это такое? Это способность аналитически мыслить, способность видеть ситуацию, способность быть экспертом как бы, в ситуации. Да? Поэтому женщины, они очень сильны в том, что известно. Они, им трудно жить там, где неизвестно, они боятся неизвестного. Но когда они вникают в ситуацию, у них очень сильная склонность учиться, потому что мысленная система, мысли развиты. Но женщина быстро схватывает ситуацию, становится экспертом там, где известно. Но если неизвестная область, она боится эту область. Мужчина. В известной ситуации он не эксперт, но у него есть способность изучать ситуацию, менять, то есть он может продвигать. Поэтому женщина хочет замуж. Почему? Потому что так надежнее, есть кому продвигать ситуацию. Ходить на работу, там, что-то делать. Она эксперт в том, что уже создано. Отношения с мужем, с детьми, с родственниками, там как рыба в воде женщина. Вообще ничего не соображает, что происходит. Там с детьми, семья, ничего не соображает. Женщина всем рулит там. А мужчина, он может идти вести семью вперед. Он эксперт в этом. Он может менять ситуацию. Воля и желание мужчины, да? Я все смогу, я клятвы нарушу, своим дыханием землю обогрею. Это женская песня, нет? Нет? Ну вот я об этом. Некоторые думают, что одинаково. Мужчина и женщина одинаковые. Это называется эмансипация. Это не одинаково. Надо знать, что это не одинаково. Есть разница. Итак, сначала волны, да? Мы разбираем срез ума, говорим об уме, об его строении. Волны. Внешняя часть ума. Чем мы думаем? Дальше. Верхняя часть озера ума. Верхняя часть. Вы не устали? Все нормально? Верхняя часть озера ума — это наше настроение. Верхняя треть воды, верхняя треть, там, где мы плаваем, наше настроение. Мы в нем плаваем, настроение. У меня хорошее настроение, у меня плохое. Осознаем настроение свое. Дальше средняя треть, вот середина озера. Мы уже туда не можем нырнуть, там уже глубоко. Это зона контролируемых функций всего организма. Она связана со здоровьем и болезнями человека. Плюс, конечно, Олег Геннадьевич, но он же не может контролировать здоровье и болезни. Хорошо, тогда у меня вопрос. А что контролирует здоровье человека? Согласно нашей медицине, современной нервной системе и гормональной функции. А я задал своему преподавателю по физиологии вопрос, когда был студентом, а что контролирует гормональные функции и нервную систему? И он посмотрел на меня, как на чудо, как на северного оленя. Показался такой, иди меня, олень, по моему хотели. Потому что он всю жизнь как бы изучал физиологию, и я ему задал вопрос, который он должен был задать перед тем, как ее изучать себе. Он испугался этого вопроса, сказал, что ты слишком много хочешь ждать, изучать кишки, иначе воду получится. Вот. Я кишки-то изучал, конечно, но у меня вопрос-то остался в сердце. И я на него ответил, когда с Лидой познакомился, что точно так же, как Чукча считает, что ток течет из розетки. Он верит в это, что розетка дает ток. Вот. Но есть ученые, которые изучают так, наши там за розеткой. Вот веды изучают, они сказали нам, что деятельность нервной системы контролирует ум, энергию ума. С нашей точки зрения ум означает то, чем мы думаем. Это факт, но это часть ума. Есть еще другая часть, которую мы не знаем в себе. Но, знаете, я вам одну вещь скажу, задумайтесь об этом серьезно, задумайтесь. Вот мы, допустим, покушали, мы знаем, что там происходит дальше, нет? Ничего не знаем. Но там происходит все очень в высочайшей степени квалифицированно. Все усваивается как надо. А даже если не как надо, мы об этом узнаем тут же прямо. Даже я не говорю про то, что происходит потом. Я говорю о том, что самочувствие меняется. Не усвоилась пища сразу, раз, что-то как-то поплохело. Мы же узнаем сразу, так? У нас есть сигналы. Кто дает сигналы? Видите, интересно очень знать, что все происходит под каким-то контролем. И эта вот деятельность ума, она не, это не последняя инстанция этого контроля. Но веды объясняют, что именно эта энергия ума контролирует все функции организма. Вот эта сила ума означает, с точки зрения понимания, что это такое, это настроение, это ощущение своего характера, ощущение своего поведения. Вот я остроение, ощущение своих черт поведения. У меня такой характер, ты со мною не шути. Это касается всех женщин, потому что женщинами шутить нельзя. Они к личной жизни, к отношениям это относятся очень серьезно. Если мужчина начинает шутить, ну вот, балбес. Не понимаю, что за отношения. Вот, это называется уже энергия ума. Отношения означают энергия ума. И поэтому очень сильно характер связан с болезнью человека. Очень сильно. Потому что это одно и то же. Это тоже энергия ума. Болезни тоже контролируются, тоже энергия ума. Допустим, есть такое понятие окопная болезнь. Окопная болезнь означает танк. Увидел человек танк в окопе, и у него потяжелело в штанах. Неожиданно происходит вещь. Раз чувствует, что там тепло и тяжесть какая-то. Но он не заметил, как это произошло. Потому что он видит танк перед собой. Вот, и к чему я это говорю? Я говорю это к тому, что испуг, он вызывает определенную реакцию в кишечнике, потому что испуг находится в пахе. Вот здесь паховая область отвечает за это. У нас есть три центра разума, я немножко забегаю вперед. Нижний центр разума отвечает за сохранение жизни человека, за вечность, за нашу вечность, за нашу возможность жить отвечает. И когда танк идет, то этот очень центр очень сильно напрягается. Это влияет на кишечник. Не только на кишечник, но и все органы, которые связаны с этим нижним центром. В результате возникает окопная болезнь. Кстати, в птичках, вот интересно, что мы закладываем пищу, да, и в какой-то момент мы знаем, что дальше нужно делать. У нас появляется необходимость. Но в промежутке вот между этими двумя моментами мы ничего не знаем, что там происходит. Мы только знаем, что у меня хорошее настроение после еды, значит, у меня все переварилось. Или плохое, значит, не переварилось. Это означает, что вот эта вот часть ума поработала с пищей, и наверх пошла информация в виде хорошего настроения, переваренной пищи или плохого. Видите, да? Я вам объясняю, как система работает. Дальше вам не сложно? Все нормально. Третья часть озера ума, самая нижняя, она отвечает за судьбу человека. Это уже не касается меня лично, это касается вот этих связей всех. Вот эти все связи настолько глубоко создаются. Вот мы, допустим, познакомились друг с другом, глазки построили, там, полюбили друг друга, их взгляды встретились, и, конечно же, сразу полюбили друг друга. Но они не догадываются даже, что при этом возникают такие связи между ними, которых они не видят, не слышат, но они не могут разлучиться в результате. Связи очень прочные возникают. Человек не может вырваться из этих связей. Они привязаны, вот эта сила этих связей люди друг к другу. Также человек привязан к своей стране, этими силами связи, к дому, в котором он живет. И даже когда он садится в трамвай, ехать, и встает билет купить, Потом, когда он назад идет, видит, кто-то сел на это место. И он говорит, извините, это я здесь сижу. И тот спрашивает, в смысле? Видите, я здесь сижу. Говорит, ну до этого я здесь сидел, я пошла купить билет. И он говорит, ой, извините, пожалуйста, и встает. Хотя это с точки зрения разума бессмыслица, потому что она здесь сидит временно, и он здесь сидит, и вообще это не ее собственность, не его. Но человек привязывается к этому сидению, и все понимают, что да, извините, вы сидели здесь до этого, встали купить билет, это ваше место, значит. Садитесь опять. Некоторые не соглашаются. Говорят, я сижу теперь, это мое место. Возникает вражда. Если бы мы не привязывались к этому месту, вражды бы не было. Почему вражда возникает? Потому что возникает боль. Я уже привязался к этому месту. Моя самая глубинная часть моей жизни уже привязалась к этому месту. Я уже здесь освоился. Я знаю, что мне здесь ехать до конца уже остановки. А этот козел не дал мне нормально жить. Возникает как бы очень сильная ненависть к этому человеку, который мне испортил жизнь в виде того, что он сел на мое сиденье. Хотя если бы я стоял, просто стоял, то он мне жизнь бы не испортил. Я, допустим, сам решил не садиться, просто стою. Он бы жизнь мне не испортил. Но сел, ну, слава Богу, теперь мне меньше еще хочется сидеть. Я теперь уже знаю, что садиться некуда, и я расслабился. Все. Так хотел сесть, но тренировался его воли. Он не помог. Сел и все, и меня спокойно я могу дальше тренировать. Николай Геннадьевич, ну это все вот нам говорить. Какое-то сидение. Причем вот это? Я просто в сравнении. Вот представьте, если мы привязались к сидению, как мы привязываемся к близкому человеку, с которым мы пожили хотя бы год. Если сидение нам уже нервы мотает, то как будет дальше жизнь наша течь рядом с этим близким человеком? Мы привязались к сидению, карма начала действовать через него уже. Но вы не заметили, что когда садишься много народу, постоянно думаешь, час гонит. Потому что все хотят сесть в автобусе, а ты сидишь там. И некоторые думают, я не успел. Не с сожалением смотрят на себя. А некоторые с откровенным агрессией смотрят, потому что они считают, что это по праву мне место принадлежит. Так возникает междоусобица в автобусе. Люди сражаются за возможность наслаждаться в этом мире. Но смотрите, человек, который принял, смотрите, глубокий философский вопрос. Сейчас это неприятно то, что я сейчас скажу, но это правда, которую надо признать. Человек, который взял самое скромное место в автобусе и сказал, мне здесь хорошо жить, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Самое скромное, никто не претендует. Это будет самый счастливый человек в автобусе, потому что одни будут сидеть на сиденье, другие будут на них смотреть. Между ними будет страдание. А тот, кто вот радуется, просто стоя на своем самом скромном месте, он один остался без этих всех, потому что он принял судьбу. Судьба означает «Едь спокойно, не рыпайся». Судьба автобуса такая «Едь спокойно, не рыпайся, не ищи себе лучше, чем положено, иначе будешь страдать». Так мы хотим получше квартиру сделать, эта петля. Вот тебе положено так, но ты хочешь лучше, значит будут страдания. Потому что ты думаешь, что ты живешь для счастья, а не для сдачи экзамена. Итак, нижняя самая часть ума, самое главное. Там находятся все эти связи между людьми. Это очень сложная тема, ты понимаешь. Веды говорят, что когда человек чисто теоретически признает, что то, что его окружает, это и есть то, что мне положено, он достигает спокойствия живого.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Любой человек, он для этого предназначен. Для мудрости и любви. Не для агрессии. Не для лжи. Не для болезней. Не для разводов. Не для выяснения отношений. Не для потери своей духовной энергии, а чтобы как раз увеличить. За эту короткую жизнь человек может постичь все, говорится. Это большое преимущество нашей жизни. Но как? Если бы мы жили с вами 5000 лет, мы бы знали, вот Веды записал, если бы мы сами жили в такой виде, например. Правда? Мы бы могли помнить, как аватары приходили сюда, как планета менялась, как юга сменялась другой югой, что все, что написано. Это мы были бы свидетелями, и было бы легко принять все это. Но мы мало живем, и почему же нам не дан этот срок жизни, чтобы вести знания большие? А знаете почему? Отгадайте. Почему условия таковы, что мы должны жить всего несколько десятков лет? И за это время постичь все, а не больше. Ну уж, для обретения знаний могли бы уделить больше времени. Но что такое 50 лет? 50 лет человек что-то только начинает понимать жизнь. А он уже фактически не живет в наше время. В 20 лет, извините, простите меня, но это невозможно что-то понять жизнь. С таким образом. 10-15 лет, не шутите с ним. Ну хотя бы лет 90 поживите, ну что-то увидеть, ну хоть что-то увидеть. Конечно, мы сейчас видим в основном деградацию общества, вот эти все перемены какие-то, нас шокирующие часто. А нам нужно даже опыт позитивный. Дело в том, описывается, что человек на Земле – это существо, которое стремится к славе. Очень сильное желание славы. Если он обретает хоть какие-то знания, или богатство, или власть, он сильно этим гордится. Представьте, какая была бы гордость людей, если бы они жили долго, бы накапливали много богатства. А гордость означает, они бы были врагами друг друга, все эти великие. Поэтому метод познания другой, не на опыте своем, а на принятии авторитета. Это означает, что вы должны быть смиренны, когда получаете великие знания. Такое условие становится. Потому что без смирения прогресс невозможен. Причина этого вот развития века Кали именно гордость ложная. Каждый смертный грех. Поэтому говорите, что если ты хочешь получить знания, Тадвитти пранипадана, парипрашнина сева, падишьянти, тягина, гянина статва, дашина, санскрит. Древний санскрит, иди к гуру, к учителю и спроси его. Ну, я могу спросить ответ. А почему мне спросить нужно гуру? Я могу прочитать в книге. Сам. Вот это сам слово, оно очень опасно. Это тоже полезно читать книги, безусловно. Но пока мы не получим это как наставление для нас, мы не станем смиренными. Будем гордыми, начитанными людьми, информированными дальше. Что сейчас есть? Много информации, много иллюзий знания. Люди спорят об этой информации постоянно. Не соглашаются друг с другом, потому что они все горды. Чем выше образование, тем выше гордость человека современного. Поэтому метод ведический совершенно иной. Хочешь получить знания? Иди к гуру. Не просто спроси, ты должен ему служить и почитать его еще. И спрашивать его. Вот пока ты не знаешь такое положение, вот пока ты руки вниз не поставишь, тебе ничего не положат. Ты не можешь так просить подаяния. Вот так нужно просить подаяния, вниз нужно склониться. Тогда ты можешь получить плод много, а зависит от твоих как бы, качеств. Мы, собственно, как попрошайки должны вести себя, потому что получить знание другим путем для нас нет возможности. Как говорил Христос, стучите и откроют вам. Ищите и найдете. Так говорю. И просящему хлеба камень в руку не положит. Вас не обманут, если вы искренне. Это все говорили пророки, это написано в Ведах об этом процессе познания. Поэтому за буквально какие-то 10 лет человек может обрести все. Это просто здесь. Невозможно себе представить. За какие-то 10 лет, даже меньше, может кто-то больше, я не знаю, по-разному. От характера еще зависит, от решимости зависит также человека. Но за эту короткую жизнь можно обрести такие богатства. Это земляне.

0: есть, ну, несколько женщин, которые его любят.
1: Да.
0: Ну, в идеале. Там жена, мама, бабушка, сестра, возможно.
1: Дочь еще может быть.
0: Дочь.
1: Да.
0: И готовят все, готовят по-разному, но как определить, вот, и ты там 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет прожил, одна пересолила, одна имела в виду одно, другая третья, и чувствуешь, понимаешь, вот где-то что-то не то, что-то не так, что-то поменялось. Инструкцию по расшифровке.
1: Смотрите, тут тяжело очень расшифровать, но что я знаю точно, что нужно есть, как бы. Хотите отношения, нужно есть. Там ничего не поделаешь. Там, как бы. Это, ну, как бы судьба, вот знаете, говорят. Это моя судьба, как бы, я ем. Но можно немножко так намекать иногда, потому что женщина, там же хозяйка на кухне, можно иногда немножечко намекать, говорить, слушай, знаешь, а вот там надо поменьше соли, что-то много как-то. Ну, и обычно женщина, если правильно, это в правильном настроении сделать, то она принимает, ну, это не проблема же, что, как бы. И сама, если она правильно настроена, тоже нормально, но научится со временем хорошо готовить. Но надо есть. Я знаю пример с одним святым человеком, его звали Шрила Прабхупада. Он показал такой пример вот этого смирения, на который многие не способны. А вот в ведической культуре, например, не едят лук и чеснок. Это считается ядом. И он с детства не ел лука вообще, потому что, ну, для него это как бы вообще не пища и так далее. И что произошло? Он пришел однажды в гости к одной женщине. А это была женщина, которая очень заботилась о нем, помогала ему в развитии, как бы она помогала ему вот распространять ведическое знание. В сущности, Шрила Прабхупада — это тот, кто привез это ведическое знание на Запад. Благодаря ему все люди сейчас знают о йоге и так далее. Просто многие не знают об этом. И он пришел к ней в гости и даже пришел со своими учениками. Она пригласила, очень хотела накормить. Женщина испытывает огромное удовольствие, когда... Правду говорю сейчас или нет, женщина?
2: Правда, да.
1: Когда едят то, что она приготовила, да? Огромное удовольствие испытывает. Такой вот секрет жизни у них. Она просто радостна, как бы. Она много приготовила, все едят, и она радостная такая, счастливая всегда. И она вот с любовью приготовила, с любовью пригласила их, они сели и стали кушать это все. И кто-то из учеников, он увидел, что там вот в овощах тушеных был лук. И он сидел, и он так тихонечко сказал: «Шрила Прабхупада, тут лук». А Шрила Прабхупада так посмотрел, говорит: там нет лука, ешь. Представляете, да? Представляете, вот это такой подвиг на самом деле. Но он показал нам, как мы должны относиться, если мы хотим вот, ну, отношений. Иногда отношения важнее. Ну, то есть иногда, конечно, нужно смотреть, что если это опасно для здоровья, то действительно, может быть, не надо, потому что не будет отношений, потому что меня не будет, как бы. Или у меня здоровья не будет. Но вот в этом плане нужно есть, как бы, что делать.

умирать, но все это реальность и все это есть. От этого не спрятаться и этого не счесть. Ты же хочешь смысла, да, смысл он есть. Он в имени Бога, он рядом.

тебе все приелось, и жизнь мила. И плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты.

Тебе все приелось, и жизнь мила, и плачут по тебе в халатах доктора. Ты же хочешь на волю, ты хочешь красоты, ты хочешь бескорыстной любви и чистоты. А ты не бойся обмана, да, все это есть, это такая же истина.

Удивительным образом сейчас культивируется в обществе, что девушка должна набраться опыта. Можете себе представить, например, вы отец или вы мама, и говорите: «У меня дочка опытная, я вам ее очень рекомендую, она очень опытная». Вы можете такое себе представить? Это абсурд полный. Мы понимаем, что если вы говорите: «А у меня девочка целомудренная», вот это богатство. А опытная девочка, это, простите, это вообще несчастье. А так что бы вам не... Ну, давайте, все будем опытом. Почему у нас общество так сейчас к этому относится даже не просто терпимо, а это хорошо, надо попробовать. Ты сначала попробуй перед тем, как выйти замуж, перепробуй всех. Да, яблоко надкусанное со всех сторон. Кто хочет это яблоко? Поэтому целомудрие – это давно забытое слово в современном лексиконе. Считается это вообще анахронизм какой-то. Вообще ни к чему это вообще не нужно. Но на самом деле это самая большая сила. И когда девочкам начинаешь читать семинары, вы знаете, сейчас это большая беда. Сейчас практически нет целомудренных девочек. В 13 лет, 14 лет, это уже... И когда они слышат подобные вещи, и когда они понимают, что целомудренная женщина в 9 раз сильнее, в 9 раз, можете себе представить? То есть мы теряем вот эти свои качества. Почему? Потому что нас хотят эксплуатировать, потому что это распущенные мужчины такую вот философию развили, что нужно пробовать.

Ни один мужчина, на самом деле, не хочет, чтобы его дочку пробовали. Но почему-то он хочет попробовать других женщин. Эта идея эксплуатации распущенных мужчин настолько въелась в наше сознание, что девочки, желая нравиться мужчинам, они идут на эти вещи. Изначально у девочки нет этого желания. Но просто как бы спрос этот рождает предложение. Девочка, очень важное чувство у девочки — защищенность. Если девочка не слышит в доме комплиментов в свой адрес, если жена не слышит комплиментов в свой адрес. Восхищение должно быть в доме девушкой. Если девушка слышит достаточно слов теплых в свой адрес, если ей восхищаются, у нее нет желания, так как она по своей природе, ей нужно это, потому что по природе своей женщины находится на платформе дефицит. Ей все время нужно чувствовать, что я хороша, ей все время нужно чувствовать, что я привлекательна. И поэтому женщина, она все время спрашивает, я тебе нравлюсь, да? Она все время, она в беззащитном состоянии, это ее природное состояние беззащитности. И если мужчина это понимает и знает, а он должен это понимать, если он женился, это его ответственность. И если у него есть дочь, это его ответственность знать. Он должен это давать и щедро давать. И тогда у женщины нет желания получать это со стороны. По своей природе у женщины нет желания изменять. Согласитесь, так это? Это от природы у женщины, она домашняя по своей природе. Но если женщина не чувствует этой энергии от мужа, она никогда ее не чувствовала от отца, она не чувствует ее от мужа. И тогда появляется юбка короче, еще короче, еще короче, декольте. То есть она начинает оголяться, она хочет вот этих взглядов со стороны. У нее есть желание, чтобы на нее смотрели. И тогда она начинает вот таким странным образом брать это в себе, и вместе с этим ее сознание начинает падать, ее разум начинает падать, и она становится еще более беззащитной. И когда девочки это начинают слышать, они говорят, а что делать? А что делать? А как мы можем изменить это? Потому что мы уже совершили эти ошибки. То есть что мы можем сделать уже сегодня? И слава Богу, есть разные духовные практики, которые меняют какие-то вот такие вещи. То есть есть, вы прекрасно знаете, есть такое, как паломничество по святым местам, да? Есть омовение в святых реках, да? Есть тогда, когда мы держим какие-то посты специально, да? Есть воздержание. Очень важные моменты, когда женщина, например, не успев закончить одни отношения, она немедленно начинает стремиться в другие отношения. Но нужно на тонком плане очиститься, прежде чем войти в другие отношения. Потому что если вы не закончили эти отношения на тонком плане, вы встречаетесь с другим человеком, скажите, пожалуйста, что вы делаете? Вы на самом деле заканчиваете то дело. Это называется брак рикошетом, отношения рикошетом. Поэтому это такие вещи, которые очень-очень важны. И целомудрие в женщине – это очень важная энергия, которую нам нужно научиться в себе не растращивать себя, а не рассыпаться, а уметь сохранять это. И, конечно же, женщине очень важно иметь наставника, и очень важно иметь... В идеале, конечно, муж должен быть духовным учителем для жены.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Сегодня мы поговорим о самом сокровенном. Сегодня мы поговорим о любви. Тема достаточно закрытая. Говорить о ней никто не умеет. Культура разговоров о любви потерялась, поэтому будем учиться восстанавливать эти навыки разговоров о любви. Надеюсь, что-то у нас получится. И некоторое таинство любви – это настолько необычное чувство, что никто даже не пытается его объяснять. То есть некоторое табу на объяснение этого явления. Есть что-то, что никому не понятно. И это происходит потому, что все чувствуют, что любовь – это некоторое неземное явление, что она приходит из какого-то другого мира, имеет какую-то другую природу. Поэтому невозможно так просто об этом говорить на нашем языке, как-то вот не объясняется. Мы уже говорили, да, вчера о том, что любовь по определению должна быть бескорыстной, вечной и углубляющейся, увеличивающейся. И в материальном мире мы не находим источников такой любви. И это нам дает понять, что истинный источник любви находится далеко за пределами нашего мира, что это нечто такое более духовное, нечто требующее другого разговора, других терминов, другой концепции, другого мировосприятия. И вот этот источник любви, сама вот эта духовная концепция любви говорит нам о том, что вот этот источник любви всегда любит нас больше, чем мы его. Вот эта концепция любви. Сколько бы мы ни любили, источник любви нас всегда любит больше. Вот от этого отталкивается сама идея любви. В ней есть вот эта философия, глубочайшая философия. И мы уже потом эту философию дальше распространяем на наш быт, скажем так, на нашу реальность. Появляется, есть некоторое удивительное любовное соревнование, непостижимое любовное соревнование. То, о чем мечтают все в этом мире. Но, возможно, это соревнование только на духовном уровне, на духовном мировосприятии. Как бы мы ни любили источник любви, он всегда, как мы выяснили, любит нас немножко больше. И это похоже на то, что как бы дети не любили своих родителей, а родители все равно их любят больше. Как бы дети не старались их любить, родители все равно любят больше своих детей. Вот это некоторое соревнование. Итак, между двумя участниками любви происходит эта некоторая игра. Один старается другого любить больше, тот все равно любит больше в ответ, тот опять старается больше любить, тот опять любит больше в ответ. Это некоторая категория вечно увеличивающейся любви. То, чего мы пытаемся достичь. И в чем секрет любви? Секрет любви в том, что она расширяет границы нашего мира. Расширяет границы нашего сознания, расширяет границы нашего сердца. Без любви мы живем в рамках. Ограниченность, рамки нашего сердца, рамки нашего мышления, рамки нашего ума. Без любви мы находимся ровно в рамках нашего мира, мир, который мы сами себе создали. Мы думаем о своем, чувствуем свое, мечтаем о своем, боимся за свое. Такие некоторые границы эгоизма. Границы нашего сердца, границы нашего сознания – это границы эгоизма. Наше сердце обнесено таким высоким, темным забором, за которым не видно, что происходит. Мы его обносим. Якобы взрослеем. То есть взрослый человек, он обнес свое сердце колючей проволокой, высоким забором. А значит, что когда я не люблю, я по определению эгоист. То есть я спрятан от этого мира, я живу в своем мирке. Но как только любовь появляется в моем сердце, она позволяет расширить мою жизнь, выйти за ее пределы, за пределы этого забора. Вдруг я открываю ворота, и оказывается, там еще целый мир. Там целый мир, там другие люди, там отношения, там жизнь, там развитие, там что-то происходит. Любовь открывает границы, ломает границы, расширяет эти границы. Так интересно заглянуть, что там за забором, что там за моим миром. Я так привыкаю к своему миру, что я не понимаю, что есть что-то другое. Может, по этой причине дети так любят через заборы лазить. Как только видят забор, сразу хотят перелезть. Что там так интересно за забором? Даже сам себе ловишь, иногда так интересно посмотреть, что там за забором. Что там в другом мире? Потому что мы живем в своем мире, не знаем, что там. А там что-то происходит. Так собаки себе интересно ведут. Пока у них есть забор, они гавкают, сильные, смелые, на забор бросаются. Но если на забор убрать, собака не знает, что делать. Она не понимает. А там мир. И непонятно, что теперь охранять, кого охранять. Непонятно, как жить. Есть разные типы собак. Есть психологически здоровые собаки. Они довольны, счастливые, хвостом крутят, бегают. Гавкают только, если надо гавкать. И то гавкают отчасти. Есть бешеные собаки. У них маленькая территория, высокий забор, дверь, такая страшная городская дверь. И за этой дверью все время что-то происходит. Эта бедная собака сходит с ума. У нее очень маленький мир. Вот она, моя комната, мой коврик. И там что-то за дверью происходит. И она просто сходит с ума. Поэтому она, когда выходит, у нее шок некоторый психологический. Открываются двери лифта, и собака сходит с ума. А, кто там? А там другая собака, она тоже сходит с ума. А, кто это? Ужас. Любовь расширяет пространство, так как эти дети перелазят, например, через тот же забор. Это расширяет пространство для их игры, а значит и для их счастья. Любя, мы начинаем думать не о своем счастье, а о счастье другого. Мы начинаем думать о желаниях другого. Мы начинаем думать о том, что он хочет, о его планах, о его мечтах. Мы выходим за пределы своей жизни. Мы начинаем думать о другом. Наш внутренний мир расширяется ровно в два раза. Если мы начинаем хотя бы еще одного любить. Он ровно в два раза расширяется. Поэтому человек испытывает счастье, потому что он вырывается вот из этих границ. Кажется, вот она, моя жизнь. Кажется, ничего уже не произойдет. Но тут приходит любовь, и еще целый мир добавляется. Просто еще целый мир полноценный. И это только если мы любим всего одного еще человека. А если мы начинаем любить еще кого-то? А если мы начинаем любить всех живых существ? Если мы трех любим? А если мы 40 любим? А если 100? Но мы не умеем любить. А трактаты говорят, разумный человек любит всех живых существ. Как так? Необычно. Какой же его уровень любви? Какова же широта его жизни? Какова же широта его мышления? Даже представить себе невозможно. Даже сознание можно потерять. Тут еще одного человека там нужно всю жизнь осознавать. И так и не понять. Личность бесконечна по своей природе. Мы говорили, да, вчера, что вот эта любовь вечна. Потому что любовь свойственна душе. Душа также вечна. Поэтому невозможно личность понять. Личность представляет из себя эту вечно изменяющуюся душу, бесконечную душу. Сколько бы мы личность ни изучали, она бесконечна, бесконечно интересна. Бесконечно интересна. Каждый раз себя как-то по-разному проявляют. И фактически, если в сознании человека нет любви, то он все время общается сам с собой. Очень интересный эффект происходит. Думает о самом себе, сконцентрирован на самом себе. И это не что иное, как тонкое такое психологическое расстройство. Психическое расстройство, которое становится, в принципе, основной проблемой нашего времени. Это вот погружение в себя, общение с самим собой. Наш век, да, это век психических расстройств. Что делать? И начинаются все эти расстройства вот с этого самолюбования, с любви к самому себе. Я люблю себя. Все, что я могу любить, это самого себя. И в наше время такой человек, причем считается успешным, расчетливым, практичным, так удобно самого себя любить. Никаких проблем, все здорово. Сейчас вообще модно никого не любить. Очень просто жить становится. Любовь очень сложная вещь. Очень сложная. Так хочется, ну, закрыться в своем мире, остаться одному. Но это некоторое расстройство. Психологи даже сейчас это советуют. Надо полюбить самого себя. Но это все равно, что играть с самим собой в шахматы. Мне интересно. Интересно, когда не знаешь, как другая личность себя поведет. Игра. Ну в чем интерес? Не знаешь, что он сделает. Как с самим собой играть? Невозможно с самим собой играть. Сумасшествие. Пустота есть пустота, поэтому как бы я ни пытался свою пустоту заполнить, не получится. Нужен кто-то еще. Пока в моем сердце не появится кто-то еще, пока в моем сердце не появится любовь, мы вынуждены сходить с ума, и мы сойдем с ума. Мы вынуждены это делать. Но сейчас человека любящего считают сумасшедшим. Он перестал думать о себе. Как это так? Это непрактично, неразумно. Он все отдает другому. Он заботится не о себе, он заботится о других. Это так непрактично. Это же невыгодно. Но любовь по определению невыгодная вещь. В любви нет никакой выгоды. Мы говорили, любовь — это бескорыстие. В ней нет выгоды. Только тогда она приносит счастье. Если в любви есть какая-то корысть, счастье она не приносит. Что бы мы ни делали, будет все что угодно, кроме счастья. Если мы любим, а счастья нет, значит, это не любовь, это корысть, бизнес. Мы пытаемся наладить какие-то бизнес-взаимоотношения, ты мне, я тебе. Мы все это взвешиваем. Да, без любви мы принадлежим сами себе. Но как только в сердце появляется любовь, мы начинаем принадлежать кому-то другому. Это необычное чувство. Я принадлежу кому-то другому. Но это основа здорового мышления. Кому я принадлежу? Фактически мы определяем друг друга по этому. Кому мы принадлежим? Ты чей? И что тут появляется? Фамилия появляется. Я Иванов. Я Петров. А я Рузов. Чей ты? Чей ты? Мы принадлежим тому, кого мы любим. Мы принадлежим ему. Поэтому даже фамилию жена меняет, да? На того, кого она любит, когда замуж выходит. Она показывает, как бы показывая, что принадлежит этому человеку.

Еще одну фамилию добавляют. Кому принадлежало заодно. Всю историю жизни. Иногда очень длинная может фамилия получиться. Уже так все упрощается. Мы уже очень расчетливыми становимся. Не надо посягать на мою жизнь. А любовь уходит, а пропадает искусство любви. Пропадает, что делать? И представьте себе, что значит развить в своем сердце любовь духовную, вот такую бескорыстную любовь. А значит принадлежать бесконечному духовному миру, миру вечности. Духовная любовь – это нечто особенное, то, о чем боятся говорить. Но если не говорить о самом высоком, о самой высшей планке, как можно действовать на низших уровнях? Невозможно. Нет. То есть, чтобы понять, как действовать в нашем быту, нужно и понимать самые вершины любви. Поэтому так часто в среде духовно развивающихся встречаются йоги, аскеты, монахи, те, кто полностью отдают себя духовному пути, отдают себя высшей любви, любви духовной, нематериальной, значит, вечной, бескорыстной. Это есть, это присутствует. Просто, может быть, оно стало таким не очень заметным, но оно до сих пор присутствует. Может быть, нам этого сейчас не понять, потому что нам даны семейные отношения. И они нам даны для того, чтобы мы на них тренировались, как правильно любить. Нужно понять назначение семьи. А семья – это не высший тип взаимоотношений. Это место, где мы должны тренироваться правильно любить. Мы приходим на какое-то время в семью, чтобы научиться правильно любить. Это наш испытательный полигон, на котором все должны остаться живы в результате наших опытов, в результате наших экспериментов. Мы должны это помнить, что хотя мы и должны пробовать разные подходы к сердцу друг друга, эти подходы должны оставаться милосердными. Вот это закон семейной жизни. Да, мы экспериментируем, мы не знаем, как поступить. Личность меняется, но семья – это удивительный институт. Мы на какое-то время поняли друг друга, но так как мы личности, то мы в динамике находимся. То есть идет какое-то развитие, ну в лучшем случае. У кого-то может и какая-то деградация идет, ну неважно. Но мы движемся куда-то. Мы движемся с разной скоростью, и на какое-то время мы встречаемся и становимся понятными друг другу. Да? За это время мы успеваем создать семью, а движение-то продолжается. И так как мы дальше движемся со своей скоростью, с прежней, в общем-то, то приходится как-то подстраиваться друг под друга. Потому что на каком-то моменте мы понимали друг друга, а потом время-то идет, и мы дальше движемся. В своем миропонимании меняемся, и надо опять как-то подстраиваться. Называется семейный кризис. Мы понимаем, что мы движемся, что мы не статичны. Личность не статична, личность движется все время. И она движется не в том же направлении, что и я, вот что самое интересное. Она движется куда-то в своем направлении. И нам нужно постоянно искать новые подходы к этому сердцу. Нам нужно постоянно устанавливать новый вид взаимоотношений, постоянно меняются. Каждые 7 лет они вообще полностью меняются. Каждые 7 лет уже абсолютно другая семья. Уже новый тип взаимоотношений, уже новые правила игры, новая любовь, в общем-то, новая дружба, новое мировосприятие. То есть подходы должны оставаться милосердными. Да, мы меняемся, это нормально. Да, нужно заново строить наши взаимоотношения. Может быть, даже каждый день такое бывает. Если люди активно меняются, им нужно каждый день строить заново взаимоотношения. Мы приходим домой вечером, если мы активно живем, мы уже другие. Если я реально активно живу, я уже другой, у меня уже другое мировоззрение. Ты же сегодня утром говорил, что ты вот так мир видишь, ну и что? За этот день уже весь мир изменился. Уже я изменился за этот день. А если год прошел? Сколько может измениться за год в нашем мировосприятии? Поэтому нужно милосердно опять восстанавливать отношения. Так интересно жить. Нужно просто понять, что это нормально. Что мы меняемся, и так интересно опять, что ты за этот день узнал? Расскажи-ка мне на всякий случай, чтобы знать, с кем я утром встречусь.

0: чтобы не удивиться. Поэтому всех так пугают изменения, но мы не понимаем, что такое личность. Личность – это изменяющееся явление. Мы должны это сразу принять, когда мы создаем какие-то институты. Когда мы с кем-то начинаем общаться, он будет меняться. И он будет меняться не по моему плану, он просто будет меняться. И мне с этим как-то нужно жить, сразу привыкнуть. Что будут изменения. Но сейчас мир становится жестоким, милосердия мало. Врачи сразу предлагают операцию, ампутацию, желательно эвтаназию, так спокойнее. Также и во взаимоотношениях, сразу эвтаназию все. Зачем так мучиться, если лечить долго и нудно? Сразу надо развестись, да и все, к чему так мучиться сейчас. А стали проводить торжественные разводы. Невеста одевает свои одежды белые. Да. Жених одевает свой черный пиджак. Всех приглашают гостей, которые были на свадьбе. Все с цветами приходят, с подарками. На лимузинах подъезжают. Торжественно разводимся. Потом гуляют торжественно. Благодарят друг друга за то, что так все хорошо закончилось. Последний поцелуй. Сумасшествие. И это становится модой, это сейчас модно. Не делайте так. Некрасиво как-то все это.
1: Где это делают?
0: Лучше и не надо. Если вы не знаете, я даже уже пожалел, что я рассказал. Лучше не надо, знаете. Забудьте. Забудьте. Мир веселый. Забудьте. Столько приходится всего увидеть, пока путешествуешь. Забудьте. Бог с ним. Лучше и не знать. Принцип в том, что врач должен лечить больного. Даже если понятно, что по всем признакам ему долго не жить, он все равно его лечит до конца. Этот врач, он должен помнить, что не все в его руках. Есть еще судьба, поэтому иногда здоровые и богатые умирают без видимых причин. А иногда больные и немощные кашляют себе до 140 лет. И он еще 80 лет назад должен был умереть. А он уже всех здоровых пережил давным-давно. Всех здоровых, богатых. Есть еще судьба. Не только наши планы. Не только наш расчет. Что делать? Поэтому, если пропадает наука о семейных взаимоотношениях, то человек не использует возможности материальной любви, чтобы подготовиться к высшим уровням любви, к любви духовной. Образованный человек – это тот, кто понимает, что он добровольно отодвигает любовь вечную ради любви временной, идет на эту человеческую любовь, чтобы подготовиться, чтобы очистить душу, чтобы стать готовым к любви на уровне души. Об этом не говорят, о том, что есть любовь на уровне души. Мы остановились на любви на уровне тела, телесная любовь. Но есть любовь на уровне души, мы это чувствуем, что есть более глубокие уровни любви, и мы должны к ней подготовиться. Разумный человек понимает, что за низшие формы любви нужно чем-то заплатить, некоторыми неприятностями, некоторыми страданиями они приходят, мы за это платим. Это наша добровольная плата, не стоит потом жаловаться, что жить так трудно, мы заплатили за это. Штангист не должен ныть, что у него такая тяжелая штанга. Он сам добровольно ее поднял. Так что не зря нам говорила мама, да? То есть эта концепция, что мы сами на это пошли добровольно, понимая, что это не очень высокий тип взаимоотношений. И что мы должны понять? Семейная жизнь легко превращается в ступень на пути достижения цели жизни, на пути достижения высших форм любви, бескорыстной любви, если все члены семьи об этом помнят. Если мы помним, зачем нужна эта ступень, для чего она создана и как ее проходить. Помните, раньше в каждой семье молились перед каждым приемом пищи. Была такая традиция, очень хорошая традиция, чтобы всегда себе об этом напоминать, что есть какая-то высшая цель. Мы не просто так тут поесть все собрались. Семья – это не институт по нахождению пищи и торжественному совместному ее пожиранию. Нет. А семья – это нечто более глубокое, это какая-то ступень. Какая-то ступенька. Есть какие-то другие ступеньки. Мы собрались здесь все вместе не только, чтобы наслаждаться друг другом, а чтобы служить друг другу, научиться служить друг другу. Кому? Как вечной душе. Как нечто более серьезного. На более высокий уровень перейти в моих взаимоотношениях. Это не просто сделать. Мы должны понять, что есть эти вот высшие материи, они присутствуют. Иначе почему мы собираемся и говорим об всем этом? А почему есть эта концепция, братья и сестры? Почему она вообще присутствует? Почему присутствует эта общая система родства? И когда мы эту систему родства понимаем, что она есть, нам и семья становится понятна. Судьба посылает нам наших родных, чтобы мы учились любить, чтобы мы учились о них заботиться. Нам дают кого-то, чтобы мы позаботились. Нам вручена какая-то личность, чтобы мы о ней позаботились. Научились правильно проявлять свою любовь. Это не наша собственность. Это тот, кто пришел протестировать чистоту нашего сердца. Это не наша собственность. Это очень строгие проверяющие, которые видят каждый уголок нашего сердца. Каждый уголочек. И скрыть от них ничего не получится. Родные самые лучшие проверяющие. Это лучшие учителя. Они знают все. У них списать невозможно. Обмануть их невозможно. Все видно. Они найдут наш темный уголок и вытащат из него все на свет Божий. И либо мы с этим согласимся, и либо мы станем врагами. Это не наша собственность. Родные, близкие, не собственность. Это те, кто нам даны для того, чтобы проверить чистоту нашего сердца. Даже если это самые ближние люди, все равно мы видим, что есть некоторые требования друг к другу. Мы немножко требовательны друг к другу. Мы требуем друг от друга чистоты поведения, искренности, правдивости, да, мы требуем все время друг от друга. Есть эта требовательность. Мы не закрываем глаза на поведение друг друга. А в нас заложена эта задача помочь друг другу развить себе качество мудреца, работать над своим сердцем. А пока мы не приближаемся друг к другу, мы милые во всех отношениях приятные люди, да? Посмотрите на людей, которые далеко от вас сидят. Милые, приятные во всех отношениях люди. Но начните с ним знакомиться. Начните с ним сближаться. Что появится? Требовательность появится. Тут же появится требовательность. Мы тут же начинаем что-то требовать друг от друга. Потому что здесь, на любые взаимоотношения социальные, они рассчитаны на то, что я готов меняться. Что я хочу меняться. Что я готов войти под влияние проверяющих, и они будут инспектировать мое сердце, проверки мое сердце. Каждое взаимоотношение – это проверка моего сердца. Мы готовы на это или нет? Если мы готовы, мы будем счастливы в любых взаимоотношениях. Ну да, может быть, строгая проверочка нам попалась. Ну да, меня, может быть, наизнанку выворачивают каждый день, проверяя полностью все карманы моего сердца. Но это же мне во благо. Я понимаю, зачем устроена эта система. Я не должен, как студент, удивляться. Ничего себе, еще и экзамены будут. Еще и будут экзамены какие-то. Еще и будет какая-то проверка. Будут, конечно же, обязательно будут. Вся эта система устроена, чтобы нас проверять. Потому что мы себя проверять не хотим. А когда я один, я себя проверять не хочу. Я для себя хорош, когда я один. Поэтому судьба посылает нам еще кого-нибудь. Хотя бы соседа. И с соседом начинают выстраиваться взаимоотношения. Да что же он так дверью хлопает? Да что же он так дверью хлопает? И наконец мы не выдерживаем, идем к нему, стучимся, начинаем требовать отношений. И он нам дает отношения. И мы приходим и понимаем, что я просто в животное превратился, пока с ним разговаривал. Я орал, кричал, слюнями брызгал, хотел его разорвать на куски. Я перестал быть человеком. Он мне показал, кто я на самом деле. Любые взаимоотношения, они вытаскивают нашу природу. Вытаскивают нашу природу. И суть культуры состоит в чем? Поймать, как эта природа из меня вылазит, не дать ей вылезти и вытащить ее из своего сердца незаметно и выкинуть на помойку. А не то, что мы превращаемся в политиков. Чем отличается культурный человек от политиков? Культурный человек при общении ловит в себе эти нехорошие все явления, понимает их и потом с ними борется и уничтожает их в своем сердце. Политик, он ловит это в себе и отпускает назад. Просто ведет себя как надо. Улыбается. Просто ведет себя как надо. Поэтому политика такая противная. Потому что не происходит общения. Не происходит обмена, не происходит взаимопомощи. Вы с человеком общаетесь, толк нулевой. И он с вами общается, толк нулевой. Всем противно. Почему? Вся грязь остается в сердце. Так знаете, как неприятно смотреть, когда кто-то не моет, а просто тряпкой елозит, знаете, по полу. Видели так? И, все. И любой человек, он с ума сойдет от этого. Ты мой нормально, хочется самому взять, вымыть все. Вот то же самое политика, это мы свое сердце елозим, а толку никакого нет. А культура, это я очень благодарен, да, сегодня вытащили из меня все, что только возможно. Я все это увидел, спасибо. Такие дракончики из моего сердца вылазят во время общения. Да как он мог такое сказать? Да еще и обо мне. Да как же так? И они сразу же вылазят. Мы просто мимо человека проходим, он даже не посмотрел на меня, а из меня дракон вылазит. Это почему он на меня не посмотрел? Или он посмотрел, а почему он так на меня посмотрел? И тут же эти дракончики вылазят. Эго, жадность, зависть, ненависть, подозрения, все эти сомнения. Все это вылазит из меня. Я так могу себя увидеть. Так сколько же пользы нам может принести семья? Где, не покладая рук, 24 часа в сутки наши родные и близкие вытаскивают из нас драконов за хвосты и крутят над нашей головой этих дракончиков. Готовы ли мы к этому? Если готовы, мы готовы к созданию семьи. Если нет, то мы очень сильно удивляемся, а драконы-то откуда? А что ж такое? Мы так не договаривались. Судьба нам посылает родных, чтобы мы научились любить, чтобы мы очистили свое сердце. Любить без чистоты сердца невозможно. И это секрет. Секрет счастья. Как, например, студент. Студент может быть счастливым на первом курсе, если он в результате обучения переходит на второй курс. Он должен видеть, что это ступень. Мать счастлива, когда растет ее ребенок. Она постоянно рисует черточки там, насколько он вырос, на двери, отмечая его рост. Так и в семье. Можно быть счастливым только в том случае, если понимать, что семья – это часть бесконечного развития человека. Это также ступень развития, нужно ее правильно пройти. Надо ясно осознавать, что это за ступень, для чего она предназначена, что должно быть в результате. В трактатах очень интересно говорится, что если семейная жизнь отрегулирована так, что душа постоянно очищается, и мы чувствуем все большую и большую любовь не к телу, а к душе человека, то это очень скоро вызовет ливень бесконечного счастья. Такая очень глубокая цитата. Когда я с каждым днем чувствую, что я больше и больше люблю душу этого человека, а не его тело, тогда очень скоро ливень счастья обрушится на нас. Такая красивая цитата. И человек достигнет духовного совершенства. Это задача. А зачем тогда вообще создавать эти взаимоотношения, если не ожидать настоящего счастья? Мы ожидаем настоящее счастье. Как его получить в семье? С каждым днем чувствовать, что я больше и больше люблю душу этой личности, а не тело. Такой секрет дается. Очень важный секрет. То есть переводится на более высокую платформу. На платформу вечных взаимоотношений. Потому что мы помним, душа вечна по определению. Поэтому если мы переходим на платформу духовной любви, мы переходим на платформу вечной любви. Там и до бескорыстия недалеко. и до углубления недалеко. Помните все эти три фактора настоящей любви? Вообще одно из объяснений слова «любовь» – это направлять других на верный путь развития. Очень хорошее, кстати, объяснение. Очень глубокое объяснение. Попробуйте сейчас выйти на улицу и у людей поспрашивать, что такое любовь. Дай философское определение. Вот одно из определений. Мне это очень нравится определение. Есть много определений, это одно из самых таких вот глубоких. Направлять других на верный путь развития. Очень хорошо звучит. Прямо вот душа радуется. Направлять других на верный путь развития. И, соответственно, что такое ненависть? Обманывать других, показывать неверный путь или вообще не интересоваться, куда мы направляем человека, куда мы развиваемся, есть ли вообще развитие или это деградация одна сплошная. Так иногда, знаете, в некоторых городах не любят приезжих и специально им неверно указывают направление, а когда они спрашивают, как куда пройти, очень коробит так. Встречались с этим? Так неприятно вообще. Да, не будем называть эти имена вслух, эти города. Да, мы там живем. Но сам принцип, то есть чувствуешь себя очень неприятно от такой ненависти, да, от такой злобы. Тебе неверный путь указали. Кажется, ну прояви ты любовь, покажи, как пройти. И знаете, еще спрашиваешь, сколько время? Часы купи. Ну просто прояви любовь хотя бы чуть-чуть, дай верное направление. Но нет, тут вырывается этот дракон, он вылазит из сердца, кусается. Без знания о цели жизни невозможно любить. Понимаете, в чем суть духовного воспитания? Почему с самого детства, с 5 лет раньше, детей обучали духовному знанию? Почему они изучали простейшие духовные вещи о вечности души? Почему они это изучали? Потому что без этого любить невозможно. Как они будут любить родителей, жен, мужей, работу, друзей, если они не знают цель жизни? Некуда же направлять. Любовь реализовать невозможно. Как же любить-то? Поэтому никто не любит друг друга. А если любят, то это совсем другое, то, что называется любовь. Совсем другое действие. Не исполняется задача вести за собой или указывать путь. Любовь это я либо веду за собой к верной цели, либо я указываю путь, как к этой верной цели пройти. Говорится, что как хребет поддерживает тело человека, так и любовь поддерживает ее душу. Любовь поддерживает нашу душу. Без любви жизнь увядает. Духовная эволюция прекращается, мы не знаем, куда идем, мы по кругу ходим, как белка в колесе. Ужасное состояние бедной белки. Она видит свободу и несется к этой свободе, но целый день несется, но не может никак до этой свободы добежать. Без любви в сердце тело это просто скелет, обтянутый кожей, все, нет любви, все, пустой механизм, как машина без водителя, толку никакого. Поэтому любовь это тайна жизни, но о любви ничего не говорится. Любовь как наука теряется, уходит, исчезает. Это, как мы говорили, потерянная наука. Ее нужно восстанавливать. Может быть это даже задача нашего поколения. Так как она еще не совсем ушла, эта наука, мы еще понимаем эти вещи. Я же ничего нового-то не рассказываю, вы же заметили. Все вещи-то знакомые. Просто система пропала. Нужно все это в систему вернуть. То, что мы оговорили на самой первой лекции, йога разума — это набивание полочек, да? Помните? И на эти полочки нужно все правильно расставить. Вот этим мы сейчас и занимаемся эти 3 дня. То есть мы берем все эти знания, которые немножечко разбежались, и пытаемся их на полки вернуть, как будто эта полка рухнула, и все эти книги перепутались. Мы сейчас должны все это вернуть назад. В любви тайна жизни. Это тайна в том, что истинная любовь, как мы выяснили, это любовь к душе в теле. К душе, которая находится в теле. А не просто к телу, в этом секрет. И это мы учили с самого детства, видеть душу в теле. Видеть ее. Тело в любом случае умрет, и нам придется расстаться, а ничего с этим не сделаешь. Души не умирают, поэтому любовь к к душе может продолжаться вечно. Вечно. И это основа любви. А потом уже приходит быт. Уже на основе этих высших понятий можем говорить о быте. Обратимся к быту. К веселому. В семье есть некоторые тонкости. Система взаимоотношений между мужчиной и женщиной несет в себе некоторые обязательства, правила, обязательства, законы, требования. И мы сейчас должны это выяснить. Очень простые вещи. Мы должны также понять одну простую вещь. Когда мы говорим о телах, много говорить не надо. Нужно понять законы, по которым эти тела действуют. Больше нужно говорить о душе человека. В телах нужно понять просто их функции, как они действуют. Этого будет достаточно. Ошибка в том, что сейчас слишком много на тело, а концентрация дается. И люди сходят с ума, слишком много телесного. Так как это временное, поэтому это временное сводит нас с ума. Нужно думать о вечном, о настоящем. Поэтому очень простые вещи сегодня выясним, которые будут нам вполне достаточны для установления хороших взаимоотношений. Мы поймем разницу между мужчиной и женщиной. Очень простую разницу, она будет нам понятна. Мужчина, кто такой мужчина? Это тот, кто создает границы. Очень простая вещь, так описывается в трактатах. Мужчина это создающий границы. А женщина это та, кто эти границы заполняет. Заполняющая границы. Очень просто понять. По этому принципу, кстати, весь мир устроен. Бог, как Отец, ну, создает границы этого мира и помещает нас в эти рамки, а мы их заполняем своими желаниями, своими мечтами, надеждами. Так что, оглянувшись вокруг, можно увидеть наши желания, чем мы этот мир заполнили. Как это происходит? Мужчина, например, покупает квартиру, а женщина что делает? Наполняет ее мебелью. Наполняет ее, набивает. Пока места свободного не останется. Это ее задача. Он создает границы, она эти границы наполняет. Мужчина покупает шкаф. Что делает женщина? Она его набивает. Не должно быть пустого места ни в одном шкафу. Если в шкафу есть пустое место, это да, нехороший шкаф. Надо идти и стараться его набить доверху. Только тогда можно спать спокойно. Правильно же, да, женщина? Правильно. Так и должно быть. Конечно, да. Мужчина покупает кухонный гарнитур, женщина наполняет его посудой. Правильно? Должно что-то стоять, хоть что-нибудь. Поэтому если посуды мало, она расставляется по всей плоскости того, что есть. Так, грубо говоря, мужчина это пирожок, а женщина это начинка этого пирожка. Мужчина это кошелек, а женщина что? Это деньги в этом кошельке. Поэтому она, кстати, их все время своими считает. Одним словом, женщина наполняет пустую жизнь мужчины. И эти отличия надо уметь учитывать, чтобы избегать конфликтов и недопониманий. Мужчина должен понимать, что рано успокаиваться, после того, как он что-то купил, какие-то границы, а квартиру, шкаф, кухонный гарнитур. Нет, с этого все только начинается. Женщина ему это объясняет. Мало. С этого все только начинается, только начало. Есть всегда о границе, есть всегда то, что нужно наполнять. Мало взять, говорится, в жены девушку, нужно еще наполнить ее мир. Наполнить ее, исполнить все ее потребности, столько желаний. А женщина должна понимать, что мужчина, когда устанавливает границы, тут же успокаивается, все. Вот тебе границы, делай, что хочешь. Такова природа. Поэтому мужчина должен понимать, что она все время будет заполнять эту пустоту, а женщина должна понимать, что мужчина будет всегда успокаиваться. А когда границы обведены, с этим придется жить. Он будет думать, что свои обязанности выполнил. Поэтому ей надо заранее подумать, как она будет наполнять. Поэтому раньше даже приданное давали иногда, на всякий случай, на первое время. Да, мужчина думает, что он что-то купил, его миссия выполнена. Нет, тот же самый шкаф, это просто границы. Границы того, что еще надо купить. И пока эти границы не забиты до отказа, пока в них может вместиться хотя бы еще одна тряпочка, миссия не закончена. Это сама философия жизни, пока у живого существа в этом материальном мире есть хотя бы одно материальное желание, миссия этого мира не выполнена. И ему придется снова и снова рождаться здесь, чтобы продолжать исполнять свои желания. Мы рождаемся уже с желанием, уже есть сознание, уже чего-то хочется, чего-то не хочется, эта личность проявляется, личность растет на наших глазах. Мы пытаемся что-то вложить в эту личность, она по своему плану растет, свой план начинает осуществлять, на какой-то момент вообще полностью отходит, начинает идти по своему пути. Есть эти желания, мы просто продолжаем исполнять. Границы материального мира созданы для исполнения материальных желаний. Очень просто. Есть духовный мир, границы духовного мира созданы для исполнения духовных желаний. Соответственно, если мы меняем свои желания с материальных на духовные, мы меняем мир восприятия. Мы начинаем другой мир видеть. Мы начинаем жить в другом мире. Мы живем в том мире, какие у нас желания. Если наши желания материальные, мы живем в материальном мире. Желания меняются, мы оказываемся тут же в духовном мире. Это называется состояние святости. Когда у человека есть духовные желания. Он вдруг оказывается в самом центре духовной реальности. Начинает видеть духовный мир. Еще немножко о любви, если сказать. Вот тогда так дается еще одно определение любви. Говорится, любовь — это готовность быть верным и исполнять свой долг пожизненно. То есть буквально говорится, что любовь — это жизнь, а жизнь — это любовь, а жизнь — это любовь. То есть любовь — это пожизненный тип взаимоотношений. И в принципе нам об этом раньше напоминали, да? Что в счастье и в горе, в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности, да? Вам быть вместе, обещаем быть вместе. Об этом напоминалось. Любовь основана на принципе долга. Муж и жена должны быть верны друг другу, мы это понимаем. Семья, что такое семья в этом случае, сейчас будет понятно. Семья — это переход с уровня желаний на уровень долга. Пока мы общаемся на уровне желаний, это еще не семья. Это очень веселые взаимоотношения. Как это, гражданский брак называется? Очень странное явление. Семья рождается тогда, когда появляется долг. Семья — это переход на уровень долга, на более высокий уровень мировосприятия. Мать не может сказать, что сегодня она не приготовила завтрак своим детям. Не может сказать, что я вам должна, что ли? Должна. Потому что это уже семья. А семья на уровне долга, она уже не может за своими чувствами идти. Уже твои чувства никому не важны. Долг на первом месте. Совсем другой уровень. Это уровень более глубокого отношения к жизни. Уровень высочайшей ответственности. И эта ответственность не только за верность друг другу или за ежедневное приготовление завтрака, как мы выяснили. Это ответственность и за то, чтобы все члены семьи духовно развивались. Тут уже вторая часть, да, вот этого определения на любви возникает. Это и за эту ответственность. Чтобы все медленно, но верно жили к счастью, к пониманию счастья, к пониманию цели жизни. Одним словом, как мы выяснили, семья — это не просто совместная еда, это еще и совместное развитие. Хотя сейчас уже есть-то вместе перестали. Раньше хоть кушали вместе, были круглые столы. Все ждали, когда все придут. Кушали. О чем-то говорили. Чем мы делимся? Помните, мы говорили об этом? Чем мы делимся, ну, когда мы встречаемся? Это время, что мы вместе кушаем, это время, чтобы поделиться. Чем мы делимся? Нечем делиться. Но это то самое время, когда мы могли бы помочь друг другу. Что-то интересное рассказать. Говорится, что во время еды, ну, когда мы кушаем вместе, нужно рассказывать только возвышенные вещи. Никогда нельзя о чем-то плохом рассказывать. Пищеварение становится. Это навлекать болезни на своих родных. Но когда человек кушает, ему о чем-то плохом говорить. Ругать его, критиковать. какие-то ужасы рассказывать, а смотреть какую-нибудь передачу про то, как всех убили, а потом нашли и опять убили. Когда все вместе собираются, те, кто любят друг друга, они всегда кушают, да, это некоторый обмен любовью. И они делятся высоким. Говорится, ну, во время еды нужно о высоком говорить. О чем нам сказать во время еды? И человек кроется в своей голове, о хорошем нечего сказать. Поэтому о чем будем говорить? А что увидели? А что мы увидели? Всякую гадость. Всякую ерунду. И так все болеют. Это, кстати, одна из тонких причин, почему мы стали так потихонечку свой срок жизни сокращать. Потому что главный процесс жизни – это пищеварение, да? Все знают. Главный процесс, а главный закон у хорошего пищеварения – это переваривать все в хорошем настроении. Переваривать все в хорошем настроении мы можем только тогда, когда у нас во время приема пищи хорошее настроение. Его должен кто-то создавать. Или мы его создаем друг другу, это настроение. Либо его у нас нет. Поэтому так вот, если грубо говорить, начинаются проблемы, даже и со здоровьем. Но не об этом сегодня речь. Поэтому семья – это система, которая создает некоторые долги. Это не просто долги перед банком, это еще долги друг перед другом. Долг на санскрите называется кармой. Долг переводится как... Она с санскрита карма переводится как долг. И откуда она возникает в семейной жизни? Мужчина и женщина наслаждаются друг другом. И это значит, что они становятся должны друг другу. Так если я хочу пойти в кинотеатр и посмотреть какой-то фильм интересный, я должен купить входной билет, я должен за это заплатить. Так и в семейной жизни мы наслаждаемся друг другом какое-то время. Но должны за это заплатить, и этой платой будет бескорыстная забота. Когда я бескорыстно забочусь о ком-то. Мы должны что-то делать друг для друга бескорыстно, ничего не ожидая. И это будет аннулировать хотя бы наши долги друг перед другом. Хотя бы это. Аннулировать нашу карму. Иначе, как мы выяснили, нам опять придется заново рождаться, заново встречаться. Заново снова создавать семью, заново узнавать друг друга. Мы-то думаем, что мы первый раз полюбили друг друга. Нет, это очередной раз, когда мы полюбили друг друга. И потом мы очень быстро его узнаем. Примерно через месяц после свадьбы. Мы узнаем. Что-то подозрительно как-то. Уж больно все знакомо. Не может быть так все. Что-то очень все знакомо, до боли все знакомо. Мы уже встречались в своих прошлых жизнях. Продолжаем отдавать долги, не можем никак отдать. А не можем перейти на уровень бескорыстия, как мы выясняли, да? На уровень бескорыстной любви. Если я просто хочу наслаждаться этим миром, наслаждаться противоположным полом, наслаждаться чем угодно и не делать ничего бескорыстно взамен, рано или поздно у меня начнутся проблемы. А попаду в эту долговую зависимость. Я только получаю, ничего не отдаю. Так нельзя действовать. Такое состояние сознания называется эгоистичным. Поэтому мало наслаждаться друг другом, надо еще знать, как служить друг другу, как заботиться друг о друге, как делать что-то друг для друга. Это вот целая наука, как мы говорили, наука бескорыстия. Иначе вот эта накопившаяся карма семьи может быстро привести к расставанию. Мы слишком много становимся должны друг другу. И семья разваливается.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Бхагавад-гите Кришна снова и снова говорит, ты должен стараться действовать, но не зависеть при этом от плодов своего труда. Не ставить себя в ментальную зависимость от плодов своего труда, будут они или нет, неважно. Леонардо да Винчи, когда он писал свою Джоконду, он писал ее непонятно сколько лет. И ему никто за это денег не платил. Люди до сих пор приходят и замирают в изумлении перед этой картиной. Потому что все то, что у него есть, он туда вложил. И я хочу вам сказать одну вещь, что он был самым счастливым человеком, когда это делал. Потому что все то, что у него было, он вкладывал в это. Наша привязанность к плодам своего труда – это фундаментальная ошибка, которую мы делаем. И когда мы, не поняв этой ошибки, пытаемся при признаках какого-то неблагополучия ее исправить, не исправив глубинную внутреннюю понимание того, что мне нужно, ничего не получается. С человеком испортились отношения, и мы пытаемся, но как-то нужно, вот надо с ним, с негодяем поговорить, хочет чего-то, надо поговорить. И мы садимся и смотрим на часы. Когда же это вообще так? Стивен Кови очень интересную историю рассказывает тут. Он рассказывает историю про то, как он пытался помочь своему сыну. Сын отставал. Сын был отстающим по всем параметрам. Он не успевал, над ним все смеялись. Он был слабеньким каким-то. Он говорит, что мы с женой пытались ему помочь. И мы его подбадривали, и мы ему то все давали. И все над ним смеялись. Мы говорили, нет, все нормально, у тебя все хорошо, давай. И ничего не действовало. И он говорит, в какой-то момент мы поняли, что мы его обманываем. Что мы на самом деле, он для нас не важен. Для нас важно, чтобы он был успевающим, потому что это социально престижно. Он как человек нам не важен. Но нам важно, чтобы он был успешным, потому что это, потому что в обществе нужно, чтобы наши дети были преуспевающими. И поэтому мы, хотя мы говорим даже правильные вещи какие-то ему, пытаемся подбодрить его, какую-то самооценку ему повысить, еще что-то, мы посылаем ему множество сигналов, которые не позволяют ему реально меняться. Потому что мы ему не любим, мы его не любим. Мы в него не вкладываем настоящих вещей. Вот он говорит, что нам потребовалось огромный труд, чтобы поменять себя в отношениях с ним. И когда мы действительно поменяли себя в отношениях с ним, когда мы начали ценить его как личность, которая дорога нам, что бы то ни было, будут у него успехи, не будут у него успехи, он дорог, мы видим, что он самостоятельная, индивидуальная личность, и мы в него вкладываем. Когда, иначе говоря, когда сам процесс вложения стал для нас более важен, чем результат. Результат тоже появился. Результат приходит, когда у человека есть это понимание того, что ресурсы и вложения в эти ресурсы важны. Это, скажем так, немножко такая бухгалтерская терминология, которой он пользуется. Но в сущности-то он говорит об очень важных вещах, об очень фундаментальной ошибке, которую, к сожалению, каждый из нас делает. Мы все хотим чего-то для себя. Мы делаем что-то, мы все готовы делать что-то. Но для нас важнее, что мы за это получим. Нас запрограммировали с детства в этом. Мы скорее и скорее результаты любой ценой, так или иначе. Вот. И поэтому мы не вкладываем реально туда, откуда эти результаты вырастают. Поэтому Гита – это одна из тем, красная нить Гиты. Не привязывайся к результату. Привязавшись к результату, ты попадаешь в зависимость от него. Привязывайся к действию. Мы по природе своей деятельны, нам нужно действовать, нам нужно реализовывать себя. Действуй независимо от результата, результат придет.

что ровно сколько мы отдали в своей жизни, ровно столько мы и получим в своей следующей жизни. Вот это закон сохранения энергии. Вот это закон кармы. Наше — это не то, что у нас есть. Наше — это то, что мы щедростью отдали. В момент смерти все, что мы сейчас имеем, будет у нас отобрано. Ничего не получится оставить себе. Но родившись в новом теле, мы получим ровно столько, сколько отдали в этой жизни. Когда смерть придет, даже иголочку не получится с собой унести. Но с нами останутся наши добрые дела. И будут сопровождать нас в новую жизнь. И там будут нам помогать изо всех сил. Это будут наши лучшие друзья. Так что разумный человек — это не тот, кто копит. Это тот, кто правильно отдает. Все, что к нам приходит, приходит нам от судьбы, от Бога. Для того, чтобы позаботились о его детях. Если мы это просто тупо оставляем себе, то судьба становится нами очень недовольна. И мы начинаем испытывать постоянную тревогу. Простой пример. Представьте себе, что вы поручили во время вашего отъезда позаботиться о своем ребенке, ваших соседей, и оставили им на это деньги. А они истратили все эти деньги на самих себя. А ребенку ничего не дали. Конечно, нам это не понравится. Вот и наша жизнь сейчас так не очень нравится, абсолютно истинно. Не очень нравится Богу. Нам выделено много, чтобы мы заботились об окружающих, о любимых, о родных, о близких, о страдающих. Но мы все на себя тратим. Поэтому пришла пора что-то поменять в этом направлении. Значит, стать щедрым и милосердным. Узнать эти законы, научиться ими правильно пользоваться. Поэтому вот эти вопросы, они раскрывают все эти законы. Показывают, как надо правильно этот мир воспринимать. От мировосприятия, как мы выясняли, очень многое зависит. У меня должен быть правильный вектор мышления. Я должен научиться мыслить так, как положено. Тогда вся моя жизнь изменится. То есть вот правильные мысли появляются, и правильная деятельность. И правильная деятельность меня приводит к правильной цели.

0: ну, что такое грех, что такое папа. Это, ну, это поступок, за который приходит сожаление. Именно поэтому за грехи приходит наказание. То есть приходит наказание за грехи не потому, что это грех, потому что там где-то написано в скрижалях. Это грех. Да? За грех приходит наказание, чтобы мы восстановили свое счастье. Для нас. Да? Ну не потому, что мы виноваты, да, и мы ждем. Да? Нет. Ну, все реакции, которые к нам приходят негативные, приходят для того, чтобы скомпенсировать наше же угрызение совести.
1: Ну а хіба не є ці угрізи докори сумління голосом Бога?
0: Да, есть. То есть, ну и голос Бога, он нам говорит, что ты поступил так, как ты не должен был поступать. Ты сделал то, что тебе не свойственно. И это называется угрызение совести. Вот. Ну, и, ну, языком более простым. И поэтому, ну, и поэтому отплата, ну, к примеру, за грех, за какое-то противоестественное действие, оно, ну, оно дает нам способ, как бы, ну, себя же, ну, ну, почувствовать, ну, какой-то, знаете, такой баланс, компенсацию. Да? Это естественно. Вот. И именно поэтому, ну, есть такая христианская, ну, течение, там, где люди, они себе батогам бьют. Mm. Ну, знаете таких? Вот, эти, ну, это, ну, католики. У католиков это, ну, там есть такая, скажем так, стезя у них. Вот. Почему они бьют себе батогамы? Они не делают ничего плохого, но они как бы за прошлое, за свое, понимаете? То есть они как бы пытаются... Да, вот как бы они, ну, они пытаются вот этим методом, знаете... этим методом как бы отплаты, вот, сделать себя еще больше как бы счастливым и духовным. Но они не понимают, что этот метод отплаты, он работает лишь тогда, когда человек виновен. А не тогда, когда человек просто хочет... Ну, это как, знаете...
2: Взять авансы за свои грехи. Будущее.
0: Да, да, вот, вот именно так. Ну что, как бы, они хотят взять вот эти вот авансы, но причем они думают, что авансы, ну вот даже не за грехи, но вот они знают, что я плохое сделал что-то, искупил, и мне хорошо. Ну и мы все знаем. Сделал, ну, к примеру, обидел кого-то, пришел кто-то, не знаю, ну что-то подарил, либо какие-то приятные слова сказал человеку, и все, отношения выровнялись, мы снова друзья. Ну там есть какой-то осадок, но он пройдет со временем, да, забудется, но мы друзья. Ну, там либо этот осадок еще, ну, еще как-то можно компенсировать. Вот. И вот смотрите, вот есть такое ощущение, да? Вот. Ну, вот мы совершили какую-то, ну, вот обиду, наш уровень понизился, мы сделали какие-то хорошие поступки, мы снова равны. Вот. Что хотят сделать эти ребята? Они знают, что вот это вот чувство, да? Ну, вот когда выравниваешься, это счастье. И они хотят, ну, и они думают, что если я буду постоянно совершать покаяние, то я буду еще даже больше счастлив. То есть я вот этими покаяниями буду постоянно себя делать счастливыми. Ну, как бы счастливым, понимаете? Какая теория глупая. Если в ней разобраться серьезно, если взять ее, ну, по-настоящему в ней разобраться. То есть вот эта вот система ценностей, она, вот эта система покаяния в христианстве, ее не было при Иисусе Христе вообще в принципе. Ее никогда не было. Системе покаяния. Ни в какой религии не было системы покаяния. Просто так, да, такой, знаете, я просто прихожу там и каюсь. Да? Но если ничего противоестественного не делал, я не буду счастлив от покаяния.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Сегодня у всех праздничное настроение. Мы сегодня тоже будем говорить о таких вещах, которые важны для нашего праздничного настроения. Темой нашего сегодняшнего семинара, сегодняшней встречи, работы – это закон кармы. В прошлый раз вы выбрали пару понятий. Вот сегодня я хочу ее раскрыть более глубоко. Иначе говоря, мы будем говорить о двух фундаментальных категориях знания ведического арийского наследия. Это сознание и бессознательное или подсознание. В общем-то, современные психологи, они довольно подробно изучают вопросы, связанные с действием подсознания. Тем не менее, существует принципиальное расхождение между древним пониманием, которое практикуют йоги и мудрецы, и тем пониманием, к которому приходят современные психологи. Дело в том, что в основном рассматривает сознание как функцию материальную, то есть она рассматривает как функцию ума. То есть для современной психологии сознание и ум – это практически одно и то же. А ведическое знание, то есть древнее вот это наследие ведическое, оно говорит о том, что ум, разум, интеллект – это все есть подсознание. Какие выводы отсюда будут, будем с вами сегодня разбирать. То есть вот у нас две части. Здесь у нас находится природа, и здесь находится сознание. Имеется в виду высшее сознание, управляющее. Также мы имеем, соответственно, индивидуальное сознание. Это наше «я». И мы имеем бессознательное или подсознание. Это не «я». Ну, собственно говоря, то, что человек принимает за свое «я», отождествляя себя с телом, умом, разумом. В действительности все это есть не что иное, как оболочка духа или сознания. И ключевой вопрос, собственно говоря, человеческого счастья или успеха, он заключается в управлении сферой подсознания, потому что сознание всегда совершенно, с сознанием никаких проблем не бывает. У сознания есть три главных характеристики, которые всегда остаются и невозможно отнять ни у одного из нас. Во-первых, я сразу напомню вам, те, кто не знает, услышат об этом первый раз. Сознание обладает тремя характеристиками, которые являются системообразующими, то есть вокруг них все вертится, вся жизнь. Первое. Сознание – сад. На санскрите это звучит «сад». Это означает, что сознание невозможно уничтожить, оно вечное. В нашей жизни это проявляется как неизменность нашего «я». То есть в течение жизни «я» человека не меняется. Так мы это знаем. То есть с точки зрения онтологической, говоря философским языком, человек в течение жизни, несмотря на перемены на физическом плане от детства к старости и смерти, несмотря на перемены в ментальном плане, перемены представления о жизни, смена веры, смена культурного окружения, переезд в другую страну, вышел замуж, развелся, вот эти все вещи. Несмотря на все эти перемены, связанные с метафизикой человека, вера, атеизм и все остальное, ум меняется. Тем не менее, это один и тот же человек. То есть его «я» не претерпевает ни малейших изменений. Это я был ребенком, это я был атеистом, это я сейчас верующий, я родился, я умер. То есть это я, оно вечно и неизменно. И этот момент называется сад. Сад. Что такое сад? Как описывают сад веды? Веды говорят, что сад – это безграничное сияние сознания, частицы которого является каждый из нас. То есть мы все являемся частицей вот этого безграничного, всепроникающего сознания, совершенного, вечного, неизменного, которое является сущностью мира. Каждый человек является частицей вот этого света. Это не тот свет, который мы видим, а это именно свет духовный. Итак, это вечность. Вторая вещь, которая присуща сознанию, это чит, то, что мы называли... Это совершенство. И также другой перевод этого слова – это знание. По сути, знание – это синоним совершенства. То есть каждый человек стремится к совершенству, человек стремится что-то постигать мир. Человек получает профессию, допустим, учится в институте, он думает, что если он поймет, разберется в какой-то профессии, у него будет какое-то положение в обществе, он будет востребован, его будут уважать, человек будет социален, человек будет востребован, у него будет успешная жизнь, он сможет зарабатывать средства существования, содержать свою семью, вот, у него появится место в обществе и все остальное. Это то, что называется чит. Чит – это представление о совершенстве, которое есть у каждого человека. Даже дворник, который подметает улицу, он считает, что то, что он делает, это самое важное. Ну, может быть, не самое важное, но одна из самых важных вещей, которые только может делать человек. И если вы скажете ему, что вы заняты очень важным делом, то есть вы достойный человек, он почувствует, что да, то есть это правильно, то есть вы правы. Это естественно, потому что каждый человек занимает то место, которое он считает правильным, нужным. И если человек считает, что то, что он делает, это не нужно, или бы недостойно, он это сразу отбрасывает, как мусор, и стремится к чему-то другому. Допустим, раньше, вот в мое время, когда я учился в университете и даже в школе, мы бредили о науке, изучали. Я сам изучал физику, у меня было много всяких друзей замечательных, удивительных, которые все потом уехали, кто в Америку, кто в Израиль, потому что это все казалось не нужно в своей собственной стране. И у нас вот это было востребовано, мы побеждали в олимпиадах, мы стремились, значит, к каким-то вещам высоким. Потом в раз оказалось, что это никому не надо. Да? Люди подались в сферу бизнеса там, и остального. Вот. И естественно, что вот эта вся интеллигенция, которая лучшая была, золотой фонд нации, они все подались кто куда. То есть человек стремится к тому, чтобы то, что он делал, это было нужно. Он стремится к совершенству, вот к этой идее совершенства. Она заложена в каждом. Независимо от того, есть у человека философия там какая-то, нет у человека философии. У любого это есть. И этим человек живет. Далее, вот этот чит совершенства – это идея красоты. Следующий аспект этого понимания, да? Духа или сознания, аспект красоты. То есть каждый человек стремится к красоте, к гармонии. И человек, он, безусловно, в силу своего невежества, поскольку он отождествляет эту сферу с этой, он считает, что он обретает эту красоту на физическом либо на интеллектуальном уровне. То есть человек думает, что он может обрести свою вот эту красоту, вот эту свою, стать привлекательным, если он физически красив. То есть, если он содержит свое тело, если он рожден с прекрасными чертами лица, он считает, что он очень удачлив, на него сразу все обращают внимание, его красота становится каким-то товаром, востребованным чем-то в этом мире. И человек думает, что за счет этого он может стать счастливым. На самом деле его красота, она привлекает огромное количество завистников, которые хотят человеку плохого. И не факт, что вот эти вот внешние проявления того, что есть в материи, сделают нас счастливыми. Это как поговорки, да, говорится в русской, не родись красивой, родись счастливой. Да? То есть это не одно и то же. Соответственно, это зависит от кармы человека, а вовсе не от его внешних характеристик, его ума, либо от его физической... Мы о карме еще вот сегодня будем как раз говорить. Итак, чит – это совершенство, знание и красота. Каждый человек считает, что он прекрасен, даже если у него тело никудышное. То есть если человек тело уродливое, вы скажете ему об этом, он очень сильно обидится на вас. Хотя это правда, но это никому не понравится. Особенно женщины, как бы это, ну, строго противопоказано, потому что правду, как бы, здесь просто она не востребована, потому что это считается, ну, как бы это действует на чувства, нехорошо. То есть возникает обида. Это связано с тем, что у женщин, вот мы этот вопрос уже обсуждали, очень сильно развита протягшая, вот эта вот природная функция, и поэтому, поскольку они очень сильно себя отождествляют с природой, то есть они переносят эту идею совершенства на внешнее. То есть красивый уютный дом, красивая внешность, красивое обращение, приятные слова, вот эти все вещи, они очень важны. Вот. Для мужчин это не так важно. Мужчине, например, вы можете прямо сказать, да? Что ты такой-то, такой-то и такой-то. Ему придется это принять, вот, потому что в этом заключается аскетизм мужского начала. То есть мужчины должны проходить через трудности, испытания, у них нет никаких прав, как мы говорили. То есть с мужчиной можно обращаться, это ему только на пользу пойдет. Да? Вот. А с женщиной нет, не получится, потому что это другая часть мира, там свои законы существуют. Соответственно, есть Это второй аспект. И третий аспект, который присутствует у сознания, это мы знаем как ананда по санскрите. Ананда означает блаженство. То есть мы все блаженные. Это такая вещь, которая, ну, есть в каждом человеке. Каждый человек стремится к ощущению радости, к какому-то душевному подъему, блаженству, какой-то эйфории. Каждому этого хочется, но это бывает очень редко. И считается, что человек, который счастливый человек, это успешный человек. То есть если у человека все хорошо в плане эмоций, в сердце все хорошо, значит, это успешный человек. То есть он реализовал до какой-то степени вот это вот, ну, то есть, по крайней мере, чуть-чуть он чувствует свою духовную природу. Итак, вот это все, что я сейчас вам назвал, это все не имеет никакого отношения к тому, где мы это ищем. Это находится непосредственно внутри нас. И обнаружить это можно только в самом себе. Это невозможно обнаружить вовне. На уровне физическом, на уровне ума, на уровне каких-то своих внешних обстоятельств это никогда нельзя получить, потому что здесь присутствует сфера изобилия, вот, оно находится здесь, здесь находится дефицит. Человек должен понять эту вещь очень глубоко, что все, с чем мы соприкасаемся на материальном плане, наши чувства, наши мысли, объекты, все, что мы воспринимаем, все имеет дефицитную природу, все. Нигде этого изобилия вы не найдете. Потому что такова природа. Она дефицитна по своей сути. Это то понимание этого является признаком человека арийского как бы мировоззрения, то есть имеющего абсолютное знание, видение. Природа дефицитна, и природа становится, начинает плодоносить и процветать, когда она получает питание и поддержку со стороны вот этого мужского принципа, принципа сознания. То есть сама по себе природа, не получая поддержку со стороны вот этого принципа, в ней усиливается дефицит, она действует как на разрушение. Такова ее функция – разрушительница. То есть это проявляется, чтобы понять эту, вот этот момент, нужно понять, что такое время. Потому что если вы предоставляете всю природу самой себе, она разрушается с течением времени. То есть происходит разрушение. Возьмите любую вещь, любой предмет. Если вы оставите его без внимания, то есть вы как личность, ваше «я» не будет этого поддерживать, оно просто разрушится. Поэтому очень важно понять, что все, что мы имеем в жизни, наше счастье, наш успех, отношения с близкими людьми, события, болезни, смерть, все, рождение, богатство – все, что мы получаем, это все создается исключительно тем, той энергией, которую вырабатывает наша душа. То есть вырабатывает вот это вот, вот это сат-чит-ананда. Это можно выработать только изнутри себя, это невозможно получить извне. Как работает этот механизм, мы сейчас рассмотрим. Это и есть карма. Как переводится слово карма? Кто из вас знает? Вообще санскритское словечко. Действие и
2: еще.
1: Да, то есть действия и их последствия. Это переводит слово «карма». Существует два вида кармы основных. То есть вообще различают поверхностно. Говорят, что есть хорошая карма и есть плохая карма. Хорошая карма – это когда на человека сваливается богатство, он встречает прекрасного человека, который подходит ему по своим качествам характера. Да? Допустим, человек рожден, у него блеск в глазах, у него хорошее физическое здоровье. Если у человека глаза блестят, значит, он физически здоров, да, то есть это хорошая карма. С рождения можно видеть. Ребенок родился, вы можете по глазам его понять, будет ли он здоров в течение жизни. То есть наличие определенной жизненной силы в организме, праны, это хорошая карма. То есть она уже есть у человека с рождения. Это, а есть, иногда люди задают этот вопрос, если есть законы, если это и веда, то есть закон совершенный, если есть там высшее сознание, Бог и так далее, то почему какие-то люди рождаются уродливыми, да, немощными, какие-то люди рождаются с талантами, рождаются в богатой семье аристократической, да, в каком-то клане, там, где у них есть все, какие-то люди рождаются, грубо говоря, на помойке. То есть откуда вот эта разница? Если человек родился в этом мире, и он пришел откуда-то, да, то есть почему так несправедливо, почему такой разброс существует? Каков ответ на этот вопрос?
2: Прошлой жизни.
1: Ну да. То есть если вы не являетесь последователем вот этого древнейшего знания о жизни, вы не сможете понять, на что вы, идет у вас опора в вашей жизни, на что вы можете опереться. Вы никогда этого не узнаете. Потому что наша жизнь, которую мы сейчас живем, это только маленькое окошко, это только маленький фрагмент. Вот в этом длинном пути самосовершенствования духа есть прошлое, есть будущее. И наше настоящее – это следствие нашего прошлого и причина нашего будущего. Понятно, да? Соответственно, если человек рождается, то у него есть на это причины. Почему он родился именно в этом месте, почему он

0: этих 400 тысяч, это еще более, там что-то около 5 тысяч есть таких прогрессивных, не диких таких, вот, которые в Африке живут, там племена, а действительно прогрессивное человечество, которое способно к духовному самосовершенствованию. Получить такое рождение в таком именно теле для души. Это, знаете, это все равно, что, знаете, какой пример приводится? Это все равно, что когда черепаха выныривает со дна глубокого озера, а на поверхности озера плавает спасательный круг. И вот черепаха, случайно выныривая со дна этого озера, попадает в спасательный круг. Вот вероятность или удача этого события вот такая, что человек, что душа получает вот такое тело. И для чего дается такое тело? Для того, чтобы покончить с кармой. То есть осознать предназначение своей жизни и прекратить вот это вот страдание, связанное с кармическим существованием. Ну, так это веды говорят. Это как бы не то, что это надо принимать на веру, это просто вопрос, так сказать, к здравомыслию, да, человеку. Он понимает вообще, что происходит, для чего ему даны эти уникальные возможности, которые человек не использует, да, у него есть разум, способен задавать удивительные вопросы. И практически человек, хотя он знает, что у него такая возможность есть, но он не пользуется этой возможностью. Итак, этот момент, он присутствует, и есть вот хорошая карма, да, и плохая карма. Ну, это основное, грубое такое. Люди думают, что карма – это предопределенность. Вот написано у тебя на роду быть счастливым – будешь. Написано быть несчастным, там, бедным – будешь бедным. Это не имеет ничего общего с ведическим пониманием. То есть, что такое карма? Карма – это продукт нашего отношения к истине или к смыслу жизни. То есть, иначе говоря, карма – это зеркало, в котором проявляется наше отношение вот, к тому, что представляет собой жизнь. То есть, это наш выбор, по сути дела. То есть, карма – это наш выбор. Это, я вам дам такое определение очень простое, чтобы вы поняли, насколько это, ну, как бы актуально, да? То есть, вот смотрите. Вот вы идете, как в русских сказках, да? Перед вами столб. На нем написано: направо пойдешь, козленочком станешь, налево пойдешь, жену обретешь, прямо пойдешь, там, царем станешь, еще что-нибудь такое, так? И вы подходите к этому столбу, и перед вами есть выбор. Вы можете пойти направо, налево, можете пойти прямо, можете вернуться обратно. Выбор за вами. Но после того, как вы выбор уже сделали, то есть вы пошли, изменить последствия этого выбора вы уже не сможете. Вот поэтому в карме есть как бы две составляющие части. Есть свобода выбора и есть предопределенность. То есть свобода выбора присутствует, но также есть предопределенность после того, как выбор уже сделан. Да.
1: Но ведь к истине ведут разные пути. Можно пойти, скажем, прямо, а потом в итоге налево, как сказка есть. Я к покойной дороге пришел, по этой, значит, это тебе. Да? Там, коньет, там, людоед. Ну, можно пойти.
0: То есть земля круглая, да?
1: Ну, это ладно, это физика, а вот так вот просто к истине же можно разными путями подойти.
0: Вот это вот представление о том, что все пути ведут в Рим, оно крайне осторожно к этому относиться. Потому что...
1: Тем не менее, все равно не с одной стороны можно пройти. Можно
0: да, да, можно подойти. Есть разные пути. Веды называют древом желаний, потому что если человека... Там сотни, тысячи способов описываются самосовершенствование. Но просто я вот к чему сейчас хотел вам сказать, какую вещь. Если вы купили билет до Москвы, вы в Париж не попадете. Понимаете?
1: На каком-то этапе.
0: Вот я вам конкретно говорю. То есть можете застрять в Москве и в Париж не попадете, но, может быть, никогда не попадете, кто знает. То есть речь идет о том, что не надо думать, что человек, вот он такой, вот, он может просто погулять и в конце концов придет туда, куда надо. Если он не задает себе вопросов, если не занимает сознательную позицию, может никогда не прийти. Поэтому веды называют нас с вами очень интересным термином «нитья бадхи». «Нитья» означает «вечные», «бадхи» значит «упавшие». То есть, иначе говоря, дух, живущий в материальном мире, в ведах называют вот эти вот частички света, то есть мы с вами, называется «нитья бадха». Это означает, что мы можем никогда не прийти домой. То есть свое изначальное, ну, как бы положение, сат-чит-ананда. То есть мы можем сколько угодно. Ну, вот как вот. Вот вас к этому столбу подводят. Сделай выбор. Направо, налево То есть куда ты пойдешь? И вы можете делать выбор постоянно. Но я

0: пойду там налево. Налево,
1: козлом.
0: Налево.
1: Вечно налево. Козлом, козлом.
0: Это называется цикл рождения и смерти. То есть душе дает все время, говорят, вот тебе знание, вот Иисус пришел, там, пришел Будда, что-то пытался достучаться до сердец, до людей. Там, еще кто-то пришел, то есть вот люди, появляются какие-то удивительные знания, приходят откровения, и человек, он все время делает этот выбор. Он делает выбор в позу невежества. Это называется нитья-бадха. То есть вероятность того, что человек сделает выбор в пользу истины, крайне мала. Это просто доказано его жизнью. Множество воплощений в материальном мире. Множество, тысячи, миллионы воплощений. У каждого из нас. Мы много раз были на высших планетах, на низших планетах, которые называют адскими планетами, ада, лока в ведах, в религии называют просто адом. Ну, типа Земли, вот этой планеты. Мы много раз рождались в России, в других местах, в Америке, в Индии там рождались, еще где-то. Понимаете? Вот эти блуждания нитья-бадх, они занимают тысячи и миллионы жизней. И вот это к вопросу о том, что все равно как бы куда-то придем. Все, ходим, ходим, ходим и ходим.
2: Потому что мы ничего не помним, где бродили.
0: Но мы как бы...
2: Мы знали, что мы тут уже сидели. Может быть, повернули его в другую сторону.
1: Так как вот вы сказали, что шанс родиться с человеком очень мал, а вы говорите, что в Америке. Так это значит, вот если в Америке всего до 500 лет, значит, стало быть, я уже воплощался вот за последние 500 лет. Причем в человека он зачался, и причем на Земле. О.
0: Я не говорю, что обязательно, что вы были в Америке. Я же не утверждаю, что вы рождались в Америке.
1: Пример.
0: Я говорю, что это возможно. 500 лет – это нормально.
3: Но можно и родиться в Америке, да, тем же.
1: И переехать в Индию.
3: Опоссумом каким-нибудь. Да, я был в Америке.
2: Ничего не помню.
0: Я знаю людей, вот у меня есть друг это конкретно, который помнит свою прошлую жизнь, да, он детально описывает, он, кстати говоря, говорит по-английски прекрасно, хотя никогда этого языка не учил. То есть у него было, он несколько раз разговаривал просто вот, ну то есть он не учил даже язык в институте, и в школе даже не учил его, тем не менее он прекрасно говорит. Ему просто нужно было немножко вот, ну, так вот пообщаться, и он очень быстро освоил, буквально за несколько месяцев он на лету схватил язык. Когда я у него спросил, а как ты так смог, он сказал, да, я просто знал его всегда. И он знал, он мне рассказал о том, что он был хиппи в прошлой жизни, жил в Америке. Вот такой человек, это вот конкретно мой приятель, я просто вот говорю. И таких людей много на самом деле, есть научные факты, задокументированные, как люди вспоминали, целые экспедиции отправляли, все это документировали, что они рассказывали, все подтверждалось, понимаете, это известные вещи. Вот, и вот таким образом человек имеет вот эту хорошую и плохую карму. Но это не главное в законе кармы. Главное, вот то, что я вам хотел сказать, есть два вида кармы. Они называются следующим образом. То есть первый тип кармы, с которым имеет дело человек, называется такое сложное словечко санскритское, я буду его использовать иногда, прарабдха. Это слово, оно означает карма, которая действует уже непосредственно на нашу жизнь. То есть это то, что причиняет нам страдания, то, что причиняет нам удовольствие. Это то, что реально приходит именно как независящее от нас вмешательство в нашу жизнь, которое мы обычно называем судьбой. То есть карма по-другому – это судьба, да? И эта судьба – это вот прарабдха карма. То есть кто-то получил увечья, например, это уже невозможно изменить. Врачи могут попытаться вылечить человека, но полностью сделать этого не могут. У кого-то, допустим, выяснилось, что умер богатый родственник, он получил наследство. Тоже судьба, да? Кто-то встретил удачно свою половину, вторую, кому-то не везет в третий, в четвертый раз. Понимаете, ничего нельзя с этим сделать. У человека на руке написано, что у него не будет ничего. Ну, это прарабдха карма называют, но на руке уже написано, то есть там уже зашито. Это называется прарабдха. То есть внешность, с которой вы живете, это уже прарабдха, это проявившаяся, действующая на вашу жизнь карма. Эта карма, она проявляется на уровне физического тела и на уровне ума. На уровне физического тела она проявляется как вот эти качества человека, такие как его семья, его внешность, его физическая состоятельность, то есть здоровье. Это физическое. Еще прарабдха-карма проявляется на уровне ума. Как она проявляется? Как характер. То есть есть люди вредные, крайне вредные по жизни. То есть с этими людьми очень сложно. Вот смотришь на человека и понимаешь, что ну не приведи Господь у человека характер, да? То есть откуда это? Это его карма. То есть он это все дело себе запрограммировал, сформировал своим отношением к жизни. Когда у человека плохой характер, то даже если у него есть все с внешней точки зрения, он получил богатство, у него есть положение в обществе, он никогда не будет счастлив. Люди не будут его уважать, они будут его эксплуатировать, вот, они никогда не будут относиться к нему искренне. Человек будет всегда чувствовать одиночество, всегда будет чувствовать, что его не любят и его презирают, и это будет причинять ему боль. Будет пытаться обзаводиться с друзьями с помощью своих денег или власти, или еще чего-то. То есть это несчастная жизнь, лишенная искренности и света. Только из-за того, что у человека, человек не понимает, что его вот этот ум, он уродливый. То есть человек сформировал уродливый свой, вот эта ментальная сфера, она у него искаженная. Есть второй вид кармы, который более важен, чем это. Называется то же самое слово, только прибавляется частичка «а», которая означает отрицание. Эта карма, она представляет из себя семя или тонкий отпечаток выбора нашего сознания. То есть это что-то очень тонкое. Это то, что вот, понимаете, вот есть сфера подсознания, она представляет из себя конгломерат нескольких важных вещей. Во-первых, там есть тело. Вот наше физическое тело – это наше подсознание, так? Наша карма, прарабдха-карма. Потом ум – это более тонкая вещь. То есть ум – это материя тоже, но она более тонкая. То есть она не воспринимается с помощью грубых чувств, воспринимается с помощью внутренних ощущений, эмоций. Потом есть интеллект. Он воспринимается с помощью идей. То есть идеи являются как бы чувствами интеллекта. Тоже определенное тело материальное. И есть еще ложное эго. Ложное эго – это вообще очень тонкая вещь. Ложное эго – это ощущение себя. Вот кто я такой вообще? Вот кто я? Вот это называется ложное эго. И у человека на уровне ложного эго и на уровне разума существует вот эта апрарабдха-карма. А прарабдха-карма, она состоит из очень тонких-тонких отпечатков программ, которые впечатывают в наше ложное эго кто? Мы сами, то есть наше сознание. То есть, иначе говоря, а прарабдха-карма – это программа в нашем подсознании, которая создает наше сознание. То есть мы своим выбором как бы запускаем определенную программу. Она там есть, очень тонкая программа. И уже эта программа, она начинает прорастать в нас, в нашем подсознании, превращаясь в прарабдха-карму. Как она прорастает? Она прорастает через соприкосновение с миром. Вот у нас есть эта тонкая программа, и через различные события, отношения с другими людьми, мы как бы взращиваем в себе это посаженное семя определенной кармы. То есть у человека внутри может быть семя на предмет, на любой предмет. Например, отношение к противоположному полу, скажем, да? У каждого человека там сидит какое-то семя на эту тему. Вот как вы относитесь к противоположному полу? Каково ваше чувство? То есть считаете ли вы себя выше? То есть есть ли у вас чувство превосходства? Есть ли у вас чувство униженности или комплекса по отношению к противоположному полу? Есть ли у вас, например, чувство претензии или обиженности на эту тему? Либо чувство недоверия, связанного с определенными событиями, которые были, да, с близким человеком? Вот это семя, оно есть внутри. И даже если внешний человек... Вроде бы нормально у него все, то есть он нормально общается, все, никаких проблем. Но что делает это семя? Оно делает очень интересную вещь. Оно интерпретирует все, что между вами происходит. То есть вот какие-то хорошие действия, которые совершает человек противоположного пола по отношению к вам, вы воспринимаете как должное, к примеру. Вы считаете, что так это нормально. А что-то, ну, какие-то недостатки вы очень сильно их увеличиваете. То есть у вас срабатывает это семя, оно как увеличительное стекло, оно их увеличивает, и вы начинаете это предъявлять. Я так и знал, что ты такая, или я так и знала, что ты такое. Да? То есть сразу возникает, на эту тему возникает завязка, и вы начинаете ее раскручивать. Откуда это идет? Это желание определенное, это именно ваше желание. А где находится желание? В подсознании. Поэтому у каждого человека в подсознании есть определенные вот эти вот такие пунктики, скажем, так их назовем, пунктики. И вокруг этих пунктиков раскручивается вся жизнь человека. И нужно для того, чтобы быть успешным человеком, успешные люди, кто такие успешные люди, вообще, которые достигают успеха в семье, в работе, ну, в самосовершенствовании, это люди, которые очень хорошо знают, какие у них пунктики. И они с этими пунктиками очень тщательно работают. Вот. Это признак того, что человек действительно прогрессирует. Соответственно, человек, которого этого не знает и не хочет этого знать, он что делает? Он постоянно наступает на одни и те же грабли. Я вот недавно разговаривал с человеком, который, ну вот я вспоминал отношения с противоположным полом, он развелся в 4-й раз. И он спрашивал у меня, что ему делать, жениться ли ему в 5-й раз? Но я ему сказал, что ты можешь просто озвереть, в конце концов, от такой жизни. То есть тебе надо...
1: Если место в паспорте.
0: Тебе надо просто определенно пройти терапию на эту тему. Потому что ты больной. Просто. Вот. Есть проблема, да? Вот эта проблема, она находится глубоко внутри. И чем отличается прарабдха карма от апрарабдха карма? Разница следующая. Прарабдха карму мы видим и чувствуем. То есть она есть. Мы, например, видим, ну, смотрим на себе в зеркало и видим, ну вот она прарабдха карма, все понятно, да? А вот или там в уме у нас какие-то проблемы, мы злимся, например, на какого-то человека и думаем, надо что-то с этим делать. Или, скажем, у нас, может быть, какая-то присутствует какой-то комплекс неполноценности и так далее, бежим к психологу, чтобы он нам помог, разобрался с этими делами. То есть это все видно. А вот апрарабдха карма, мы даже не подозреваем о ее существовании. То есть вот эти вещи, они находятся очень, они очень тонкие, они подобны семенам, которые не проросли еще. Знаете, да? Как семя. Вы сажаете его в почву, почва его скрывает, его не видно. Ну, вот если посмотреть на засаженное поле, вы не отличите засаженное поле от незасаженного. Но когда начинает прорастать, становится понятно, да? Так вот, эта апрарабдха карма, она, ее ни один психолог не различит. И вы даже сами можете пытаться там что-то в себе обнаружить, но вы этого никак не увидите, потому что это глубоко на уровне ложного эго. Ложное эго – это как раз вот и есть эта первичная функция подсознания. Его особенность заключается в том, что оно тоньше разума, выше разума по своему статусу, оно тоньше. И поэтому разум не может его зацепить, он не может добраться до ложного эго. То есть ложное эго, оно добирается, оно программирует наш разум. Но разум наш добраться до ложного эго не может. То есть ложное эго – это более тонкая вещь, и она непосредственно уже является соседом души нашей. То есть душа может добраться до ложного эго. А вот разум, понимаете, да? То есть душа находится выше, а разум находится ниже. Поэтому с помощью разума, то есть просто с каких-то усилий, там, психологов, какие-то читаем какие-то книжки умные или еще что-то такое, мы не можем добраться до ложного эго. Это возможно, поэтому апрарабдха карму, которая находится в этом ложном эго, ее можно обнаружить и разрушить только с помощью духовной практики. И никаких других способов не существует. Только этот. То есть никакие там моменты, связанные там с чтением, там, изучением чего-то, там, советом с какими-то умными людьми, это все бесполезно. Это все хорошо с точки зрения работы с прарабдха кармой. То есть здесь вы можете разгрести, как бы уже такие последствия какие-то, полегче будет. То есть с психологом поговорили, может что-то поняли, какие-то дырки залатали, зарплаты поставили, можно жить дальше. Но потом опять они начинают все возвращаться, потому что прорастают новые семена. И что делает духовная практика? Она сжигает семена апраратха кармы. То есть она сжигает их в нашем ложном эго. Когда семена поджариваются, они уже не прорастают. То есть огонь или вот этот дух, да, вот это как бы огонь сознания, он сжигает карму. Вот поэтому люди, которые действительно знают предмет, то есть что представляет собой человек, они, конечно, безусловно, занимаются духовной практикой, то есть это йога, йоги. То есть люди, которые практикуют самосознание. Соответственно, есть определенные стадии эволюции. Я так сейчас немножко скажу, чтобы у вас было представление. То есть есть эволюция. А апарада карма, она эволюционирует. Вначале она имеет форму такую невоспринимаемую. Потом она проявляется в виде такой вещи, которая называется на санскрите кутом. Кутом – это такое словечко, которое обозначает некую психологическую предрасположенность. То есть вот когда семя, оно проклевывается из почвы нашего ложного эго, то первый признак его проклевывания заключается в том, что у нас появляется предрасположенность к чему-то. То есть у нас появляется предрасположенность определенная, вот как бы появляется какое-то тонкое, очень-очень глубокое желание все вот к чему-то воспринимать определенным образом, интерпретировать определенным образом. То есть это человек даже сам этого не может объяснить, но просто ему хочется. Например, у человека возникает непреодолимое желание, допустим, совершать какую-то деятельность, например, греховную, например, воровать, скажем, да, вот к воровству, тяга к воровству. Или тяга к наркотикам, допустим. Да? Она возникает у человека от того, что он получает эту апрарабдха карму, а потом она прорастает. Откуда берется апрарабдха карма? Говорится, что главное, я вам сейчас главную вещь скажу, то есть как формируется апрарабдха карма. Апрарабдха карма, она формируется благодаря тому, что она из-за любви, благодаря любви формируется, то есть любовь ее формирует. Как это понять? Это значит, что апрарабдха карма, она формируется от того, что мы что-то очень близко воспринимаем к своему сердцу. Какую-то вещь мы воспринимаем очень близко к сердцу. То есть наше сознание принимает ее как истину, абсолютную истину. Вот когда наше сознание воспринимает что-то как абсолютную истину, это создает программу в нашем эго. То есть формирует эго.
1: Сердце имеется в виду что?
0: Наше сознание что-то принимает как абсолютную истину.
1: То есть сердце не как орган.
0: Слово сердце, оно метафизический смысл имеет.
1: Есть.
0: Соответственно, когда человек, скажем, он в прошлом, вот я про приятеля своего вспоминал, который знает английский, был в прошлом в Америке. И этот же человек, он мне рассказывал, что у него были проблемы с наркотиками. Почему? Да. Дело в том, что в прошлом своем рождении он общался очень близко с людьми, которые верили, что наркотик, определенный вид наркотика, дает возможность человеку раскрыть его духовный потенциал. Что принимая наркотик, человек выходит за пределы этой реальности, обнаружит какие-то высшие миры. Еще это вот эта чушь вся, которую верили хиппи, это была вера хиппи. Он это принял очень близко к сердцу, и в этой жизни это у него проявилось как такое безотчетное влечение к приему наркотических средств. И как он смог выбраться из этого? С помощью духовной практики. Только духовная практика дала возможность ему избавиться от этой склонности, которая была очень глубокая была. Соответственно, также говорится, что склонность к наркотикам, она может идти, если она уже есть в человеке как бы с рождения или обнаруживается в раннем возрасте. Это может означать, что человек в прошлом имел опыт изощренных наслаждений материальных. Например, говорится, что на высших планетах есть такие планеты, в Ведах описывают как сварга, высшие райские планеты. Там очень высокий стандарт материальных наслаждений. И когда человек рождается на Земле, он не получает этих наслаждений, а ему хочется, потому что опыт-то свежий. И тогда он начинает прибегать к каким-то вот психотропным средствам или, ну, то есть вводить в себя какие-то искусственные состояния, чтобы испытать что-то подобное. И никакими земными методами этого не изменишь, потому что это идет с более тонкого материального уровня, понимаете? То есть вы можете пытаться лечить человека, но это очень сложно. Но это единственное, что может ему помочь, это именно соприкосновение с огнем, который может сжечь эту карму. То есть вот это огонь его духа, огонь его сознания может сжечь это. Это важная вещь. Но поскольку сейчас мы живем в бездуховном обществе, соответственно, мы видим очень сильное распространение, да, вот этих вот пристрастий. То есть они на бессознательном уровне происходят. Люди все больше и больше погрязают во всем этом. Почему? Потому что они не соприкасаются с этим. Это как бы, этого нет. Итак, прарабдха карма. Какая эволюция? Эволюция такая. Сначала вот эти вот семена, потом они проявляются в виде психологической предрасположенности, и потом из этой психологической предрасположенности появляется привязанность, то есть проявляется вожделение или алчность. То, что уже невозможно остановить. То есть это уже имеет свою собственную инерцию, способность нести все, что находится вокруг человека. Допустим, человек может иметь склонность к воровству просто. Ну, допустим, у большинства детей эта склонность есть, она естественна. То есть, ну, если стянул что-то, нормально, как бы, да, то есть не проблема. Но если вот эта склонность, она подпитывается внешней средой, она превращается уже в биджам. Биджам означает уже не просто психологическую предрасположенность, а уже такое конкретное стремление, уже намерение. То есть, когда человек намеренно уже действует, действует уже потому, что у него есть алчность, желание делать это. Вот. И когда это просыпается в человеке, то это уже больной человек. То есть он уже все, это уже клиника. То есть человеку нужно просто лечиться либо у серьезного учителя, либо у психолога. Ну, психолог вряд ли ему поможет. Ему нужны серьезные изменения. А?
1: Током лечиться.
0: Током вас может прошибить, и сознание от этого не изменится. Соответственно, это действует таким образом, что биджам, вот это вот непосредственно уже желание действовать, человек может остановить, это может остановиться в человеке только в том случае, если он получит наказание. То есть только уже с помощью наказания можно это остановить. Но наказание, оно прерывает карму, как бы, знаете, это как вот сорняк. Вот сорняк, он пророс, да? Вы его срезали, сорняка нет. Но потом будет что дальше происходить? Он опять полезет, правильно? Потому что семена остались в земле, он опять будет прорастать. Вот это наказание само по себе, оно действует таким образом. Оно останавливает человека, но не меняет его. Вот в этом заключается ответ на вопрос, который мне часто задают. Я не знаю, зададете ли его вы, но я на всякий случай на него отвечу. Может быть, в будущем это поможет. Часто люди спрашивают, а вот как вот эта карма, она, почему, если есть закон кармы, то есть закон причины следствия, что любое действие создает последствия, и мы страдаем за то, что мы совершили, то есть, иначе говоря, действует закон вселенской справедливости, и люди получают то, чего они заслуживают. Часто люди спрашивают, а как тогда объяснить, что в мире столько несправедливости, и люди, которые делают гадости, живут плохо, они, в принципе, у них все хорошо, они процветают. То есть у них нет никаких проблем, да? Вот люди мне так обычно говорят. Вот я бы поверил в закон кармы, принял бы его как руководство к жизни, если бы было так. Вот человек сделал какую-нибудь гадость, и ему сразу раз...
2: И в глаз кто-нибудь ему сделал сразу.
0: То есть человек совершил поступок и тут же получил наказание. Тогда люди говорят, я бы поверил, что в мире царствует справедливость, там законы Бога, все нормально, все под контролем, Бог рулит и все остальное. Вот. Ну тогда бы мы бы все таким веселым маршем, как сегодня, пошли бы, значит, домой там куда-то вот в духовный мир. Все было бы хорошо. А так, поскольку этого нет, ну вот я живу как бы, как все, да, и, ну, вот так делаю, сяк делаю. Не верю я, в общем, во все эти причинно-следственные законы и прочее. Вот обычно вот такие вещи люди говорят. Вот. Все должно быть просто, да? И ответ на этот вопрос достаточно, на самом деле, сокровенен, и как бы он находится в глубине, вот это такой сакральный ответ, он, его нужно самому выстрадать. Я его озвучу, конечно, на уровне просто ума, но получить его можно только, человек только мог, может сам его выстрадать, получить его. То есть ответ на этот вопрос заключается в том, что понимаете, если бы все в мире было бы устроено таким образом, связь между причинами и следствиями была бы линейная, то есть вы бы видели видимую связь между причиной и следствием, тогда вы бы поступали бы правильно, но не потому, что это был бы ваш выбор, не потому, что это была бы ваша любовь, не потому, что это было бы ваше как-то действие, а потому, чтобы вы хотели получить благоприятные последствия. Понимаете, да? Вот. И вы бы превратились бы, мы превратились бы просто в роботов, которые действуют по определенной программе. Это не было бы жизнью, и тут не было бы возможности для любви. То есть любовь, она предполагает такие вещи, как преступление, она предполагает такие вещи, как вот эти все, вот то, что вот мы видим
1: вокруг. Он хочет, чтобы вы любились.
0: Да. Он хочет, и он хочет, чтобы мы любили друг друга, понимаете, и поэтому нет этой причинно-следственной связи линейной, вы ее не увидите. Вот. И поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы не верить в закон кармы. Пожалуйста. Это предоставляет полнейшую свободу для человека. И только если вы захотите действительно любить и действительно жить как сознательное вот это вот создание, вот только тогда вы увидите, как действует закон кармы на тонком уровне, на тонком уровне причин и следствий, когда вы увидите, что люди, которые ведут бесчестный образ жизни, не испытывают, ну как бы безответственно позволяют себе, проявлять равнодушие, проявлять агрессию, проявлять неуважение к другим, проявлять высокомерие и все остальное, вы увидите, что их наказывает закон кармы жесточайшим образом. И в чем проявляется это наказание? Ну, допустим, у нас в народе есть такая поговорка, что если Бог хочет кого-то наказать, что он делает с человеком? То есть человек перестает понимать вообще, у него пропадает тонкая связь с жизнью, он перестает испытывать искренность. А если человек перестает испытывать искренность, это страшное наказание, потому что он не может быть счастлив. То есть неискренний человек не может быть счастлив. Если вы делаете плохо по отношению к другим, вы начинаете людей не любить. Еще Федор Михайлович Достоевский сказал, что люди ненавидят тех, кого они обидели. Да? То есть когда мы делаем что-то по отношению к другим людям, мы начинаем их не любить. И из-за этого у нас появляется вот это вот как бы чувство, то есть мы перестаем испытывать искренние чувства по отношению к другим людям. У нас мы закрываемся, становимся одинокими. Это потеря разума, то есть человек теряет разум. Поэтому те, у кого вот это вот внутри есть вещь, они, ну, безусловно, наказаны очень жестоким образом. И потом это начинает уже проявляться внешне. Как это начинает проявляться? Очень естественным образом. У человека, поскольку у человека появляется вот эта вот определенная неискренность и такое холодное и пренебрежительное отношение к другим, то люди, которые его окружают, они начинают такого человека бояться и они начинают, у них появляется желание, то есть появляются враги, появляется очень много. И эти враги, они, соответственно, уже заканчивают работу закона кармы. То есть вначале вроде все хорошо, а заканчивается все плохо. Поэтому те, кто успешны внешне, но внутри счервоточены, эти люди, они в итоге заканчивают очень плохо. Все, без исключения. А те люди, у которых внешне вроде бы не все так, ну как хотелось бы, да, но внутри у них есть хорошие чувства, светлые, то есть их карма чиста, вот эта апрарабдха карма чиста, то есть внутри у них более-менее все светлое, эмоции. То есть они не испытывают этих гадких чувств по отношению к окружающим, стараются их при помощи своего сознания направлять направо, то есть не налево, а направо. Вот. Но такие люди в конце обязательно, то есть у них в итоге все процветает, у них все нормализуется, все становится очень хорошо.
1: А как вы достигли?
0: Это закон жизни.
1: Тест пройти как? На то, к какому лагерю относитесь?
0: То есть вы хотите пройти тест, не пройдя через это?
1: Через что? Нет, вот я вот про то, что вы говорите, то есть, что у меня в конце, какой цвет у меня, какого цвета будущее?
0: Вы можете это узнать уже сейчас. Для этого не нужно быть так называемым ясновидцем. Есть люди, которые говорят, что вот они ясновидцы, они могут увидеть будущее. Это все ерунда. В действительности вы можете узнать, что с вами произойдет, только тогда, реально сейчас уже, когда вы научитесь отличать содержимое вашего подсознания. То есть вы научитесь отличать, какие чувства, какие эмоции, какие вот эти вот пунктики находятся у вас на уровне сердца. То есть, когда вы эти вещи научитесь отличать, а это является темой ведического знания, тогда вы увидите свое будущее и сможете его изменить, если оно вам не понравится.
1: То есть, вот, как вы говорите, линии на руке, если вот они есть, что, их можно изменить?
0: Да, можно. Можно изменить. Линии есть на правой, на левой руке. То есть линии, которые меняются, есть линии, которые не меняются. То есть вещи, которые, ну, вы не можете изменить, например, скажем, если у вас нет одной руки, к примеру, не дай бог, конечно, никому, но, к примеру, если у вас нет одной руки, в результате процесса самопознания у вас она не вырастет, скорее всего. Вряд ли вы дойдете до такого уровня мистического совершенства, что раз у вас отрастет рука. Это с этими практически не случалось. Не нужно фантазировать на эти темы, но вы можете изменить именно вот эти вот вещи, которые были важны. И, соответственно, если человек научился менять содержание своих эмоций, научился управлять, это означает, что он овладел своей судьбой. Очень просто.
2: То есть как бы были выбиты, но
0: ждали? Сознательным усилием. То есть нужно понять, очень глубоко почувствовать, в чем заключается мой пунктик, моя эмоция. Тонкая, но устойчивая эмоция, привязка к конкретному человеку, конкретной ситуации, конкретным обстоятельствам. Вот какая-то привязка, которую я не хочу принять. Вот что-то такое, что я не хочу принять, чем я не хочу согласиться. Это или то, от чего я не хочу отказаться ни при каких условиях. Вот я считаю, что это обязательно должно быть моим. Я не хочу признать, что это может быть как-то по-другому или еще что-то. То есть вот когда вы обнаружите в себе вот эту вещь, вы в точности можете предсказать, что с вами случится.
1: Вот я, к сожалению, не могу это понять, о чем вы говорите.
0: Я знаю.
2: Контроль чувств, да, получается?
0: А?
2: Это и есть контроль чувств.
0: Это и есть контроль чувств, да. Причем я вам хочу такую вещь сказать, очень простую, практичную. 99,9% людей не имеет ни мужества, ни здравого смысла, чтобы это делать. Чтобы просто согласиться увидеть с тем, что находится в их чувствах, в их подсознании.
4: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Если мы рассмотрим природу человека, его как бы суть, это называется на санскрите «дхарма», «де», «дхарма». Самое ключевое, емкое слово в санскрите, вот это слово. Если вы поймете вот это слово, поймете практически все вокруг. Жизнь устроить великолепным образом, поняв вот этот один термин только. Потому что в высшем смысле слова «дхарма» означает «божественный». А в обычном смысле слова означает «долг», «путь», «цель», «процесс», «природа». Все это обозначается одним словом. «Дхарма» – ключевое понятие «природа». Вот теперь смотрите внимательно. Что такое природа камня? Твердость. Понятно. Природа сахара – сладкий вкус. Природа воды – жидкая, подвижная, текучая. Вот теперь мы понимаем слово «дхарма», видите? А от этой природы понятно. Понимая дхарму, я понимаю, как пользоваться этим. То есть жидкая вода, я знаю, если она жидкая, я знаю ее свойства, дхарму. Я могу прекрасно применять без страха, она у себя именно так поведет. Она не превратится в камень, а камень не превратится в воду. Не бывает таких вот непостоянств в природе. А у человека бывает. Вот пообещать и не сделать. Вот тигр всегда ест мясо. Это его дхарма. Это не грех для него. Дхарма значит природа. Он безгрешно остается при этом. А человек, какова его дхарма? В отличие от всех животных и других предметов и вещей, в чем его особая природа, дхарма? Кто знает? Что ж такое человек? Ответив на этот вопрос, мы многое сможем понять и соизмерить, и оценить правильно в этом мире. Дхарма человека исключительно в его мудрости и любви, добродетели. Никто, кроме человека, не привнесет это в мир. Это именно его особое свойство. Назначение. Отсюда и назначение, и цель, и деятельность. Дхарма – это все одно слово, видите? Мудрость и любовь, которая распространяет на все живое и неживое. И предметы с любовью делает. И с живыми существами мудрость, любовью общается. Он знает, как общаться с коровами, как с другими живыми существами, как с людьми разных типов. Потому что он мудрый и любящий. Это открывает ему все. Если камень не твердый, это не камень. Если соль не соленая, это не соль. Вы же понимаете? Если вода не жидкая, это уже не вода. Мы по-другому называем это. Либо лед, либо пар.

другое состояние. Если человек не любящий и недобрый, это уже не человек, строго говоря. То есть в этом смысле дхарма означает также обязанность быть таким. Потому что для тебя это хорошо, следовать своей природе. Кто подумает, ты тигр, или обезьяна, или слон, или собака? Нет, ты человек. Ты ракшас? Или ты рыба? Нет, ты человек. Любящий и добрый. Два понятия как бы синонимы, потому что мудрость и любовь, они очень близки. Чем больше мы получаем истинного знания, тем больше любви приобретаем.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Желание – это то, что неразрывно связано с нашей природой. Так как мы говорили вчера, да, что мы живые. Жизнь предполагает чувствовать, воспринимать мир, обретать опыт, чувствовать, думать, анализировать это, размышлять над этим и проявлять желание. То есть желание – это неотъемлемое качество каждого из вас. И из нас тоже. Из всех. И вот это вот желание, без него мы не мертвы. Без желания мы мертвы. И желание — это то, что наполняет жизнью нас. Жизнь без желаний невозможна. Это то, что вот делает нас живыми. Видите, сколько желаний? Много желаний. И хочется желать и исполнять эти желания. Давайте вспомним, чего можно желать. Какие у нас желания роятся в голове?
2: Поспать.
1: Смотрите, искренний человек. Учиться. Вот тут сомнения в этой стороне. Учиться. Не учиться. Еще какие желания есть? Общаться, поесть. Не хватило, что ли? Мне говорят, хватило, но еще бы поесть. А? Дети, семья, купить что-то, нет? Ничего не хочется купить. Коллекционировать впечатления. Продать квартиру, наконец-то. Желание быть счастливым, но какая-то конкретика же есть, да? Не просто же так гипотетически какое-то абстрактное счастье. Есть что-то конкретное.
2: Машину
1: хорошую. Хорошую, швейную, допустим. А, швейная есть, понятно. Которая ездит еще, да. Автомобиль. Что еще хочется? Любви.
2: Самолет,
1: вертолет, шоколадок. Да, одежду красивую. Дом в святом месте, в Майяпуре. Да, здорово. То есть смотрите, вот это все, и сразу, знаете, когда желание есть, сразу смысл какой-то появляется. То есть вот сидишь, желания нет, непонятно, что делать. В тот раз желание поспать. Ясное дело теперь. Все прояснилось. Раз, лег. Конкретика. Поесть. Знаете, сидел тоже, не понимал, что делать. Вот, не понимал, зачем жить. Поесть. Побежал. Буфет. Да, дом в Майяпуре. Побежал на работу. Или побежал, у кого-то попросил денег. Но тоже побежал. Взял ипотеку на чужое имя, да? То есть деятельность, желание, и сразу деятельность, и сразу жизнь закипела, некогда. Ну, то есть все, вот мы живем. Хорошая вещь — желание, сразу жизнь дает. И каким образом эти желания исполнять? Это же целая наука. Вот у вас большой опыт в исполнении желаний. 30 лет, 40, 50, одна жизнь, две. Много жизней. Вот поделитесь своим опытом. Вот вы пытались исполнять свои желания. Мы сейчас подойдем к искусству. Но вот какой ваш личный опыт того, ну как оно исполняется, это желание? Какие трудности возникают с исполнением желаний? Не сразу исполняется желание. Не полностью исполняется желание. Что? Вот если для себя желаешь, что-то не исполняется, а для других сразу исполняется. Ну-ка, подождите, ну-ка. Вот это да. Интересный у вас опыт. Желание исполнилось, а уже не надо. Кстати, вы сидите, кушаете, вы хотели там дополнительный пирожок, да? Вот этот вот с яблоками. Говорит, можно взять добавку? Нет. Ну ладно, ладно. Сидите, кушаете. Говорит, хотите добавку? Уже нет. Такое бывает, да? Интересное наблюдение. Еще какие наблюдения с желаниями? Подождите, тут подняли руку. Да. То есть уже не нужно, оно появилось, и уже другая проблема. Как избавиться теперь от того, что хотел? Да, давайте. Страх последствий. То есть ты исполнил желание, а потом оглядываешься по сторонам, как птица, которая клюет зерно, клюет, думает, повезло-то как. Но видели, как она клюет? Она смотрит по сторонам, потому что понимает, могут съесть. Да, то есть страх, исполняешь желание, но страшно, что тебе за это будет. Интересно, еще какие у вас опыт? Перепутал, да, не ту модель. Купил не ту модель машины, да, не то желал, надо было что-то другое. Я люблю эту историю про оливки рассказывать, как раз этот пример, да? То есть вот вроде бы мое желание, но такое сомнение, а мое ли это желание? А я ли это хочу? Может быть, эта реклама на меня повлияла, да? Быстро проходит. Насколько быстро? Очень быстро. То есть вроде обретаешь эту вещь, и через какое-то время она раз и нет, да? Не совпадают с теми, какими усилиями это желание было нам, желание нам принесло, да? То есть смотрите, есть проблемы, да? Привязанность к желаниям.
3: Нет, я удовлетворил его и к этому объекту привязался.
1: А, удовлетворил, разонравилось, а все равно хочется. Вот это мистика. О, вот это тоже бывает. Хотелось бы хороший автомобиль за 3 миллиона, да? А денег только 500 тысяч, как обычно. И еще даже, ну ты же даже еще не попытался туда идти, уже гнев возникает. Почему у них есть такие возможности, а у меня таких возможностей нет? Смотрите, сколько интересных наблюдений. То есть иногда у нас нет возможности исполнить свои желания. Иногда мы исполняем свои желания, понимаем, что-то не то. Либо даже то, но потом надоедает. Либо исполняется желание тогда, когда нам не надо. И потом непонятно, куда его девать, это желание. А бывает так, что даже надоело, уже понимаешь, что это гречка. Уже понимаешь, гречка. Та же самая. А все равно хочется, потому что альтернативы нет. И каково же искусство исполнения желаний? Это то, о чем мы будем говорить сегодня, попытаемся эту тему раскрыть и посмотрим, каким образом служение позволяет человеку исполнить все желания. То, о чем хочется сегодня рассказать. И можно сказать, в принципе, простая наука исполнения желания. Просто берешь его и исполняешь. Конечно, есть какие-то лайфхаки, да, что вот бутерброд лучше есть колбасой вниз, да, правильно. Как учат нас опытные люди, что так оно вкуснее. Ну, в принципе, просто берешь и исполняешь желание. Но вы сами рассказали, сколько трудностей возникает, когда следуешь такой простой логике. И я хотел вас познакомить с тем, как к желаниям относятся специалисты в йоге. В йога-сутрах Патанджали говорит нам о том, что желания появляются, внимание, в ответ на нарушение баланса в уме. Смотри, как мощно звучит. Еще раз и помедленней. То есть баланс, то есть состояние счастья. Изначально в уме находится состояние счастья. А сейчас приведу пример, чтобы вам было легче понимать это. Состояние счастья есть. И когда это состояние счастья нарушается, сразу же возникает желание каким-то образом вернуть это состояние счастья назад. То есть, когда счастье есть, то тогда нет желания что-то менять. Но как только счастье нарушается в сознании, сразу же возникает множество вариантов представления о том, как вернуть это состояние счастья назад. И чтобы вам было понятно, есть пример этого в нашей повседневной жизни – это умный дом. Умный дом – это система, ну, это не реклама, нет. Я не продаю системы по умному дому. То есть, просто картинку скачал с интернета. То есть, система такая, что в доме вставляются разные датчики, которые измеряют температуру, влажность, освещенность, что она еще… Двери закрыты, открыты, да? И также система подключается к водоснабжению, к отоплению, к вентиляции. Вот к этим всем вещам подключается система. И что происходит? Вот здесь в центре вы видите, это пульт управления у хозяина дома. И он задает на этом пульте параметры, которые он хочет, чтобы в доме поддерживались. Допустим, температура. Сколько температура хорошая дома? 24, говорят москвичи. Это же жарко, говорят люди из Европы. Я когда приезжаю вот, ну, туда, на запад, то я всегда, им говорю, можете включить отопление? Так у нас включено, говорят они. И ходят в пальто, да. А были в Японии, там вообще нет отопления дома. Бабушка ходит, говорит, почему так люди долго живут в Японии? У них отопления нет. Они хорошо сохраняются в холоде. Ну, реально. Вот просто привыкли жить вот так вот. И нормально. Так вот, ну, 24 градуса. Ставим 24 градуса. Так? И, допустим, на улице температура минус 20. А у вас выставлено 24. Какое желание появляется у этой системы? Включить обогреватель. И как сильно включить? Там минус 20, а вам надо 24. На 44 градуса разница. И там мощь такая, он, знаете, нагреваться начал. А если вы возьмете, еще окно откроете, настежь. Еще увлажнитель включит, то нагреватель будет работать еще в два раза мощнее, да? Согласны? Зачем? Чтобы вернуть состояние 24 градуса в вашу комнату. Закрываете форточку, 30 минут поработал нагреватель, 24 градуса, он успокоился. Вы говорите, нагреватель, может, еще погреем немного? Говорит, не хочу. Я чувствую себя комфортно. Открываем форточку, надо включаться. Зачем? Ну вот чувство некомфорта, 24 градуса должно быть. Уловили? Так вот, смотрите, атмосфера, в которой мы живем, постоянно врывается в нашу систему комфорта и делает дисбаланс в нашей системе. И это порождает в уме желание подогреть, съесть, поспать, побегать, купить. Зачем? Чтобы вернуть состояние комфорта в нашу систему. Понимаете? Ясен вот этот момент. И вот все желания, которые у вас роятся в голове, это попытки вернуть состояние комфорта. Теперь мы сейчас искусство изучаем, как сделать так, чтобы желания были удовлетворены. Теперь какие у нас есть особенности с этой системой? То есть первое мы поняли, что от настроек этой системы зависит то, насколько будут работать желания. У всех разные настройки. Поэтому мы все по-разному одеты. И мы все по-разному живем, разные настройки. Эти настройки нашего сознания, мы их называем ценности. Ценности. Эти ценности меняются от возраста. Вы приезжаете домой, помните, домой приезжаете? Какой-нибудь Урюпинск из Америки, правильно? И что тебя тянет домой? Ну вот походить по тем улицам, где вы были молодым и счастливым. Знаете, приезжайте домой, что вы, ну там, поздоровались, дали конфеты всем, кому надо. И потом что? Погулять. По тому парку, по тем улицам, зайти к тем знакомым, может, они еще живы. И как? И никак. Один мой друг, у него жил дом.

Я Анну его слушал, и, может быть, лет 20 я, когда его не слушал, приехал домой, увидел свои кассеты, думаю, надо послушать, вернуть комфортное состояние в систему. Включаю, думаю, надо же. И это мне нравилось. Поразительно. От чего еще зависят настройки? Настройки зависят от возраста, от периода астрологического, может быть, от общения. Поэтому это меняется. И еще одна вещь с этими настройками. Есть люди, которые постоянно крутят этот пульт. Безумцы. Они крутят этот пульт. Представляете? Там было 24 градуса. Через минуту он раз, ну, 13. Потом 25. Как ведет себя дом? Он никогда не находится в состоянии равновесия. И вот люди, у которых постоянно все меняется, постоянно они в таком вот находятся в поиске каком-то таком, они никогда не находятся в состоянии равновесия. Они переполнены желанием, то одно им надо, то другое, никогда не могут быть удовлетворенными. Встречали таких людей? Все есть, что надо. Ну вот это не надо уже. А вот это надо. Ну тебе же это не надо было, а это надо. Ну теперь наоборот. Логика такая, да, необычная. Так вот, несколько вещей. Настройки или ценности определяют, какие у человека будут желания. Потому что желание — это реакция организма, сознания соответствовать этим настройкам. Я хочу, вот, чтобы эти настройки были, и что нужно для этого, я готов, я хочу желать, и хочу это делать. Вторая вещь, что эти настройки зависят от многих факторов, в том числе просто от возраста. И третье, если настройки постоянно меняются, неустойчивые настройки, человек никогда не будет в состоянии покоя. Самое главное в исполнении желаний — это настройки. Теперь надо разобраться, какие настройки должны быть. Ну, то есть просто так вот исполнил желание и кажется, ну все должно быть нормально. Нет, поменялась климатическая атмосфера и опять появилось что-то. Поэтому надо найти такие настройки, которые как минимум сделают так, чтобы было легче поддерживать равновесие. А в идеале сделать так, чтобы человек в любых климатических условиях находился в состоянии комфорта. Классная задача. Вот если мы найдем эту формулу, если мы найдем эти настройки, эти ценности, если мы так настроим свой умный дом, то что бы ни происходило вокруг, мы будем всегда счастливы. Теперь как узнать эти настройки? По крайней мере, скажите, какими качествами должны обладать эти настройки? Вот вы уловили, да? То есть что-то должно быть такое, да, такая ценность, что вот, в каких бы условиях человек ни находился, он чувствовал себя комфортно. Что-то должно быть такое, что постоянное, неизменное, не зависящее от нашего... Подождите, это про наше мировоззрение речь. Что должно быть в нашем мировоззрении, какая должна быть ценность, которая позволит нам не, ну, как бы быть в комфорте, не возникает каких-то попыток что-то там вот улучшить. Что-то очень глобальное. Ну что это может быть? Что? Какую-нибудь формулу мы вот постоянное? А? Не мы. Удовлетворяющая всех, пока не конкретно. Я хочу эту настройку себе в сердце смонтировать и как-то вот раз так и жить. А, мощная фраза. Вот есть, ну, кто-то догадался, что не случайно там было слово «служение» написано. Наверное, все-таки оно. Да. А почему? Супер. Потому что всегда есть возможность служить, где бы вы ни находились. Хорошая вещь. Еще какие варианты люди предлагают? Какие формулы вообще люди предлагают, говоря, что вот если вы будете жить по этой формуле,

0: будет супер. Базироваться на священных писаниях, ну, там же что-то написано. Вот мне хочется понять, какая-то формула, которую, по которой я хочу жить. Ну-ка. Ага, то есть я живу не один раз. Да, я вечен, живу не один раз. Вот такая формула. Отдавать, а не брать. Какие еще формулы? Что все это иллюзия. Знаете, когда это все иллюзия, да, допустим, ну как вы реагируете на иллюзию? Вы как-то, ну никак просто, ну мираж. Этот мир — мираж. Поэтому что бы ни происходило, но мне не колышет это. По такой формуле люди живут. Но на самом деле для того, чтобы понять, какова формула счастья, какая настройка счастья, много философов, которые будут вам говорить, рекламировать, продавать что-то. Но для того, чтобы узнать, какая реальная рабочая формула, нужно посмотреть на людей, которые по этой формуле живут. Я как-то смотрел фильм, может быть, видели этот фильм «Поллианна», про маленькую девочку, у которой была одна формула. Формула, папа ее научил этой формуле. Однажды, когда у нее не было игрушек, они жили бедно, папа сказал: ну давай мы напишем благотворительную организацию, и они пришлют нам какой-нибудь подарок от Деда Мороза. И они прислали ей костыли. То есть они приходят на почту, посылка — костыли. То есть маленькая девочка, 12 лет, костыли. Она ужасно расстроилась. И папа тогда научил ей ее формуле. Говорит: скажи, а что хорошего, что позитивного есть в этих костылях? Она посмотрела с этой стороны, с этой стороны. Ничего позитивного в них не было. Она стала думать, размышлять, истерика. Потом говорит, папа говорит: самое радостное — это то, что они тебе не нужны. Вот это радость. И с того момента все, что она видела, что с ней происходило, она воспринимала с точки зрения: а что здесь хорошего есть? И она настолько была погружена в эту философию, что хотя они жили бедно, и там много трудностей у нее, отец и мать ушли, она осталась сиротой, жила у своей тети, которая была... Ну, она не слушала лекции Олега Геннадьевича, нет. Она была несчастной женщиной, которая изливала свой гнев на мух. Она их била просто всех. Убивала, да. Ну и людей бы тоже убивала, но просто, ну, неприлично. Вот. И она жила у этой вот страшной тети с этой формулой. И вся деревня была точно такая же, как эта тетя. Все были несчастные, брошенные, не умеющие общаться люди. Эта девочка там за год смогла научить всю эту общину этой волшебной формуле. Но когда она сломала себе спину, в нее врезался автомобиль, она оказалась инвалидом на всю жизнь. В этот момент ее формула не сработала. Она не смогла переварить эту ситуацию. Она расстроилась. Потом ей помогли, и, знаете, фильм хорошо кончился, но формула не сработала. Поэтому слушать о том, какова формула, кто-то говорит: все будет хорошо, кто-то живет по этой формуле. Я всегда у таких людей хочу спросить: а что вы под словом «хорошо» имеете в виду? Вот мне интересно. Знаете, все будет хорошо. Вы о чем? Вот под словом «хорошо» вы что имеете в виду? Вот что люди имеют в виду «хорошо будет»? Все умрем? Нет. Еще что люди говорят? Все будет хорошо. Вот прям уточните у человека, о чем речь. Здоровье будет. Ну не будет же здоровья. Что желания наши все исполнятся. Ну нет же такого. Ум будет спокоен. Ну нет такого ведь. Горе кончится, ну кончится, новое начнется. Поэтому вот непонятно, вот эта формула непонятна, все будет хорошо. Весь этот мир — иллюзия. Тоже непонятно. И я хотел вам рассказать о формуле, которую предлагает нам очень счастливый человек. В Бхагавад-пуране рассказывается история об отце и сыне. Прям отец и сын. А раньше веды объясняют, что в разные эпохи демоничные люди и праведники, они жили в разных местах. Когда-то было время, что праведники и демоничные люди жили в разных вселенных. Они не пересекались друг с другом. Потом они стали жить на разных планетах. Были звездные войны. Но это были разные планеты. Потом они стали жить на одной планете. Потом они стали жить в одной семье. А потом они умудрились залезть в одного человека. Это наша ситуация. У нас там двое, правильно? Но вот эта история про те времена, когда они еще жили в одной семье. Был папа, и вот папа, знаете, вот я вчера вам рассказывал, когда про зависть, Хираньякашипу его звали, папу звали Хираньякашипу, и он был порождением зависти. Его мать очень завидовала своей, как это называть, сестре, завидовала своей сестре, что она опередила его, ее. У него первый был ребенок, у нее не было. И она из зависти, вот движимая зависти, родила этого ребенка. Этот ребенок был, знаете, олицетворением просто вот этого злого чувства. Его таки звали Хиранья-кашипу. Хиранья означает золото. Его интересовало только одна, две вещи. Золото. Хотелось как можно больше власти, потому что деньги дают возможность исполнять свои желания, и власть дают. Он очень ценил этот металл. Не было банкнотов, было реальное золото. И вторая вещь, которая его интересовала, это кашипу. То есть кровать, сексуальные наслаждения. Две вещи, ради которых он жил. И когда он родился, он, знаете, его распирало от этого. И он жил по формуле. Умный дом. Хираньякашипу был настроен на то, что я здесь всем управляю. Все должны делать так, как я хочу. Вот с такими настройками он и вошел в эту жизнь. И знаете, мощный был мужик. Мощный. Стал работать. Пошел на работу. Просто сейчас у нас работают как? Ну, то есть дело какое-то, бизнес. Этот человек понимал тонкие законы. Он стал работать, пользуясь тонкими законами. Он стал совершать аскезу. 1000 лет он совершал аскезы. Не пил водку. Нет. Полный целибат. Матом не ругался. Был хорошим человеком. 1000 лет. Молился в Брахме. И с помощью этих тонких вещей он обрел невероятное могущество. И как только он обрел его, он дал ход всем своим неудовлетворенным, сжимаемым желаниям. То есть он открыл форточку, если с этим говорить, он открыл форточку, ну это аскеза, а здесь у него было на пульте 24 градуса, а там минус 20. Он форточку открыл, аскеза. Хотелось нагревать. Он говорит, нет, подождем. Но как только он накопил этого могущества, он, знаете, врубил этот нагреватель на полную катушку. У него было все то, о чем можно только мечтать. То есть если бы люди из Голливуда знали бы про Хираньякашипу, они сделали мощный фильм. Это как раз американская мечта. Он сделал все своими руками. Прям мог писать книгу, как достичь всего. И все его слушались. Он просто, знаете, немножечко хмурил брови, и люди бросали все и делали все, что он хочет. Он управлял стихиями. Он был настолько могуществен, что он в пьяном состоянии, это поразительное, конечно, свойство, не просыхал, короче, человек. Все время пил водку, глаза красные, вращались, но умудрялся в таком состоянии управлять стихиями. Представляете, сколько мощи. Но, обладая всеми этими возможностями, исполняя любые свои желания, он постоянно был неудовлетворен. Был у него маленький сын. Все его слушались. А этот маленький сын, 5 лет, поставил под сомнение его философию просто своим присутствием. И папа не мог этого терпеть. Огромный гнев. Настолько сильный, что он решил уничтожить своего маленького сына. Итак, смотрите, человек живет с этими настройками. Все должно быть так, как я хочу. Все мне должны. Я должен делать так, как приятно моим чувствам. И он не удовлетворен. Он не обрел счастья. Его философия по факту не работает. Тогда как маленький сын его, Прахлада Махарадж. Прахлада. Маленький 5-летний ребенок. Что только папа с ним не делал. Через какие трудности он не проходил. Я уж не говорю, что у него в угол ставили. Нет. Его бросали с крыши. Его травили собаками, ядом, змеями. Папа ненавидел его. Знаете, вот иногда у нас есть обида на родителей. Они не купили мне ту игрушку. Они не послали меня в Америку учиться. Они не любят меня. Они не заботились обо мне. Вот Хираньякашипу конкретно не заботился о Прахладе Махарадже. Он его ненавидел. Как относился Прахлада Махарадж к нему? Хорошо. Ну как так? Вот семинар о прощении. Ну как за такие вещи можно простить? Это же невозможно простить. Но настройки у Прахлада Махараджи были такие, что какая бы ни была температура за бортом, его дом не выходил из равновесия. У него не возникало желания убить, отомстить, написать в интернет, насыпать папе чего-нибудь в суп, помолиться Богу, чтобы он сдох. Таких желаний не возникало вообще. И вот умный дом не приходил беспокойство. Все было нормально. Этот нагреватель работал с той же скоростью. И вот интересно, какова была философия, какая была настройка у Прахлады Махараджи? Я поделюсь с вами этой настройкой. Кому интересны цитаты, прям конкретно, где этот стих? Это стих из 7-й песни Бхагавад Пураны, 7-й главы, 42-й стих. Сукхая дукхая мокшая санкалпа иха кармина, садопна тихая дукхам анихая сухавритах. Перевод этого стиха на санскрите такой. До тех пор, пока человек будет стремиться к эгоистичному счастью, он никогда не будет счастлив. Но как только он откажется от своего эгоистичного счастья, он сразу же становится счастливым. Ну, то есть это не просто человек, не просто, знаете, кто-то вот вышел из подъезда, у него спросили, знаете, эти корреспонденты, а как ваше мнение, каковы должны быть настройки? А я думаю вот так. Нет, это человек, который реально не приходил в беспокойство от любых событий, которые с ним происходили. Поэтому правильно нам Сергей Максимов. Ну, как бы рядом, да? Правильно нам Сергей сказал о том, что служение — это та формула, то настроение, та настройка, та ценность. Если она присутствует в умном доме нашего сознания, то она делает человека устойчивым ко всем происшествиям, стихиям, которые вокруг происходят. Потому что служить можно всегда. И даже если человек, говорится, мудрые люди, святые люди говорят, что природа живого существа заключается в том, чтобы бескорыстно, непрерывно служить. Это дает самое большое ощущение счастья живому существу. Но даже если человек не до конца это делает, хотя бы чуть-чуть идет в том направлении, ему открываются новые горизонты счастья, он становится менее подвержен влиянию обстоятельств. И я хотел поговорить о... Если служение — это та формула, то хотелось бы поговорить о совершенном служении. И всегда, когда слышишь слово «совершенство», какие у вас ощущения? Вот совершенство. Недостижимое, правильно, да? Вот кажется, что-то такое идеальное, недостижимое, это кому-то вот там, вот где-то там кто-то это когда-то сделал, а может, и не сделал никогда. То есть я так не смогу. Но я хочу вас научить, так как мы говорим о служении и говорим о том, что настройка на служение в нашем сознании дает самую большую устойчивость к трудностям и дает возможность тому, чтобы желание удовлетворить. Потому что если настройка правильная, просто не возникает какие-то желания. Ко мне подходит человек, говорит, вот у меня такое желание есть бросаться на людей и кусать их. Скажите, что мне делать? Надо менять настройки. Настройки надо менять. Поменяйте настройки, это желание исчезнет просто. Будут какие-то другие желания. Это желание пройдет просто. Поэтому служение — хорошая настройка. Но я хочу поговорить с вами сегодня о совершенном служении. Хотя бы иметь представление об этом. И мало того, я научу вас, как мы, несовершенные люди, у которых еще только, знаете, мы пытаемся настроиться на служение. Только пытаемся. Вот говорим сейчас об этом. Еще непонятно, приняли мы это или нет, но хотя бы говорим. Вот как нам, людям несовершенным, практиковать совершенное служение. Смотрите, как звучит. Несовершенным людям практиковать совершенное служение. То есть какие шаги мы можем сделать конкретные для того, чтобы обрести блага этого совершенного служения. А что такое чистое служение и как можно практиковать чистое служение? И мы видим здесь на картинке разные виды взаимоотношений. Это все служение. Вот он моет, кого он моет? Слона. Здесь отец, сын. Они общаются, вот энергия движется между ними. Вот здесь энергия уже такая, видите, она такая, ну, кучерявая энергия. Здесь вот такая светлая энергия, здесь энергия, здесь они растят это дерево. То есть все это взаимоотношения, правильно? То есть там в той или иной степени присутствует энергия служения, которая дает ощущение радости. Но если мы говорим о чистом служении, да, чистом, то каким образом это служение может проявляться? Сначала надо понять, с кем возможно, вообще в принципе возможна такая идея чистое служение. Давайте разберемся. Вот давайте назад. В чем проблема этого служения? Между обычными людьми, когда они обмениваются служением, есть такая вещь, что у человека это служение не может продолжаться долго. Оно в конце концов, знаете, надо пойти поспать. Слушай, ну поспать надо. Включить кондиционер, потом разберемся. Вот, хватит пока. Знаете, временность этого служения, временность. И второе, что у людей, у вот этих существ есть взаимные ожидания друг от друга. Они не просто так служат друг другу. Что-то хотят. И эта особенность связана с тем, что мы по природе с вами являемся зависимыми существами. Вот здесь на картинке вы видите свечку. И вот этот вот огонь эманирует из себя свет и тепло. И вот тот, кто является эманатором, то есть источником света и тепла, его на санскрите называют пуруша. Пуруша значит мужчина. Это мужчина. То есть это тот, кто может других поддерживать. Он из себя, значит, генерирует энергию и с помощью этой энергии может других поддерживать. Но так раньше считалось. Ну вот это вот изначальный вселенский Пуруша, мы называем его Господь Бог. И из него исходит энергия. И энергия на санскрите называется Пракрити. Пракрити на русский язык означает «женщина» или «энергия». Энергия означает, что ее нужно поддерживать. Пуруша, источник, поддерживает эту энергию. В чем разница между светом и теплом и светом и вот этим огнем? Может существовать тепло и свет без огня? Убираете огонь, тепло и свет перестало существовать. А может существовать огонь без света и тепла? Может. Просто. Ну, то есть он главный. Он главный. Он источник, он поддерживает, без него энергия не будет существовать. В этом идея. То есть разница между ними, что это источник, а это энергия. Так вот, энергия по определению всегда нуждается в спонсорах. Всегда нуждается в спонсорах. Правда, да. Вот обратили внимание, что для того, чтобы вам как-то вот исполнить свои какие-то желания, потребности, что вы делаете? Вот захотелось вам поесть, что вы делаете? Вот смотрите, вы сразу же к чему-то или кому-то обращаетесь. К деньгам, к жене, к буфету. Куда-то идти надо. А зачем вам куда-то идти? Просто щелкните пальцами и сыт. Какие проблемы? Иди. Это значит, что мы нуждаемся в помощи. Если мы нуждаемся в помощи, то означает, что мы прокрити, мы энергия. И вот это наше естественное положение. Мы все время нуждаемся в какой-то помощи. Теперь, если мы все время нуждаемся в помощи, ну, людей, либо процесса, кто-то говорит, мне люди не нужны. Хорошо, ну ты книжку открываешь. Ты зарядкой занимаешься. Ты свой ум качаешь. То есть ты обращаешься за помощью к какому-то процессу. То есть все равно ты к кому-то обращаешься или к чему-то. Значит, ты прокрити. И когда две прокрити сходятся вместе, то происходит вот такая ситуация. Смотрите, вот два у нас, две прокрити. Человек говорит, кот, ты мне нравишься. Но в уме, смотрите, у кота что? Поесть. А у него? Погладить кота, но чтобы не было как-то вот, ну, как это, давление сбросить. Чтобы мне как-то легче было. Так вот, смотрите, они вроде общаются, служат друг другу. Тот его гладит, кормит, тот ему мурлычет. Но ведь не просто так. Если кот перестанет вот это делать, он говорит, здрасте, я кот. Вы можете я погладить? Нет. А как? Нет. Есть давай. Слушай, кот, иди отсюда. Если кот, значит, приходит к этому человеку, говорит, я хочу тебя погладить, а есть не буду давать. Кот расстроится, уйдет. Да? Не просто так же это происходит. Почему? Они оба прокрити. У них есть потребности. Эти потребности они хотят исполнить. Так? И из-за этого чистых отношений между ними невозможно. То есть что такое чистое служение? Вот мы говорим чистое служение, совершенное служение. Что это значит? А откуда вы все знаете? Правильно все. Я думаю, как вы так все попадаете? То есть, когда у человека нет других ожиданий, кроме того, чтобы сделать другого счастливым, это называется чистое служение. Служение в чистом виде. Говорят, самая большая часть. Но каким образом, если у него есть потребности? И вот смотрите, если потребности есть у нас, мы хотим что-то, то можно предположить, что потребность есть у того, с кем мы вступаем в отношения. Так ведь? Но как же говорить о чистых отношениях? По определению нет же такого. И давайте сейчас вот сделаем перерыв, и после перерыва мы посмотрим разные виды вот этих вот корыстных отношениях. И потом я все-таки вас научу, а как же даже среди людей, которые корыстны по природе, возможны бескорыстные отношения.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Веды утверждают одну вещь, очень важную. И в этом отличие ведического мировоззрения или ведического представления о мире от нашего с вами, от того мировоззрения или того представления о мире, в котором мы с вами живем. Веды говорят, что все идет от тонкого к грубому. Современные люди по какому-то совершенно непонятному недоразумению считают, что все идет от грубого к тонкому. Так. И понять, почему они так утверждают, абсолютно невозможно. Это был тот самый парадокс, который окончательно разочаровал меня в современной биологии и химии. Потому что я все время пытался понять, каким же образом люди объясняют возникновение жизни на Земле. Так. Я занимался этим источником жизни, я крушил ДНК, чтобы понять, откуда она взялась. Крушил белки, чтобы понять, как они соединяются с нуклеиновой кислотой. И мне попалась в одном из самых уважаемых научных журналов статья про эволюцию. И там задавался вопрос, что возникло раньше, белок или нуклеиновая кислота? Так. И после многих-многих каких-то туманных рассуждений о том, что появилось раньше, белок и нуклеиновая кислота, вывод был такой, что они появились сразу вместе. Потому что белок не может появиться без нуклеиновой кислоты, нуклеиновая кислота не может появиться без белка. И вопрос, который у меня естественным образом возник, постойте, дорогие друзья, как же они вместе появились, если даже поодиночке они не появляются? Современная наука и люди, которые ее разделяют, мне, честно говоря, иногда кажется, что они просто притворяются, потому что до такой степени изначальная предпосылка, заложенная в основе современной науки, абсурдна. Она полностью абсурдна. Современная наука утверждает, что все идет снизу вверх. Так, теперь видели мы, что что-то в этом мире само снизу вверх шло. Ходит что-то само снизу вверх. Даже люди и то не ходят, они на лифтах ездят. Даже им трудно идти снизу вверх самим. Само снизу вверх ничего не ходит. Сверху вниз ходит само. Да все что угодно ходит. Все только снизу вверх и ходит. Ой, извиняюсь, наоборот. Это моя плохая карма, то, что я был ученым, она меня выдала сейчас. Все само ходит, только сверху вниз. Естественное движение, самопроизвольное движение, которое мы видим постоянно, на каждом шагу, это движение сверху вниз, правильно? Правильно? Согласны со мной? Снизу вверх что-то само идет или нет? Само ничего не идет так, ничего не поползет само. Вода может сама поползти снизу вверх, сама, только по капилляру, не только потому, что там будет капиллярная сила. Так, ничего от грубого к тонкому ничего не эволюционирует. Но от тонкого к грубому все эволюционирует или деградирует. И веды изначально говорят, что самое главное сознание, все исходит из сознания. Это единственная логическая предпосылка. Сначала я должен понять эту простую вещь. Все исходит...

0: Здравствуйте, вопрос для Дмитрия Пиченко. Как помочь мужчине помогать мне, женщине? У меня получается, что я не умею просить помощи, и в этом, наверное, проблема. Уже не знаю, что делать, как вдохновить его на то, чтобы любимый хотел поддерживать меня, или же ждать, или не ждать ничего. Получается отношения от недостатка, а не от избытка, и я уже не знаю, как это исправить.
1: Женщине необходимо учиться общаться со своим мужем. Надо понимать, что в каждом мужчине сидит некий такой Наполеон, что ли, домашнего масштаба. Надо учиться у этого Наполеона просить. Как к царю приходят с прошением, да? Или как к начальнику обращаются, пишут заявление. Он какой-то срок рассматривает. Не надо ожидать, что мужчина сразу отреагирует на ваши прошения, но их надо с периодичностью, с определенной подавать. И учиться просить – это вполне нормально. Современные женщины очень эмансипированы. Они не научены волшебным этим словам, к сожалению, но настоящая женщина, которая принимает прибежище у своего мужа, и это делает ей не только честь, но и также прибавляет больше успех. Мужчина, вдохновленный таким поведением женщины, сделает больше, чем если они будут находиться в состоянии конфронтации, доказывать, кто из них более крутой в семье. Так работает мужская и женская природа, когда они соединяются вместе, и каждая из супругов действует в соответствии со своей природой, в соответствии со своими заложенными от природы качествами, то эффект на выходе более и более высокий. За каждым великим мужчиной стоит вот такая великая женщина. В чем ее величие? Величие ее в том, что она была по-настоящему музой, она могла вдохновлять, могла просить. Учитесь это просто. Любая женщина может покорить сердце своего мужчины. Брови домиком, губки бантиком. Подчеркните свою беспомощность. Но это не должно быть наигранно, это не должно стать инструментом для манипуляции. Делайте это искренне, с целью, чтобы получить общее благо. Сложно в наше время поддерживать семью, но так или иначе, потенция, которая находится внутри нашей мужской и женской природы, ее хватит, чтобы перебороть вот весь все это безумие мира. И мужчина, он может стать настоящим защитником и быть этим самодостаточным и наделить достатком вас. Вот, наверное, все, что я могу.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Это удивительно. Вы сейчас можете понять очень многие вещи и по-новому на них посмотреть, если вы поймете, что вся судьба заключена в двух видах энергии – проклятиях и благословениях. Когда человек получил проклятие, оно выражается, в конце концов, в болезни. То есть психическая энергия, которую он получил, она застопорена, он не может ее проявить никак, или она в очень большом количестве, или очень большое напряжение. И ему нужен кто-то, кто бы откачал ее. С детства ее откачивает мама. Мама – это самый милосердный такой вот насос негативной судьбы. Все, что ребенку приходит в сердце, или из его прошлой жизни, или в этой жизни разбил коленку, обжегся, порезался, мама все абсорбирует. Если маме есть куда это деть, слава Аллаху. Если она не умеет это деть, она не умеет делиться, или мужчина не берет, то значит, однажды мама перенасытится и пойдет обратный процесс. Она начнет своей кармой грузить дочь. Так и происходит. Так и происходит к 15-16 годам. И раньше даже часто, да. Первые 5 лет мама как-то берет, но поскольку деть некуда, ее психическая энергия начинает возвращаться в психику дочери и разрушает ее. Потому что когда в психику ребенка приходит со всеми неудачами, лишениями, переживаниями, да, нагрузка из психики взрослой женщины, то ни одна нормальная психика уцелеть не может. И женщина перенасыщается этой энергией. И что происходит в итоге? Ни один мужчина не может ее выдержать, потому что она неадекватна. Если эта энергия продолжает подавляться, некому ее выразить. Негде выкричать, вырыдать, да? Негде молиться, не умеют молиться. То что получается тогда? Тогда она принимает форму болезни. И болеть это означает, очень много накопилось негативной энергии. Надеюсь, ничего сейчас, никакой ереси не скажу против принципов и того, что вы слушаете в лекциях Олега Геннадьевича Торсунова. Это мое исследование, это мое наблюдение, это мое изучение на протяжении многих лет. Сопоставляйте, сравнивайте. Если есть возражения, высказывайте. Но принцип таков, что всегда в этом мире настоящие отношения строятся по жесткой субординации. То есть более сильный должен забирать эмоции у более слабого. Так? Это называется дымоход негативных эмоций. То есть, когда мы имеем желание горячее, вот оно, горит желание. Желания наши сталкиваются в этом мире, поскольку мы немножко тут чуть-чуть эгоистичны, мы считаем, что наши желания самые важные, и постоянно натыкаемся на желания других живых существ, высших существ, других существ вокруг нас и собственного ума и тела желания. И появляется дым. Побочный эффект желания – это дым, гнев, скорбь, страх и стыд. Если этот дым может выходить, человек потихонечку осознает, почему у него берутся негативные эмоции. И происходит процесс коррекции, то есть процесс осознания, процесс самосовершенствования. И естественный процесс самосовершенствования – это когда тебе дают проявлять все свои свободные эмоции. Ты родился, и ты имеешь полное право первые 5 лет свободно проявлять эмоции. До 5 лет ребенок царь, говорит Чанакья Пандит. Но кто берет их? Вы думаете, кто? Вот вы говорите, кто болезнь берет? Здесь вопрос, кто болезнь берет? Доктор. А кто вашу болезнь брал до того, как вам исполнилось 5 лет? Если повезло, конечно. Наверное, повезло большинству. Мама. Болезнь. Например, вот когда ребеночка тут у нас в столовой произошло происшествие, да? Ну, плакал мальчишка, Вова наш, плакал сильно. Но как вы думаете, кто переживал более жутко? Он, мама или папа? Мама в первую очередь, папа во вторую, да, тоже сильно переживал. Просто когда мы переживаем скорбь или страх, мы в основном кричим на всех. У мужчин такая особенность. Если ему страшно или скорбно, или ему жалко, что произошло, он начинает кричать, гневаться. Потому что это единственная эмоция, которую нам позволяют проявлять свободно. Поэтому, когда мужчина кричит, не всегда значит, что он зол. Часто означает, что он испуган или очень сожалеет. Примите во внимание. Хотя поверить вам будет трудно. Просто нас не учили, как проявлять скорбь. Поэтому мы вот так вот с детства карму свою отдаем вот сюда, маме. Мама пробует отдать папе, но папа в детстве так много от своей мамы набрал, что он уже не хочет от жены. Он только видит, что у нее настроение плохое. Он говорит, так, что с тобой опять случилось? Чем ты опять недовольна? Что у тебя с лицом? Говорит сразу же. Что не так? И уже не хочется объяснять после такого вопроса, что не так, правда? До этого хотелось открыть сердце, но когда тебя так спрашивают, что у тебя с лицом опять? Приехали тут, нормально, солнце, все, фестиваль, понятно? Что ты хочешь, кислая такая вообще? Желаем всем счастья. Я желаю тебе счастья. Давай.
1: Я не чувствую, что ты желаешь мне счастья. Ты ругаешь меня.
0: Поэтому мужчина вот такой, он не может принимать эмоции. А здесь в конце Олег Геннадьевич Торсунов. В любой роли, как ваш советник, как наставник или как врач. То есть он забирает весь это. То есть эти люди забирают. В этом мире эти люди забирают.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем. Счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Госвами сказал. Юдхиштхира Махараджа спросил: «О Джанардана, как называется Экадаши, светлой половины дополнительного месяца в високосном году? Как его правильно соблюдать? Пожалуйста, поведай мне это». Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: «О Пандава, столь достойной хвалы Экадаши, светлой половины дополнительного месяца високосного года, называется Падмини. Он очень благоприятен. Удачливые души, соблюдающие его с решимостью и верой, возвращаются в мою обитель. Могущество этого Экадаши, дополнительного месяца в разрушении грехов, сравнимо с моим могуществом. Даже четырехголовый Господь Брама не может должным образом прославить этот Экадаши. Давным-давно Господь Брама рассказал Нараде об этом освобождающем, уносящем все грехи Экадаши». Лотосаокий Господь Кришна был очень доволен вопросом Юдхиштхиры и обратился к нему со следующими приятными словами: «О царь, пожалуйста, слушай внимательно, как я поведаю тебе путь поста в Падмини Экадаши, которому редко следуют даже великие святые. Надо начинать поститься в Дашами. За день до Экадаши не есть урад-дал, пинг-дал, горох, шпинат, мед, морскую соль, а также не обедать в чужих домах и не пользоваться бронзовыми тарелками. Надо избегать этих восьми вещей. В Дашами надо есть только один раз, спать на полу и воздерживаться от секса. В Экадаши преданный должен встать рано утром, но не должен чистить зубы. Затем он должен тщательно омыться, если возможно, в местах паломничества. Воспевая священные гимны из вед, он должен намазать свое тело коровьим навозом, смешанным с глиной, пастой из семян кунжута, травой куша и порошком из плодов амалаки. После этого преданный должен опять тщательно вымыться, после чего воспеть следующие молитвы: «О священная глина, тебя сотворил Господь Брама, очистил Кашьяпа Муни и поднял Господь Кришна в облике Варны.

Глина, я почтительно склоняюсь перед тобой. Будь добра и очисти меня, чтобы я мог поклоняться Всевышнему Господу Хари. О, навоз, ты обладаешь лечебными и антисептическими свойствами, потому что ты исходишь непосредственно из желудка нашей всеобщей матери-коровы. Ты можешь очистить всю землю. Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны и очисти меня. О, плоды Амалаки, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вы родились из слюны Господа Брамы, и вашим присутствием очистилась вся планета. Будьте добры и очистите конечности моего тела. О, Верховный Господь Вишну, о Бог Богов, о Владыка Вселенной, о держащий раковину, диск, палицу и лотос, пожалуйста, позволь мне совершить омовение во всех священных местах паломничества. Произнося эти прекрасные молитвы, воспевая мантры Господу Варуне и медитируя на все места паломничества, расположенные по берегам Ганги, надо совершить омовение в любой воде, находящейся под рукой. Затем, о Юдхиштхира, преданный должен вытереть свое тело, очистив рот, спину, грудь, руки и талию, перед тем, как поклоняться Всевышнему Господу, одетому в ослепительные желтые одежды и дающему наслаждение всем существам. Этим преданный разрушит все свои грехи. После этого он должен повторить священную гаятри-мантру, совершить подношение своим предкам, затем войти в храм Вишну, чтобы поклоняться Нараяне, супругу Лакшми-деви. Если возможно, преданный должен сделать мурти Радха Кришны или Шива Парвати из золота и подносить им чудесное преданное поклонение. Он должен наполнить медный или глиняный горшок чистой водой, смешанной с ароматическими веществами, накрыть горшок крышкой из ткани, а также золотой или серебряной крышкой, приготовив таким образом асану, на которой могут сидеть мурти Радха Кришны или Шива Парвати для поклонения. В соответствии с возможностями, преданный должен затем поклоняться этим мурти с ароматными благовониями, яркой лампой ноги, пастой из сандалового дерева, а также камфорой, мускусом, кункумой и другими ароматическими веществами, отборными благоухающими цветами, такими как белый лотос и другими согласно сезону, а также поднести прекрасно приготовленную пищу. В этот особенный Экадаши преданный должен петь и танцевать в экстазе перед божеством. Он должен избегать праджалпы всех видов и не должен также беседовать или касаться человека низкого рождения или женщины в период менструации. В этот день он должен особенно тщательно стараться говорить только правду и не должен никого критиковать перед божеством Господа Вишну, ни браманов, ни духовного учителя. Скорее, он должен с другими преданными слушать, как вайшнавы читают о славных делах Господа Вишну из Пуран. Не надо пить или даже прикасаться губами к воде в Экадаши, а тот, кто не может выполнять это предписание, должен пить только воду или молоко. В противном случае пост считается прерванным. Надо бодрствовать всю ночь, петь и играть на музыкальных инструментах для трансцендентного удовольствия Верховной Личности Бога. В течение первой четверти ночи в Экадаши преданный должен предложить своему почитаемому мурти немного мякоти кокосового ореха, во время второй – плоды бел, во время третьей – апельсин, а когда ночь будет подходить к концу – немного ореха бетеля. Бодрствуя первую часть ночи в Экадаши, преданный получает такую же награду, как если бы он совершал огништому ягью. Бодрствуя в течение второй части ночи, преданный получает награду, как если бы он совершил ваджапея ягью. Бодрствуя третью часть ночи, преданный получает награду, сравнимую с совершением ашвамедха яги. А тот, кто бодрствует всю ночь, обретает все вышеперечисленные блага, а также великое благословение, получаемое совершением раджасуи яги.
Нет лучшего дня поста в году, чем Падмини и Кадыши. Ничто не может даровать такую награду, как он. Будь то огненное жертвоприношение, здание, образование или аскетизм. Безусловно, тот, кто соблюдает этот священный пост в Икадыше, получит все блага, достигаемые омовением во всех местах паломничества мира. После бодрствования в течение ночи преданный должен на рассвете совершить омовение, затем тщательно поклоняться мне. Потом он должен накормить достойного брамана и с почтением дать ему мурти Господа Кешавы и горшок, наполненный чистой ароматной водой. Такой дар будет гарантировать преданному успех в этой жизни и освобождение в будущей. О безгрешный Юдхиштхира! Отвечая на твои вопросы, я писал правила и предписания, а также благословение Икадыши светлой части дополнительного месяца високосного года. Пост в этот день Падмини дарует благо, равное обретаемому постом во все остальные Икадыши. Икадыши темной половины дополнительного месяца високосного года, называющийся Парама Икадыши, так же могущественен в уничтожении грехов, как и Падмини. Теперь, пожалуйста, внимательно слушай, как я поведаю тебе чудесное повествование об этом священном дне. Пуласти Муни однажды рассказал эту историю Нарада Муни. Пуласти Муни как-то случилось спасти Равану из тюрьмы Картавирьярджуны, и, услышав об этом, Нарада Муни спросил своего друга: «О величайший из мудрецов, ведь Равана победил всех полубогов, включая Господа Индру. Как же смог Картавирьярджуна повергнуть Равану, который так искусен в сражении?» Пуласти Муни ответил: «О великий Нарада, в Трета-югу в династии Хайхая принял рождение Картавирья, отец Картавирьярджуны. Его столицей был город Махишмати, и было у него 1000 цариц, которых он очень любил. Однако ни одна из них не могла родить ему сына, которого он так сильно желал. Он совершал жертвоприношения и поклонялся полубогам и предкам, но из-за проклятия некоторых мудрецов был не способен родить сына. А без сына царь не радовался своему царству, так же, как голодный никогда не может по-настоящему наслаждать свои чувства. Царь Картавирья тщательно рассмотрел свое положение, а затем решил совершить суровую аскезу для того, чтобы достичь своей цели. Он одел набедренную повязку из коры, отрастил волосы и передал управление царством своим министрам. Одна из цариц, Падмини, рожденная в династии Икшваку, лучшая из женщин, дочь царя Харишчандры, увидела, как царь уходит. Так как она была целомудренной женщиной, то почувствовала, что ее обязанность – следовать по пятам своего возлюбленного мужа. Сбросив все царственные украшения со своего прекрасного тела и надев на себя кусок ткани, она последовала в лес за своим мужем. В конце концов, Картавирья достиг вершины горы Гандхамадана, где подверг себя суровой аскезе в течение 10 000 лет, медитируя и молясь Господу Гададхаре, владеющему палицей. Но он так и не получил сына. Видя своего дорогого мужа, истощенным до костей и кожи, Падмини нашла решение проблемы. Она пришла к деве Анасуи. С величайшим почтением Падмини сказала: «О величайшая женщина! Мой дорогой муж Картавирья подвергает себя суровой аскезе в течение последних 10 000 лет. Но Господь Кешава – единственный, кто может уничтожить все предыдущие грехи и теперешние трудности, все еще не смилостивился над ним. О, самая удачливая, пожалуйста, назови день поста, соблюдая который мы можем удовлетворить Всевышнего Господа нашей преданностью, которая так велика, что Он наградит меня прекрасным сыном, который будет править миром, как император». Услышав слова Падмини,
которая была очень целомудрена и предана своему мужу, великая Анасуя ответила ей очень ободряюще. «О, великолепная лотосаокая женщина! Обычно в году 12 месяцев, но после каждых 32 месяцев добавляется еще один, и два икадыши, выпадающие на этот месяц, называются падмини-икадыши и парамаикадыши. Они выпадают на два дыши в светлую и темную часть месяца соответственно. Ты должна поститься в эти дни и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, то Верховная Личность Бога Хари пошлет тебе сына. О Нарада!» Так Анасуя, дочь мудреца Кардамы, объяснила силу этих икадыши. Выслушав ее, Падмини с верой последовала предписанным правилам, чтобы иметь сына. Падмини постилась, не употребляя даже воды, и бодрствовала всю ночь, воспевая славу Господу и танцуя в экстазе. Господь Кешава был очень доволен ее преданностью и появился перед ней, сидя на спине великого Гаруды. Господь сказал: «О, прекрасная! Ты доставила мне очень большое удовольствие, постясь в икадыше дополнительного месяца. Пожалуйста, проси меня о благословении». Услышав эти великие слова владыки всей вселенной, Падмини вознесла Всевышнему Господу преданные молитвы и попросила его о сокровенном желании своего мужа. Господь Шри Кришна удалился со словами: «О, кроткая женщина, я очень доволен тобой, так как нет для меня месяца дороже, чем этот, а те икадыши, которые приходятся на этот месяц, наиболее дороги мне. Ты следовала указаниям Анасуи в совершенстве, поэтому я сделаю все, чтобы угодить тебе. Ты и твой муж получите такого сына, какого желаете». Затем Господь, избавляющий мир от горя, сказал царю Картавирье: «О царь, проси меня о любом сокровенном желании своего сердца, и я его выполню, так как твоя дорогая жена доставила мне огромное наслаждение».

появился на свет. Он был самым сильным во всех трех мирах, поэтому даже десятиглавый Равана не смог победить его в битве. Кроме Господа Нараяны, который держит диск, булаву и другие символы в своих руках, никто не мог победить его. Он обладал этими качествами благодаря своей матери, которая очень строго и с верой соблюдала Экадаши. Поэтому он смог победить ужасного Равану. Это неудивительно, о Нарададжи, так как Картавирьярджуна был благословением верховной личности Бога. С этими словами Пуластья Муни ушел. Всевышний Господь Шри Кришна завершил. «О безгрешный Юдхиштхира, так как ты спросил меня, я объяснил тебе силу этого особенного Экадаши. О лучший из царей, тот, кто соблюдает этот пост, несомненно достигнет моей личной обители. И если ты захочешь исполнения своих желаний, то должен делать то же самое». Выслушав эти слова своего возлюбленного Кешавы, Дхармараджа Юдхиштхира наполнился радостью, а когда пришло время, с преданностью соблюдал Падмини Экадаши. Сута Госвами подытожил: «О мудрый Шунака, я объяснил тебе все об этом благоприятном Экадаши. Каждый, кто с преданностью постится в Экадаши дополнительного месяца високосного года, тщательно соблюдает регулирующие принципы, прославится и счастливо последует обратно к Богу. А тот, кто просто слушает или читает об этом Экадаши, также получит великое благо и, безусловно, достигнет обители Господа Хари». Так заканчивается повествование из Канда Пураны о славе Падмини Экадаши. Экадаши – светлой части дополнительного месяца в високосном году.

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

Однажды меня угощали в одном индийском доме. Мы приехали куда-то в незнакомый город и пришли к каким-то совершенно незнакомым людям, браманам. И в ведической культуре одно из основополагающих положений звучит «Атитхи Бхагаван», что значит «незваный гость». Как, кто такой незваный гость? Кто-то говорит «хуже татарин», кто-то говорит «лучше татарин», в зависимости от своего отношения к татарам. Это говорится, незваный гость – это Бог. Когда незваный гость постучался на пороге вашего дома. Теперь я понимаю, если буквально этот лозунг применять в каком-нибудь городе типа Москвы, то, в общем-то, долго не проживешь. Если открывать всем и каждому, всем незваным гостям, то... Но в настоящей цивилизации действует этот закон. Незваный гость – это Бог. Когда незваный гость постучался на пороге вашего дома, вы должны принять его, как будто Бог к вам пришел. Потому что, кто его знает, может, это сам Бог пришел проверить вас. И когда меня приняли как Бога, я в первый раз действительно почувствовал себя Богом. Мне приятно было, не скрою. Но я уходил оттуда. То, что я получил там за час или полтора, который я провел в этом доме, оставило такой сильный след во мне, что я не мог их не благодарить. Я уходил и думал, ну что ж, как им спасибо сказать? Не просто спасибо как формальность какую-то. Как им так сказать, чтобы они поняли, что я им благодарен? Почему? Потому что от них столько получилось, что я не мог не быть благодарным. И точно такой же принцип воспитания детей. Детям нужно дать столько, чтобы они не могли не быть благодарными. И когда мы заложим в них это, то тогда они вырастут по-настоящему хорошими людьми и по-настоящему счастливыми людьми. Только тогда. Так что все начинается с любви. Причем абсолютно бескорыстной любви. Природа любви – бескорыстие. Сначала мать должна вкладывать бескорыстную любовь, принимая ребенка. Потом отец по-другому. Отец должен воспитывать ребенка строгостью, но все равно за этой строгостью должна стоять эта всепрощающая любовь. Если вы дадите этому, то можете не сомневаться в том, что ваш ребенок будет счастливый.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Я вас надеюсь, что наша встреча пройдет на пользу всем. Я перед этой лекцией думал серьезно о том, насколько я смогу выполнить свой долг перед вами. Мне нужна вот такая бумажка, где все активные лекции будут последовательно двигаться вперед. Мы знаем, что гармония – это непростая вещь, и по факту, чтобы жить в гармонии с собой, с окружающим миром, нужно разобраться в нескольких вопросах. Первый вопрос – это как мне относиться к себе. Второй вопрос – как мне относиться к этому миру. Третий вопрос – зачем я здесь живу? Если я не буду знать этого, то гармонии не будет. И когда вот эти вот вопросы решатся, тогда отношение к остальным будет уже как-то попроще. Я отвечу вам на эти вопросы сразу. Но вряд ли вы сможете это глубоко сразу понять. Даже я не понимаю глубоко ответа на эти вопросы. Но в процессе беседы мы с вами глубже разберемся. Это те вопросы, на которые надо отвечать всю свою жизнь. И каждый день человек должен настраиваться на ответы на эти вопросы, чтобы этот день прошел удачно. Потому что сам день будет выводить из этого состояния. И потом заново опять он будет. Итак, смотрите, ответы очень простые. Я вечное существо, которая живет не в Украине. Вечное существо, которое в этой жизни живет в Украине, в следующей будет жить еще где-то. Жизнь — это коротка. И настраиваться на то, чтобы всего себя отдать тому, что сейчас происходит со мной здесь, в этой жизни, это неправильный подход к жизни. Итак, я душа, я вечное существо, но душа, которая не знает об этом, я могу вам это легко доказать. Кто из вас реально каждый день постоянно понимает, что эта жизнь является, эту жизнь, каждую секунду этой жизни надо жить для того, что будет следующий, что будет дальше со мной. Если, допустим, вы не верите, что есть следующая жизнь, то тогда все равно же будет дальше что-то, да? Ведь не бывает такого, чтобы мы просто оставили этот мир, и нас не было. Понимаете, что вы будете дальше существовать? Кто из вас считает, что он не будет дальше существовать? Видите, есть такие? Нет, такие. Все понимают, что будет, да? Но мы что-то делаем для завтрашнего дня. Мы делаем что-то для жизни здесь, на этой земле. Это означает невежество, потому что жизнь не такая длинная. Но если полагаемся только на то, что здесь происходит, что будет дальше с нами, вы скажете, Олег Геннадьевич, это вообще, то есть это не в ту ботву вообще вы поехали. Но мы сейчас говорим, жить в гармонии с собой означает, что у меня сердце поет от того, как я живу. Вот здесь вот у нас внутри есть сила, которая каждый день мне говорит, я живу правильно или я живу неправильно. Вот здесь она находится. И когда человек, допустим, живет правильно, душа поет. Почему она поет? Потому что день прошел не зря. Понимаете? Но день может пройти не зря, если ты понимаешь, зачем ты живешь в этот день. Это ценный момент. Вы сейчас многие скептически на меня смотрят, думают, что что-то разогнался, не туда. Вы увидите, что эта лекция будет очень практической. Она будет вот прямо для вас специально. Ну, скорее всего, для меня. Вот. Но я надеюсь, что для вас тоже. Потому что, согласно моим представлениям, если человек не читает для себя, то значит, никто ничего не услышит. Я должен говорить для себя эту лекцию. Рассказывать вам о том, что мне надо изменить в своей жизни, что я должен сделать. Итак, смотрите, все очень просто. Если я не знаю, что каждый день — это экзамен будущей жизни. Веды говорят, а я изучаю веды и согласно им даю вот это вот знание все. И говорят, что утро каждого дня является экзаменом следующего рождения. Вот где человек родится и как, зависит от утра каждого дня. Вот как утро все вместе складывается, все наши жизни, там мы рождаемся. День следующего дня, день каждого дня является экзаменом молодости человека, его молодости, зрелости. А вечер каждого дня является его старостью. А как он засыпает, это является экзаменом его ухода из этого мира. Видите, как поменялось все, да? То есть я вам сейчас вот эту фразу всю сказал, и сразу понятно, что в этом мире все очень закономерно и глубоко. Я могу это вам доказывать бесконечно, на ваших примерах, в вашей жизни, если хотите. Я могу это доказывать. Люди, которые встают поздно с постели, они уже в этой жизни имеют болезненное рождение. Вот если взять, провести статистику, изучить, человек, допустим, любит поспать с утра. Все эти люди, которые любят поспать с утра, все они родились в неблагоприятной ситуации. И детство, рождение, вот это собрание детства прошло в трудной ситуации, в трудной. Это можно легко 10 человек взять, расспросить, и вы увидите. Люди, которые не могут вечером нормально совести, можно уже предполагать, что будет в старости. Если человек постоянно в раздраженном состоянии ложится спать, то он может в старости выйти из психического равновесия и выйти в старческий маразм. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что видите, кто я, как можно жить в равновесии. Если я живу не для сейчас, а живу для будущего, я живу уже для того, чтобы что было потом, тогда я уже понимаю, как мне жить. То есть я не планирую только на сегодняшний день, я живу серьезно, да? То есть кто я? Кто я? Я душа, которая живет не на Украине. Она живет в этом мире вечно. И если бы вы знали только, где вы жили в прошлой жизни, вам бы было очень интересно сопоставить все это. Я не буду вам свой опыт рассказывать, понимание человеческой психики, потому что, ну, как бы, я работаю вот с тонким телом, с психическим телом, я его лечу, то есть это, ну, все методики лечения связаны с этим. Если я вам сейчас буду подробно рассказывать, вот, то это приведет нашу лекцию к абсурду. То есть вот, многие из вас подумают, что я просто психически больной человек. Но так как я ориентируюсь в ситуации, я не буду вам сейчас давать как бы вот эти выклады там. Вот. Но есть такая песня: «Но и о том, что было, помни, не забывай». Да? Но проблема заключается в том, что у нас ограничена память. Я вам очень легко сейчас докажу. Мы не знаем, кем мы были в детстве сейчас. Мы просто примерно догадываемся, мы уже не помним. Большинство из нас не помнит события детства. Мы просто, ну, у нас есть впечатление о своем детстве, но события мы не помним. Мы не помним себя, какой я был конкретно человек в это время. Мы даже не помним себя толком 10 лет назад. Потому что когда люди нам рассказывают опыт отношений с нами 10 лет назад, мы очень сильно удивляемся. Ну, неужели это правда? Так, я душа, которая живет вечно. И если я это понимаю, тогда сердце будет больше радоваться от того, что я живу правильно. Больше радоваться будет. Потому что мы часто очень зацикливаемся на ситуации, в которой мы находимся, не понимая, что жизнь предназначена для будущего. В результате сердце недовольно нами. Есть еще другая причина, почему сердце недовольно, потому что ответ на второй вопрос. Зачем я живу? Это отвечает на этот вопрос. Жизнь человека — это не движение к наслаждению. Вы смотрите, мы все мечтаем о чем? Завтра будет лучше, чем вчера. Ну, то есть мы как бы, ну, у нас есть это внутри. То есть мы ждем счастья. То есть мы ждем счастья, ожидаем его. У нас будет несколько.

уверен в это, тогда хочется, что все будет нормально впереди, дальше лучше. Вот. Это означает, что мы верим, допустим, как человек мечтает о своей будущей семье, допустим. Он видит, что ему нужен такой близкий человек, чтобы с ним было все время хорошо. И в соответствии с этими критериями выбирает себе близкого человека. У нас такая идея. Веды говорят, что это означает невежество. Потому что они говорят, что эта жизнь предназначена не для счастья. Она предназначена для экзамена, после которого приходит счастье. Человек должен сдавать экзамены в этой жизни. Поэтому основа, главная суть жизни человека — это изучать, как жить правильно, и пытаться так жить. Не работать столько, сколько нужно, чтобы квартиру купить, а изучать, как жить правильно, чтобы быть счастливым. Потому что первую парадигму, которую я сейчас разобью одной фразой, у вас появится сильное сомнение в том, что происходит сейчас с вами. Это нужно, не волнуйтесь, нечего. Потому что это со всеми всегда происходит. Так устроен этот мир. Он специально создает нам ситуацию, чтобы мы потом поняли, что надо изучать, как жить все-таки, а не двигаться по ситуации. Смотрите. Внимательно слушайте меня. Вот эта идея, что надо работать для того, чтобы жить комфортнее, и работать больше, чтобы жить более комфортно, есть одна из самых больших засад в этом мире. Она разрушает полностью жизнь человека. Это засада полностью разрушает. Камни на камни не оставляет. Как это разрушение происходит? Очень просто. Смотрите, когда мы больше работаем, мы меньше уделяем время отношениям. Мы перенапрягаемся и больше болеем. У нас меньше отдыха, у нас меньше возможности работать над собой, развиваться и менять свое восприятие мира, свое положение в обществе. Оно меняется с помощью работы над собой. В результате человек попадает в кабалу своего желания иметь комфорт в этом мире. С другой стороны, послушайте меня внимательно, когда человек больше посвящает времени и силы работе над собой, он достигает хороших отношений внутри себя с близкими, с детьми, с друзьями, с женой. Потому что в отношения надо вкладывать силы. Большинство людей считают, что отношения должны просто само собой быть. Поэтому мы как смотрим на близкого человека? Не повезло. Не повезло мне. Почему еще мы так думаем? А потому что мы не знаем, что этот мир для экзамена создан. Здесь всем не повезло. Для каждого человека здесь создается такая ситуация, чтобы ему не повезло. Вы скажете, ну это не факт. Вот Алексей Петрович хорошо живет. То делать вид, что он хорошо живет. Вы же не знаете, как он живет на самом деле. Ну, это факт, что мы все хорошо живем, да, войны нет. С этой точки зрения нормально живем. Но если посмотреть глубоко в сердце, то можно жить совсем иначе. Надо просто разобраться, как. Гармония с собой означает ответить на эти вопросы. Второй вопрос очень простой. Я живу не для счастья. Очень легко это понять. Смотрите, если бы я жил для счастья, я бы рождался вот так вот. Раз родился. И потом не болел бы, если для счастья. Смотрите, веды говорят, самые страшные муки человек испытывает не во время смерти, а во время, когда он находится в утробе матери. Это описано в ведических писаниях. Древние мудрецы медитировали на состояние ребенка и описывали полностью, что с ним происходит на седьмом месяце. Он осознает себя и чувствует себя, как птица в клетке. Он не может ничего не увидеть, не понять. И в это время он вспоминает до 100 своих прошлых жизней. И он видит, что в каждой из них практически он не сдал экзамены своей судьбы. Он очень сильно кается и хочет жить правильно. Но когда он начинается рождение, он все это забывает, потому что боль, которую он испытывает в это время рождения, отшибает полностью память. Когда человек рождается, он не может не дышать, не думать. Страшные муки происходят. Потом он попадает в этот мир, который бьет его своей силой сразу. Отпечаток психически на нем накладывается. Этот отпечаток остается на всю жизнь, как судьба. Поэтому делает гороскоп человек на момент рождения. Почему? Потому что момент рождения
он настолько сильный отпечаток делает, что психика человека застывает на всю жизнь в этом состоянии, в этой эмоции рождения. И она диктует дальнейшую жизнь. Все. Видите, мы это все не знаем. Мы думаем, я для счастья рожден. Но смотрите, люди в страшных муках умирают. Я врач. А мне приезжают только чуть тяжело больные лечиться. И с этой точки зрения сложно понять, зачем столько страданий, если для счастья рожден. Зачем такие муки? Я не для счастья рожден на эту землю. Я рожден для экзаменов, которые дают счастье. Если я настраиваюсь на счастье, я попадаю в капкан. Смотрите, пример. Девушка, которая постоянно мечтает, что она найдет себе хорошего парня. В мечте живет. Смотрите, чем больше она мечтает, тем больше она создает образ, который недостижим. Она видит реальных парней вокруг себя, и они не подходят под этот образ. В результате она сомневается, стоит ли ей замуж выходить или нет, а время идет, и она стареет. Это означает, возможности, шансы выйти замуж уменьшаются. Вы не обиделись на меня? Все нормально? Подскажите меня, если там опять, что-то может не попробовать. Для меня все красивые здесь, в этом зале. Потому что я считаю, что человек душой свой красив, а вы на меня смотрите такими глазами, что я не могу ответить взаимностью. У меня не хватит столько силы, сколько у вас любви вместе во всех. Итак, вот эта мечта о муже – это страшная штука, потому что когда женщина входит в состояние мечты, она проникается вот этой идеей, что надо замуж быстрее. И она не может оценить человека, который по факту… Ну, то есть у нее это желание замуж становится настолько сильным, что она уже забывает про свою мечту. Ей просто быстрее замуж хочется, чтобы она воплотилась. Но самое интересное заключается в том, что она уже выходит замуж просто за того, в конце концов, кто хоть на нее обратит внимание. Она уже не выбирает. И причина, почему так происходит, потому что она, ее разум съеден этой мечтой. Она сильно привязалась к идее. Вот эти часто девушки не могут выйти замуж, потому что они быстро реагируют на молодого человека. Ну, то есть, они не ставят вот эту защиту от отношений с ним, не пытаются разобраться. Эта защита нужна для двух причин. Первая причина — проверить, насколько серьезен человек. И вторая причина — проверить, что за человек. Но почему девушка часто быстро вступает в отношения и тем самым быстро остужает мужчину?

пришли на крест на свой. Но знали, что будет трудно. Мы как идем венчаться? Я как-то был на одном браке, росписи, и как бы его превратили в спектакль, молодые люди. Когда их вот эта женщина, которая расписывала, спросила, считаете ли вы, что вы хотите вот выйти замуж за этого человека? Ну, сначала взять жену, эту девушку. И мужчина такой посмотрел на нее, ну, конечно же, такая, знаете, ну, просто играла. Вот она тоже подыграла, но тоже так, да, считай. Ну, в конце концов, создалась хорошая семья. Но я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что мы несерьезно относимся к этим вещам. Мы не понимаем, что дальше, что пойдут экзамены. Не балдеж, как мы ждали, экзамены пойдут. Если человек не готов к экзамену, представляете, ему сказали, что будет просто тусовка близких людей. Он приходит в это место, а там сидят преподаватели и говорят, вообще это экзамен сейчас. Надо сдавать экзамен, и ему сразу такой культурный шок происходит. Причина? Почему? Потому что человек настраивался на другое. И смотрите, все предшествует этому. Сначала медовый месяц, все так хорошо. То есть мы уже балдеем, нам вместе хорошо. А потом раз и понеслась веселая жизнь. Неожиданно. Итак, эта жизнь предназначена для сдачи экзамена. Вы сразу скажете, Олег Геннадьевич, так жить невозможно, если вот так думать вообще. То есть мы нас на негатив настраиваем. В одном монастыре монахи жаловались на то, что очень сухая пища, мало масла в пище. Да, я был свидетелем этих событий. Рассказываю про то, что я видел. И настоятель, он ничего не говорил, но когда была проповедь, он сел перед ними и говорит, все-таки, вот в чем ваш вопрос, чего вы хотите здесь, в этом храме? И они говорят, мы хотим, чтобы масло было более в пище, было больше. И он сказал им, что на самом деле вы знаете, что вот эта жизнь в храме предназначена ведь для того, чтобы совершать аскезы для Бога, а не для того, чтобы здесь балдеть. И они говорят, ну у нас изжога, как бы мы не можем уже питаться из масла. И он посмотрел на них и сказал удивительную фразу. Будет вам масло большими горящими котлами. Встал и пошел. Знаете, интересно, эта фраза вызвала эффект. Все монахи сразу же стали энтузиастичны. У них прошла изжога большинство. И они очень радовались пищей, которую они как бы получали в результате. Поэтому не факт, что правда – это та штука, которая портит жизнь. Но если слово сказано правильно, то сначала, веды говорят, всегда возникает горький вкус сердца, а потом сладкий. Потому что сладкий – это отражение того, что здорово, что я это узнал. Это мне поможет в жизни. Понимаете? Потому что в обмане-то жить ведь не хочется. Хочется жить честно по отношению к себе. И вот этот настрой на то, что будут экзамены, не означает, что жизнь плохая штука. Не означает совсем. Потому что, когда человек так настраивается, это особое состояние, в котором человек испытывает счастье. Но счастье другого рода, понимаете? Есть два вида счастья на Земле. Одно счастье, оно какое? Оно вот такое вот. Счастье, в котором мы наслаждаемся. Да? Это счастье одно. Другое счастье описано в удивительном стихе. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете? Держи лентяйку в черном теле. Ну, то есть, как бы... И этот стих не негативный, он позитивный. Видите, это тоже позитивный ключ, но он имеет другую природу. Понимаете, другую природу. Я разок был в святом месте в Индии. Я увидел одного святого человека. Он шел отреченный, он был отреченный. Но он шел с бревном, с большим на плече. И это бревно, как я узнал, он носит все.

0: Он никуда ты его не нес. Он всегда, когда шел, он клался за бревно на плечо. И сразу возникает вопрос, может, ему лучше в психушке поселиться, а не в святом месте? И у меня вопрос это тоже возник, потому что я врач по образованию. И я посмотрел ему в глаза, и я увидел в глазах неприкрытую бесконечную радость. Когда человек возлагает на себя аскезу добровольно, жизнь его становится прекрасной и чистой. Ему хорошо, потому что он уже выполнил свой долг перед этой судьбой. Потому что долг заключается в том, чтобы сделать этот шаг в своей психике. Я живу для экзамена, а не для того, чтобы балдеть. Итак, первый вопрос. Я душа, живу вечно. Живу я для экзамена в этом мире. То есть этот мир создан для моих экзаменов. Вот так, он создан для счастья, для моих экзаменов. Счастье будет потом. И третий вопрос. А что я здесь делаю? Ответ очень простой. Если бы я делал то, что надо, я бы испытывал счастье прямо сейчас. Значит, я делаю что-то не то. Видите, как бы мои ответы вас не удовлетворили, большинство из вас не удовлетворили моим ответом, потому что они просто больше интригуют, чем дают, да, ответ. И почему я так сделал? Потому что, согласно ведам, есть определенный правильный стиль чтения лекций. Сначала надо слушателя заинтриговать. Ну, то есть сделать так, чтобы он как бы, ну, подумал, и что теперь делать? Как жить? Это дает возможность лучше слушать. Я тоже сам себя заинтриговал. Сейчас мы будем с вами вместе изучать, как жить. Много сразу вопросов возникает. И я, прежде чем отвечать на них, расскажу ведическую концепцию устройства внутреннего мира человека. Внутреннего мира человека. И это объясняет, что я не тело. Не тело. Лучше считать, что я психическое тело. То есть я — это то, что проникает в сердце другого человека. Сразу возникает вопрос, а проникает ли? Вот у меня тогда этот ответ на вас, на этот вопрос, каким образом? Вот я вам дам, очень просто. Скажите, вы меня видите или чувствуете? А? И то, и другое. Хорошо, хорошо, и то, и другое. А поднимите руку, кто из вас слушал мои лекции до того, как пришел сюда? Смотрите в зал. Видите, 50% людей. Смотрите, ответ очень простой. Если бы было и то, и другое, тогда слушание лекции не дало бы никакого результата. Без видения меня. То есть вы меня видите и чувствуете, да, например? Это означает, никакого результата, когда вы просто чувствуете. Понимаете? То есть просто чувствуете слушание лекции, не видя меня. Это означает просто чувствуете. Теперь у меня вопрос, а вы соприкасались со мной, когда вы слушали мои лекции? Кто соприкасался, поднимите руку. Вот те, кто соприкасался, те и слышали. Те и слышали. Потому что когда человек думает о ком-то или слушает кого-то, в этот момент немедленно он устанавливает с этой личностью отношения, какое бы расстояние между ними ни было. Это ведическая концепция строения ума, тонкого психического тела человека. Психическое тело человека, оно связывает объект, с которого мы вспоминаем, с этим объектом, нас связывает немедленно, немедленно. И связь эта происходит глубоко в сердце. Если ты глубоко в сердце воспринимаешь объект, связь возникает глубоко в сердце. Если не глубоко возникаешь, не глубоко в сердце воспринимаешь. Понимаете? То есть видение человека стоит на втором месте, а чувствование человека стоит на первом месте. Вот тогда мы сейчас закрываем глазки с вами и вспоминаем своего близкого человека, как я его чувствую. Видите, кто-то из вас чувствует боль в отношении с ним, кто-то вообще не может вспомнить, как вы вспомните. Знаю, что Вася зовут так, как вспомнить, не знаю. Некоторые чувствуют светлая личность, такая светлая, чистая, очень рядом с ним живет. Кто так чувствует, поднимите. Это означает, что вы живете с близким человеком. Видите, подняло всего 3% людей в зале. Вы означает, вы живете с близким человеком. Все остальные не живут. просто пытаются жить с близким человеком, потому что жизнь происходит. Есть такое пространство у человека в психике внутри, называется на санскрите антахкарана. Антах означает внутреннее, карана означает причина существования. Ну, то есть человек соприкасается с другим человеком только там, в глубине сердца. И соприкосновение, вот кто я, это еще вопрос на этот кто я. Я чистое существо, стремящееся к любви, правде, искренности, чистоте, гармонии и так далее. Это я. Это то, что я. Вот я душа. То есть в душе нет тени грязи. Тени грязи нет. Я душа. Если ты вспомнил, светлая память у тебя о человеке есть, светлая память, значит, ты соприкоснулся с его личностью. Не потому, что он хороший человек, все души, все одинаково хорошие. Просто ты соприкоснулся вот с этим человеком, с его личностью. У тебя осталась светлая память о нем. Теперь возникает вопрос еще один. Смотрите, ответьте на него когда-нибудь в своем сердце. Когда от нас уходит близкий человек, почему мы плачем? Почему у нас светлая память не возникает, а мы плачем? Нет, ответ неправильный, не себя жалеем.
1: Значит, он был не близким.
0: А?
1: Значит, он был не близким.
0: Это ближе уже, он был не близким, да. Ну почему мы плачем? А? Мы хотим, да, наслаждаться им, это факт. Но есть другая глубокая причина, почему мы плачем.
2: Не выполнили свой долг.
0: Вот, вот, это кто сказал? У вас кто-то ушел недавно, да? Нет? 10 лет назад. Он ответил. Мы плачем, потому что я не сделал этого. Я не оставил о нем светлую память в своей жизни, хотя должен был это сделать. Это мой долг перед этим человеком был. Видите, в чем заключается долг человека? Вот это опять ответ на вопрос, что я здесь делаю? Вот мы же женились, да? То есть вот есть муж, жена. Что я здесь делаю? Я что делаю? Я делаю то, что потом, когда я закрою глаза, оставит светлую память о нем. А если ты делаешь что-то другое, значит, ты ничего не делаешь. Просто потом будешь горючими слезами плакать рядом с ним. Что ты делаешь? Ты думаешь о том, что он плохой, о том, что у него есть недостатки, он тебя мучает. Вот о чем ты думаешь. Но поймите, веды говорят, это не он тебя мучает. Это он реагирует на ту силу судьбы, которая из тебя же исходит. И он не может не реагировать, потому что так устроен человек. Если мы становимся родственниками, то человек обязан нас мучить, он не может. Из нас исходит такая сила невидимая, это трудно понять, это такое тайное знание. Исходит такая сила невидимая, что ему приходится испытывать боль от нас. Когда человек испытывает боль, начинает мучить другого. Человек мучает не потому, что ему хорошо, а потому, что ему плохо. Когда человеку хорошо, он нас мучает? Нет? Нет. Хорошо, он радуется нам. Но когда ему плохо, он мучает. Почему ему плохо? Потому что из нас исходит такая сила из глубины нашей психики, которая вызывает у него эту боль, и как результат боли, агрессия, раздражение. Я сразу... Вопрос напрашивается, а если я все-таки живу для вот этой внутренней причины в человеке, я все-таки вот это вот вот это вот внешнее, его характер, это все внешнее в человеке, характер, его поведение, ошибки, глупости, это все означает, что он не понимает просто, как жить правильно, у него нет знаний, ну глупый просто, ну не знает. Не получил образование. Я тоже глупый. Ну, все здесь глупые. Если бы не были глупые, они были счастливыми. Так? Знание означает счастье. Слово «знание» на санскрите звучит как «чит». «Чит». Знаете, как переводится «чит» слово? «Свет». И знание также. Человек святой. Святой означает знающий. Святой Он светит света и знает одновременно. Это говорят, что знание освещает человека светом. Свет знания. Есть русское такое слово. Свет знания. Тьма невежества. Да? Так вот, знаете, что когда светлая память о человеке всплывает в сердце, значит, что ты его знаешь. Знаешь этого человека. И на самом деле несложно знать, потому что с самого начала отношений нам дают светлый образ этого человека, Господь дает, и сердце открывает светлый образ, которым мы просто наслаждаемся этим образом, у нас медовый месяц идет. Мы его не запоминаем, ни в своем сердце не культивируем, память не бережем о нем, память не бережем об этом человеке, а просто наслаждаемся им. А потом, когда мы ругаемся, мы забываем, что когда мы создавали семью, то этот светлый образ нам был предоставлен. Иначе бы мы не вышли замуж, не женились. Как, зачем отдавать человеку жизнь, если нет светлого образа? Некоторые думают, Олег Иванович, а мне не показали. Поднимите руку, кто готов выйти замуж за кирпич. Никто не готов. Значит, вы как-то, когда выходили замуж, что-то показали, наверное. Просто вы уже не помните. Почему мы не помним? Потому что когда человек совершает оскорбление на другого человека, у него отключается память о его хороших качествах. Например, я не буду задавать вопросы, все равно не поднимите руку. Но я вам спрошу вас, для вас внутреннего «я». Вот есть в вашей жизни люди, у которых нет ничего хорошего? Нет ничего хорошего у человека в жизни. Если такой человек есть, значит, вы его оскорбили в своей жизни. Когда мы оскорбляем человека, мы теряем со его светлой памятью контакт. Теряем этот контакт после оскорбления. И мы постоянно оскорбляем друг друга, каждый день. Знаете почему? Есть одна причина. Веды говорят причину. Причина заключается в том, что мы внешним отношениям, внешним отношениям даем больше значения, чем внутренним. Веды говорят, что главные отношения — это когда человек садится утром и просто молится святому человеку, желает счастья близкому человеку, просит прощения у него, прощает. Внутренняя жизнь называется. Внутренняя жизнь, она до отношений происходит. Древние люди, когда начиналась военная обстановка страной соседней, и должна быть война, они сначала очень много молились о мире. Это называется внутренняя жизнь. И их умы соединялись с умами противника так, что вражда таяла. Потому что можно избежать войны до начала войны. И так и надо делать. Это делается с помощью внутренней жизни. Внутренняя жизнь означает, что ты уже готов вот к такому диалогу, который сейчас прозвучит. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемирятся, случайные недавние, давай бросим мелочи, мелочи, давай оставим главное. А что главным является? Светлая память. Это внутренняя вещь. Та внутренняя вещь является главным человеком. Если человек не живет для главного, значит, он живет зря с другим человеком. Потом будет плакать, конечно, слезами. Потому что Бог же не зря нас соединил. Вы скажете, меня Бог не соединял с этим человеком. Попробуйте уйти. Если вы так считаете, попробуйте уйти. Не сможете? Почему вот, вы не задавали себе вопрос, почему не могу уйти? Ведь хочется же, да? А не можешь. В чем причина? Кто-то держит? Нет другой причины. Он тоже будет глаза, мы тебя не видели. Тоже остается рядом. Значит, не он держит, кто-то другой держит. Тот держит, кого мы просили в сердце. Мы же в сердце просили. Я хочу замуж. Вот интересный такой момент. Вот человек один, никого нет. Девушка одна, никого нет вокруг. Она говорит, я хочу замуж. Кому? Вам вас спрашивают, да вас. Конечно. На первом ряду, да вас. Да, в черной кофточке, да вас. Нет, я вас спрашиваю, потому что я вижу, как вы спрашивали. У вас был длительный период, вы спрашивали, я вижу это. У вас есть сатанинская цель. Я вас спрашиваю. Вы кого спрашивали-то? Не знаете? Вот в этом проблеме. Мы не знаем, с кем мы там общаемся в своей сердце. Я вам расскажу как-нибудь попозже. И постоянно вас спрашивают, денег нет. Я просто устал от работы, уже не могу. Вас спрашивают там внутри в сердце, с кем разговаривают. Да нет. Начну, потому что правда. Итак, есть ум. Что такое ум? Это психическая структура, которая связывает нас с окружающими людьми. Тесные связи возникают. Чем больше мы строим отношения, тем теснее связи в уме. Связи означают переливание судьбы от одного человека к другому. Они смешиваются с судьбой. Причем смешиваются не то, что я отдал свою судьбу, теперь все, ты будешь страдать, а нет. Как некоторые философы говорят, люди, которые не изучали законы судьбы серьезно, они всякую ахинею несут. Например, они говорят, что родители, что дети, что родители передают свои болезни детям. Невозможно передать болезни детям. Дети болеют от своей прошлой жизни. Почему же у них похожие болезни, как у родителей? Потому что как сделать так, чтобы человек отработал свою карму в этой жизни? Есть такой анекдот на эту тему. Самолет падает, я сейчас на самолет летел, вспомнил анекдот. Самолет падает. И одна женщина искренне молится: «Господи, спаси нас! Нас здесь сидит 300 человек, спаси! Сейчас мы все разобьемся!» И из сердца голос такой возникает: «Так я вас 3 года сюда вместе собирала!» Этот же голос, он возникает тоже из сердца, но не у всех, потому что мы не слышим. По поводу того, я от мужа хочу уйти. Так я вас собирал сколько, чтобы вместе судьбу свою отработали. Зачем же сейчас сразу это все разрушать? Надо же это, чтобы исполнилось. Понимаете, о чем говорю, нет? Почему держит судьба людей вместе? Так вот, как обезьянки прыгали с ветки на ветке, а не можем держать судьба вместе. Потому что есть причина. Причина заключается в том, что когда люди связываются с судьбой вместе, то эта связь означает, что через него я буду сдавать экзамен. Мы сами выбрали, через кого сдавать экзамен. Никто не составлял. Когда девушка смотрит на молодого человека, думает: вот с ним я буду наслаждаться. Господь в сердце, который отвечает на вопрос, кстати. Веда называет, что Господь в сердце живет как голос совести, как ощущение счастья и страданий. Он живет как знание о судьбе. Он живет как луч солнца, который... Везде солнце видно, да? Вот мы видим солнце в каждой части земли. Но солнце одно, но в каждой части земли оно живет в виде луча своего света. Так и Господь в виде луча света живет в нашем сердце. И Он, мы с Ним общаемся. Если вы не общаетесь, тогда не спрашивайте. Не говорите: «Мне так плохо». Не говорите, зачем это говорить, если никого нет. И так мы сдаем экзамен. Мы сами выбираем, через кого будем сдавать экзамен. Когда мы выбираем, мы думаем, что мы будем наслаждаться этим человеком. Я выбираю его для счастья. Но Господь в сердце выбирает для сдачи экзамена. И Он интересную вещь сделал, что именно тот человек, который очень сильно нравится, такой просто сильно, страстная любовь, больше экзаменов, значит, сдавать через него. Веды говорят, сколько ты счастья получаешь от человека, надо предполагать, столько же страданий ты получишь от него. Ну, допустим, вы скажете: «Олег Геннадьевич, бывают такие ситуации, когда только счастье получаешь, и все». Но все не бывает, потому что дальше наступит момент расставания. Потому что люди расстаются, они не могут жить вечно, потому что кто-то уходит из этого мира. Даже если вы всю жизнь прожили вместе, потом наступает момент расставания. Время этого расставания человек. Дальше что с ним происходит?
3: Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой.
0: Да, то есть и он дальше получает страдания. Столько, сколько счастья, столько страданий. Уже без человека, но все равно от него. Потому что он уже не может ни от кого другого столько счастья получить. И это страдание. Видите, все в равновесие входит. И, допустим, девушка, которая осталась без мужа, которая приносила ей только счастье, она больше ни за кого замуж выйти не может. А если выходит, она смотрит не то. И она опять одна остается и помнит просто о том человеке. Все, осталась одна. То есть страдания тоже есть. Всегда, если есть много счастья, будет много страданий. Вы скажете, ну, Никитич, ну зачем я здесь тогда родилась? Какая-то фигня. Это в том случае, если ты не сдаешь экзамены. Потому что когда ты сдаешь экзамены, каждый сданный экзамен увеличивает счастье. Это счастье уже не зависит от судьбы. Это новое счастье. Это победа над судьбой называется. И побеждаем мы судьбу с помощью разума. Ум — это структура, в которой мы живем, психическая структура. И это объясняет, есть ум сравнивается с озером. С озером, да? На срезе. Волны озера — наши мысли. Мысли находятся вот здесь у нас, в левом полушарии. Здесь мысли и чувства. Воля и желание справа. У мужчин больше энергии идет с правой стороны в теле, поэтому у них сильнее воля и желание. У женщины больше энергии с левой стороны, поэтому у них сильнее чувства и мысли. Мысли, что это такое? Это способность аналитически мыслить, способность видеть ситуацию, способность быть экспертом как бы, в ситуации. Да? Поэтому женщины, они очень сильны в том, что известно. Они, им трудно жить там, где неизвестно, они боятся неизвестного. Но когда они вникают в ситуацию, у них очень сильная склонность учиться, потому что мысленная система, мысли развиты. То женщина быстро схватывает ситуацию, становится экспертом, там неизвестно. Но если неизвестная область, она боится эту область. Мужчина. В известной ситуации он не эксперт, но у него есть способность изучать ситуацию, менять, то есть он может продвигать. Поэтому женщина хочет замуж. Почему? Потому что так надежнее. Есть кому продвигать ситуацию. Ходить на работу, там, что-то делать. Она эксперт в том, что уже создано. Это отношения с мужем, с детьми, с родственниками. Там как рыба в воде женщина. Вообще ничего не соображает, что происходит. Там с детьми, с семьей, она ничего не соображает. Женщина всем рулит там. А мужчина, он может идти вести семью вперед. Он эксперт в этом. Он может менять ситуацию. Воля и желание мужчины, да? Я все смогу, я клятвы нарушу, своим дыханием землю обогрей. Это женская песня, нет? Нет? Ну вот я об этом. Некоторые думают, что одинаково. Мужчина и женщина одинаковые. Это называется эмансипация. Это не одинаково. Надо знать, что это не одинаково. Есть разница. Итак, сначала волны, да? Мы разбираем срез ума, говорим об уме, об его строении, волны, внешняя часть ума, чем мы думаем. Дальше, верхняя часть озера ума. Верхняя часть, вы не устали? Верхняя часть озера ума – это наше настроение. Верхняя треть воды, верхняя треть, там, где мы плаваем, наше настроение. Мы в нем плаваем настроение. У меня хорошее настроение, у меня плохое. Мы осознаем настроение свое. Дальше средняя треть, вот середина озера. Мы уже туда не можем донырнуть, там уже глубоко. Это зона контролируемых функций всего организма. Она связана со здоровьем и болезнями человека. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну, он же не может контролировать здоровье и болезни. Хорошо, тогда у меня вопрос. А что контролирует здоровье человека? Согласно нашей медицине современной, нервной системы и гормональной функции. А я задал своему преподавателю по физиологии вопрос, когда был студентом, а что контролирует гормональные функции и нервную систему? И он посмотрел на меня, как на чудо, как на северного оленя. Показался такой, иди меня, олень, по моему хотели. Потому что он всю жизнь как бы изучал физиологию, и я ему задал вопрос, который он должен был задать перед тем, как ее изучать в себе. Но он испугался этого вопроса, сказал, что ты слишком много хочешь знать, изучать кишки, иначе бойку получится. Я кишки-то изучал, конечно, но у меня вопрос-то остался в сердце. И я на него ответил, когда с Лидами познакомился, что точно так же, как Чукча считает, что ток течет из розетки. Он верит в это, что розетка дает ток. Вот. Но есть ученые, которые изучаются дальше, там за розеткой. Вот веды изучают, они сказали нам, что деятельность нервной системы контролирует ум, энергию ума. С нашей точки зрения ум означает то, чем мы думаем. Это факт, но это часть ума. Есть еще другая часть, которую мы не знаем в себе. Но, знаете, я вам одну вещь скажу, задумайтесь об этом серьезно, задумайтесь. Вот мы, допустим, покушали, мы знаем, что там происходит дальше, нет? Ничего не знаем. Но там ведь происходит все очень в высочайшей степени квалифицировано. Все усваивается как надо. А даже если не как надо, мы об этом узнаем тут же прямо. Даже я не говорю про то, что происходит потом. Я говорю о том, что самочувствие меняется. Не усвоилась пища сразу, раз, что-то как-то поплакело. Мы же узнаем сразу, так? У нас есть сигналы. Кто дает сигналы? Видите, интересно очень знать, что все происходит под каким-то контролем. И эта вот деятельность ума, она не, это не последняя инстанция этого контроля. Но веды объясняют, что именно эта энергия ума контролирует все функции организма. Вот эта сила ум означает, с точки зрения понимания, что это такое, это настроение, это ощущение своего характера, ощущение своего поведения. Вот я остроение, ощущение своих черт поведения. У меня такой характер, ты со мною не шути. Это касается всех женщин, потому что женщинам шутить нельзя. Они к личной жизни, к отношениям это относятся очень серьезно. Если мужчина начинает шутить, балопец. Не понимаю, что за отношения. Вот, это называется уже это энергия ума. Отношения означают энергия ума. И поэтому очень сильно характер связан с болезнями человека. Очень сильно. Потому что это одно и то же. Это тоже энергия ума. Болезни тоже контролируются, тоже энергией ума. Допустим, есть такое понятие окопная болезнь. Окопная болезнь означает танк. Увидел человек танк в окопе, и у него потяжелело в штанах. Неожиданно происходит эта вещь. Раз чувствует, что там тепло и тяжесть какая-то. Но он не заметил, как это произошло. Потому что он видит танк перед собой. Вот, и к чему я это говорю? Я говорю это к тому, что испуг, он вызывает определенную реакцию в кишечнике, потому что испуг находится в пахе. Вот здесь паховая область отвечает за это. У нас есть три центра разума. Я немножко забегаю вперед. Нижний центр разума отвечает за сохранение жизни человека, за вечность. На нашу вечность, нашу возможность жить отвечает. И когда танк идет, то этот очень центр очень сильно напрягается. Это дает, влияет на кишечник, не только на кишечник, на все органы, которые связаны с этим нижним центром. В результате возникает окопная болезнь. Кстати, птичка, вот интересно, что мы закладываем пищу, да, и в какой-то момент мы знаем, что дальше нужно делать. У нас появляется необходимость. Но в промежутке вот между этими двумя моментами мы ничего не знаем, что там происходит. Мы только знаем, что у меня хорошее настроение после еды, значит, у меня все переварилось. Или плохое, значит, не переварилось. Это означает, что вот эта вот часть ума поработала с пищей, и наверх пошла информация в виде хорошего настроения, переваренной пищи или плохого. Видите, да? Я вам объясняю, как система работает. Дальше три. Вам не сложно? Все нормально? Третья часть озера ума, самая нижняя, она отвечает за судьбу человека. Это уже не касается меня лично, это касается вот этих связей всех. Вот эти все связи настолько глубоко создаются. Вот мы, допустим, познакомились друг с другом, глазки построили, там, полюбили друг друга, их взгляды встретились, и, конечно же, сразу полюбили друг друга. Но они не догадываются даже, что при этом возникают такие связи между ними, которых они не видят, не слышат, но они не могут разлучиться в результате. Связи очень прочные возникают. Человек не может вырваться из этих связей. Они привязаны, вот эта сила этих связей, люди друг к другу. Также человек привязан к своей стране, этими силами связи, к дому, в котором он живет. И даже когда он садится в трамвай, ехать, и встает билет купить, потом, когда он назад идет, видит, кто-то сел на это место. И он говорит: извините, это я здесь сижу. И тот спрашивает: в смысле? Видите, я здесь сижу. Говорит: ну до этого я здесь сидела, я пошла купить билет. Ой, извините, пожалуйста, и встает. Хотя это, ну, с точки зрения разума бессмыслица. Потому что она здесь сидит временно, и он здесь сидит, и вообще это не ее собственность, не его. Но человек привязывается к этому сидению, и все понимают, что да, извините, вы сидели здесь до этого, встали купить билет, это ваше место, значит. Садитесь опять. Некоторые не соглашаются. Говорят: я сижу теперь, это мое место. Возникает вражда между людьми. Если бы мы не привязывались к этому месту, вражды бы не было. Почему вражда возникает? Потому что возникает боль. Я уже привязался к этому месту. Моя самая глубинная часть моей жизни уже привязалась к этому месту. Я уже здесь освоился. Я знаю, что мне здесь ехать до конца уже остановки. А этот козел не дал мне нормально жить. Возникает как бы очень сильная ненависть к этому человеку, который мне испортил жизнь в виде того, что он сел на мое сиденье. Хотя если бы я стоял, просто стоял, то он мне жизнь бы не испортил. Я, допустим, сам решил не садиться, просто стоял. Он бы жизнь мне не испортил. Но сел, ну, слава Богу, теперь мне меньше, еще больше сидеть. Я теперь уже знаю, что садиться некуда, и я расслабился. Все. Так хотел сесть. Ну, тренировался в воле. Он мне помог. Сел и все, и меня конный могу дальше тренировать. Игорь, чему вы это все вот нам говорите? Это сидение. Почему тут это? Я просто в сравнении. Вот представьте, если мы привязались к сидению, как мы привязываемся к близкому человеку, с которым пошли хотя бы год. Если сидение нам уже нервы мотает, то как будет дальше жизнь наша течь рядом с этим близким человеком? Мы привязались к сиденью, карма начала действовать через него уже. Но вы не заметите, что когда садишься много народу, постоянно думаешь: сейчас гонят. Потому что все хотят сесть в автобусе, а ты сидишь там. И некоторые думают: я не успел. Не с сожалением смотрят на себя. А некоторые с откровенным агрессией смотрят, потому что они считают, что это по праву мне место принадлежит. Так возникает междоусобица в автобусе. Люди сражаются за возможность наслаждаться в этом мире. Но смотрите, человек, который принял, смотрите, глубокий философский вопрос сейчас. Это неприятно то, что я сейчас скажу, но это правда, которую надо признать. Человек, который взял самое скромное место в автобусе и сказал: мне здесь хорошо жить, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Самое скромное, никто не претендует. Это будет самый счастливый человек в автобусе, потому что одни будут сидеть на сиденье, другие будут на них смотреть. Между ними будет страдание. А тот, кто вот радуется, просто стоя на своем самом скромном месте, он один остался без этих всех, потому что он принял судьбу. Судьба означает: едь спокойно, не рыпайся. Судьба автобуса такая: едь спокойно, не рыпайся, не ищи себе лучше, чем положено, иначе будешь страдать. Так мы хотим получше квартиру сделать, эта петля. Вот тебе положено так, но ты хочешь лучше, значит, будут страдания. Потому что ты думаешь, что ты живешь для счастья, а не для сдачи экзамена. Итак, нижняя самая часть ума, самая главная. Там находятся все эти связи между людьми. Это очень сложная тема для понимания. Веды говорят, что когда человек чисто теоретически признает, что то, что его окружает, это и есть то, что мне положено, он достигает спокойствия живого.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Сегодня мы поговорим о самом сокровенном. Сегодня мы поговорим о любви. Тема достаточно закрытая. Говорить о ней никто не умеет. Культура разговоров о любви потерялась, поэтому будем учиться восстанавливать эти навыки разговоров о любви. Надеюсь, что-то у нас получится. И некоторое таинство любви — это настолько необычное чувство, что никто даже не пытается его объяснять. То есть некоторое табу на объяснение этого явления. Есть что-то, что никому не понятно. И это происходит, потому что все чувствуют, что любовь — это некоторое неземное явление, что она приходит из какого-то другого мира, имеет какую-то другую природу. Поэтому невозможно так просто об этом говорить на нашем языке, как-то вот не объясняется. Мы уже говорили, да, вчера о том, что любовь по определению должна быть бескорыстной, вечной и углубляющейся, увеличивающейся. И в материальном мире мы не находим источников такой любви. И это нам дает понять, что истинный источник любви находится далеко за пределами нашего мира, что это нечто такое более духовное, нечто требующее другого разговора, других терминов, другой концепции, другого мировосприятия. И вот этот источник любви, сама вот эта духовная концепция любви говорит нам о том, что вот этот источник любви всегда любит нас больше, чем мы его. Вот эта концепция любви. Сколько бы мы ни любили, источник любви нас всегда любит больше. Вот от этого отталкивается сама идея любви. В ней есть вот эта философия, глубочайшая философия. И мы уже потом эту философию дальше распространяем на наш быт, скажем так, на нашу реальность. Появляется, есть некоторое удивительное любовное соревнование, непостижимое любовное соревнование. То, о чем мечтают все в этом мире. Но, возможно, это соревнование только на духовном уровне, на духовном мировосприятии. Как бы мы ни любили источник любви, он всегда, как мы выяснили, любит нас немножко больше. Это похоже на то, что как бы дети не любили своих родителей, а родители все равно их любят больше. Как бы дети не старались их любить, родители все равно любят больше своих детей. Это некоторое соревнование. Итак, между двумя участниками любви происходит эта некоторая игра. Один старается другого любить больше, тот все равно любит больше в ответ. Тот опять старается больше любить, опять любит больше в ответ. Это некоторая категория вечно увеличивающейся любви. То, чего мы пытаемся достичь. И в чем секрет любви? Секрет любви в том, что она расширяет границы нашего мира. Расширяет границы нашего сознания, расширяет границы нашего сердца. Без любви мы живем в рамках. Ограниченность, рамки нашего сердца, рамки нашего мышления, рамки нашего ума. Без любви мы находимся ровно в рамках нашего мира, мир, который мы сами себе создали. Мы думаем о своем, чувствуем свое, мечтаем о своем, боимся за свое. Такие некоторые границы эгоизма. Границы нашего сердца, границы нашего сознания – это границы эгоизма. Наше сердце обнесено таким высоким, темным забором, за которым не видно, что происходит. Мы его обносим, обносим, обносим, обносим. Якобы взрослеем. То есть взрослый человек, он обнес свое сердце колючей проволокой, высоким забором. А значит, что когда я не люблю, я по определению эгоист. То есть я спрятан от этого мира, я живу в своем мирке. Но как только любовь появляется в моем сердце, она позволяет расширить мою жизнь, выйти за ее пределы, за пределы этого забора. Вдруг я открываю ворота, и оказывается, там еще целый мир. Там целый мир, там другие люди, там отношения, там жизнь, там развитие, там что-то происходит. Любовь открывает границы, ломает границы, расширяет эти границы. Так интересно заглянуть, что там за забором, что там за моим миром. Я так привыкаю к своему миру, что я не понимаю, что есть что-то другое. Может, по этой причине дети так любят через заборы лазить. Как только видят забор, сразу хотят перелезть. Что там так интересно за забором? Даже сам себе ловишь, наверное, так интересно посмотреть, что там за забором. Что там в другом мире? Потому что мы живем в своем мире, не знаем, что там. А там что-то происходит. Так собаки себе интересно ведут. Пока у них есть забор, они гавкают, сильные, смелые, на забор бросаются. Но если на забор убрать, собака не знает, что делать. Они понимают. А там мир. И непонятно, что теперь охранять, кого охранять. Непонятно, как жить. Есть разные типы собак. Есть психологически здоровые собаки. Они довольны, счастливые, хвостом крутят, бегают. Гавкают только, если надо гавкать. И то гавкают отчасти. Есть бешеные собаки. У них маленькая территория, высокий забор, дверь, такая страшная городская дверь. И за этой дверью все время что-то происходит. Это бедная собака, она сходит с ума. У нее очень маленький мир. Вот она, моя комната, мой коврик. И там что-то за дверью происходит. И она просто сходит с ума. Поэтому она, когда выходит, у нее шок некоторые психологические. Открываются двери лифта, и собака сходит с ума. А кто там? А там другая собака, она тоже сходит с ума. А кто это? Ужас. Любовь расширяет пространство, так как эти дети перелазят, например, через тот же забор. Это расширяет пространство для их игры, а значит и для их счастья. Любя, мы начинаем думать не о своем счастье, а о счастье другого. Мы начинаем думать о желаниях другого. Мы начинаем думать о том, что он хочет, о его планах, о его мечтах. Мы выходим за пределы своей жизни. Мы начинаем думать о другом. Наш внутренний мир расширяется ровно в два раза. Если мы начинаем хотя бы еще одного любить, он ровно в два раза расширяется. Поэтому человек испытывает счастье, потому что он вырывается вот из этих границ. Кажется, вот она, моя жизнь. Кажется, ничего уже не произойдет. Но тут приходит любовь, и еще целый мир добавляется. Просто еще целый мир полноценный. И это только если мы любим всего одного еще человека. А если мы начинаем любить еще кого-то? А если мы начинаем любить всех живых существ? Если мы трех любим? А если мы 40 любим? А если 100? Но мы не умеем любить. А трактаты говорят, разумный человек любит всех живых существ. Как так? Необычно. Какой же его уровень любви? Какова же широта его жизни? Какова же широта его мышления? Даже представить себе невозможно. Даже сознание можно потерять. Тут еще одного человека-то нужно всю жизнь осознавать. И так и не понять. Личность бесконечна по своей природе. Мы говорили, да, вчера, что вот эта любовь вечна. Потому что любовь свойственна душе. Душа также вечна. Поэтому невозможно личность понять. Личность представляет из себя эту вечно изменяющуюся душу, бесконечную душу. Сколько бы мы личность ни изучали, она бесконечна, бесконечно интересна. Бесконечно интересна. Каждый раз себя как-то по-разному проявляют. И фактически, если в сознании человека нет любви, то он все время общается сам с собой. Очень интересный эффект происходит. Думает о самом себе, сконцентрирован на самом себе. И это не что иное, как тонкое такое психологическое расстройство. Психическое расстройство, которое становится, в принципе, основной проблемой нашего времени. Это вот погружение в себя, общение с самим собой. Наш век, да, это век психических расстройств. Что делать? И начинаются все эти расстройства вот с этого самолюбования, с любви к самому себе. Я люблю себя. Все, что я могу любить, это самого себя. И в наше время такой человек, причем считается успешным, расчетливым, практичным, так удобно самого себя любить. Никаких проблем, все здорово. Сейчас вообще модно никого не любить. Очень просто жить становится. Любовь очень сложная вещь. Очень сложная. Так хочется, ну, закрыться в своем мире, остаться одному. Но это некоторое расстройство. Психологи даже сейчас это советуют. Надо полюбить самого себя. Но это все равно, что играть с самим собой в шахматы. Мне интересно. Интересно, когда не знаешь, как другая личность себя поведет. Игра. Ну в чем интерес? Не знаешь, что он сделает. Как с самим собой играть? Невозможно с самим собой играть. Сумасшествие. Пустота есть пустота, поэтому как бы я ни пытался свою пустоту заполнить, не получится. Нужен кто-то еще. Пока в моем сердце не появится кто-то еще, пока в моем сердце не появится любовь, мы вынуждены сходить с ума, и мы сойдем с ума. Мы вынуждены это делать. Но сейчас человека любящего считают сумасшедшим. Он перестал думать о себе. Как это так? Это непрактично, неразумно. Он все отдает другому. Он заботится не о себе, он заботится о других. Это так непрактично. Это же невыгодно. Но любовь по определению невыгодная вещь. В любви нет никакой выгоды. Мы говорили, любовь – это бескорыстие. В ней нет выгоды. Только тогда она приносит счастье. Если в любви есть какая-то корысть, счастье она не приносит. Что бы мы ни делали, будет все что угодно, кроме счастья. Если мы любим, а счастья нет, значит, это не любовь, это корысть, бизнес. Мы пытаемся наладить какие-то бизнес-взаимоотношения. Ты мне, я тебе. Мы все это взвешиваем. Да, без любви мы принадлежим сами себе. Но как только в сердце появляется любовь, мы начинаем принадлежать кому-то другому. Это необычное чувство. Я принадлежу кому-то другому. Но это основа здорового мышления. Кому я принадлежу? Фактически мы определяем друг друга по этому. Кому мы принадлежим? Ты чей? И что тут появляется? Фамилия появляется. Я Иванов. Я Петров. А я Рузов. Чей ты? Чей ты? Мы принадлежим тому, кого мы любим. Мы принадлежим ему. Поэтому даже фамилию, ну, жена меняет, да? На того, кого она любит, когда замуж выходит. Она показывает, как бы показывая, что принадлежит этому человеку. Принадлежит. Потому что нет ничего лучше, чем принадлежать тому, кого ты любишь. Что может быть лучше? Столько счастья. Только счастья. Женщина должна испытывать такое счастье, когда берет фамилию мужа. Она ему полностью принадлежит. Так здорово. Очень необычно. Но сейчас это все пропадает. Все пропадает. А сейчас все становятся очень расчетливыми. А теперь берут составные фамилии, так на всякий случай. Принадлежу, но наполовину. Чтобы ты не забывал, что у меня есть и своя жизнь. Теперь Иванова, Петрова, Сидорова. Надо после каждого мужа еще одну фамилию добавлять. Кому принадлежала заодно. Всю историю жизни. Иногда очень длинная может фамилия получиться. Уже так все упрощается. Мы уже очень расчетливыми становимся. Не надо посягать на мою жизнь. Любовь уходит, а пропадает искусство любви. Пропадает, что делать? И представьте себе, что значит развить в своем сердце любовь духовную, вот такую бескорыстную любовь. А значит принадлежать бесконечному духовному миру, миру вечности. Духовная любовь – это нечто особенное. То, о чем боятся говорить. Но если не говорить о самом высоком, о самой высшей планке, как можно действовать на низших уровнях, невозможно. Нет. То есть, чтобы понять, как действовать в нашем быту, нужно и понимать самые вершины любви. Поэтому так часто в среде духовно развивающихся встречаются йоги, аскеты, монахи, те, кто полностью отдают себя духовному пути. Отдают себя высшей любви, любви духовной, нематериальной, значит, вечной, бескорыстной. Это есть, это присутствует. Просто, может быть, оно стало таким не очень заметным, но оно до сих пор присутствует. Может быть, нам этого сейчас не понять, потому что нам даны семейные отношения. И они нам даны для того, чтобы мы на них тренировались, как правильно любить. Нужно понять назначение семьи. А семья — это не высший тип взаимоотношений. Это место, где мы должны тренироваться правильно любить. Мы приходим на какое-то время в семью, чтобы научиться правильно любить. Это наш испытательный полигон, на котором все должны остаться живы в результате наших опытов, в результате наших экспериментов. Мы должны это помнить. Что хотя мы и должны пробовать разные подходы к сердцу друг друга, эти подходы должны оставаться милосердными. Вот это закон семейной жизни. Да, мы экспериментируем, мы не знаем, как поступить. Личность меняется, но семья — это удивительный институт. Мы на какое-то время поняли друг друга, но так как мы личности, то мы в динамике находимся. То есть идет какое-то развитие, ну в лучшем случае. У кого-то может и какая-то деградация, это не важно. Но мы движемся куда-то. Мы движемся с разной скоростью, и на какое-то время мы встречаемся и становимся понятными друг другу. Да? За это время мы успеваем создать семью, а движение-то продолжается. И так как мы дальше движемся со своей скоростью, с прежней, в общем-то, то приходится как-то подстраиваться друг под друга. Потому что на каком-то моменте мы понимали друг друга, а потом время-то идет, и мы дальше движемся в своем миропонимании, меняемся, и надо опять как-то подстраиваться. Называется семейные кризисы. Мы понимаем, что мы движемся, что мы не статичны, личность не статична, личность движется все время. И она движется не в том же направлении, что и я, вот что самое интересное. Она движется куда-то в своем направлении. И нам нужно постоянно искать новые подходы к этому сердцу. Нам нужно постоянно устанавливать новый вид взаимоотношений. Постоянно меняются. Каждые 7 лет они вообще полностью меняются. Каждые 7 лет уже абсолютно другая семья. Уже новый тип взаимоотношений, уже новые правила игры, новая любовь, в общем-то. Новая дружба, новое мировосприятие. То есть подходы должны оставаться милосердными. Да, мы меняемся, это нормально. Да, нужно заново строить наши взаимоотношения. Может быть, даже каждый день такое бывает. Если люди активно меняются, им нужно каждый день строить заново взаимоотношения. Мы приходим домой вечером, если мы активно живем, мы уже другие. Если я реально активно живу, я уже другой, у меня уже другое мировоззрение. Ты же сегодня утром говорил, что ты вот так мир видишь, ну и что? За этот день уже весь мир изменился. Уже я изменился за этот день. А если год прошел, сколько может измениться за год в нашем мировосприятии? Поэтому нужно милосердно опять восстанавливать отношения. Так интересно жить. Нужно просто понять, что это нормально. Что мы меняемся, и так интересно опять, что ты за этот день узнал? Расскажи-ка мне на всякий случай, чтобы знать, с кем я утром встречусь, чтобы не удивиться. Поэтому всех так пугают изменения, но мы не понимаем, что такое личность. Личность — это изменяющееся явление. Мы должны это сразу принять, когда мы создаем какие-то институты. Когда мы с кем-то начинаем общаться, он будет меняться. И он будет меняться не по моему плану, он просто будет меняться. И мне с этим как-то нужно жить, сразу привыкнуть. Что будут изменения. Но сейчас мир становится жестоким, милосердия мало. Врачи сразу предлагают операцию, ампутацию, желательно эвтаназию, так спокойнее. Также и во взаимоотношениях, сразу эвтаназию, все. Зачем так мучиться, если лечить долго и нудно? Сразу надо развестись, да и все, к чему так мучиться сейчас? стали проводить торжественные разводы. Невесты одевают свои одежды белые. Да. Жених одевает свой черный пиджак. Всех приглашают гостей, которые были на свадьбе. Все с цветами приходят, с подарками. На лимузинах подъезжают. Торжественно разводимся. Потом гуляют торжественно. Благодарят друг друга за то, что так все хорошо закончилось. Последний поцелуй. Сумасшествие. И это становится модой, это сейчас модно. Не делайте так. Некрасиво как-то все это.

и богатые умирают без видимых причин. А иногда больные и немощные кашляют себе до 140 лет. И он еще 80 лет назад должен был умереть. А он уже всех здоровых пережил давным-давно. Всех здоровых и богатых. Есть еще судьба. Не только наши планы. Не только наш расчет. Что делать? Поэтому, если пропадает наука о семейных взаимоотношениях, то человек не использует возможности материальной любви, чтобы подготовиться к высшим уровням любви, к любви духовной. Образованный человек – это тот, кто понимает, что он добровольно отодвигает любовь вечную ради любви временной, идет на эту человеческую любовь, чтобы подготовиться, чтобы очистить душу, чтобы стать готовым к любви на уровне души. Об этом не говорят, о том, что есть любовь на уровне души. Мы остановились на любви на уровне тела, телесная любовь. Но есть любовь на уровне души, мы это чувствуем, что есть более глубокие уровни любви, и мы должны к ней подготовиться. Разумный человек понимает, что за низшие формы любви нужно чем-то заплатить, некоторыми неприятностями, некоторыми страданиями они приходят, мы за это платим. Это наша добровольная плата, не стоит потом жаловаться, что жить так трудно, мы заплатили за это. Штангист не должен ныть, что у него такая тяжелая штанга. Он сам добровольно ее поднял. Так что не зря нам говорила мама, да? То есть есть эта концепция, что мы сами на это пошли добровольно, понимая, что это не очень высокий тип взаимоотношений. И что мы должны понять? Семейная жизнь легко превращается в ступень на пути достижения цели жизни, на пути достижения высших форм любви, бескорыстной любви, если все члены семьи об этом помнят. Если мы помним, зачем нужна эта ступень, для чего она создана и как ее проходить. Помните, раньше в каждой семье молились перед каждым приемом пищи. Была такая традиция, очень хорошая традиция, чтобы всегда себе об этом напоминать, что есть какая-то высшая цель. Мы не просто так тут поесть все собрались. Семья – это не институт по нахождению пищи и торжественному совместному ее пожиранию. Нет. А семья – это нечто более глубокое, это какая-то ступень. Какая-то ступенька. Есть какие-то другие ступеньки. Мы собрались здесь все вместе не только, чтобы наслаждаться друг другом, а чтобы служить друг другу, научиться служить друг другу. Кому? Как вечной душе. Как нечто более серьезного. На более высокий уровень перейти в моих взаимоотношениях. Это не просто сделать. Мы должны понять, что есть эти вот высшие материи, они присутствуют. Иначе почему мы собираемся и говорим о всем этом? А почему есть эта концепция, братья и сестры? Почему она вообще присутствует? Почему присутствует эта общая система родства? И когда мы эту систему родства понимаем, что она есть, нам и семья становится понятна. Судьба посылает нам наших родных, чтобы мы учились любить, чтобы мы учились о них заботиться. Нам дают кого-то, чтобы мы позаботились. Нам вручена какая-то личность, чтобы мы о ней позаботились. Научились правильно проявлять свою любовь. Это не наша собственность. Это тот, кто пришел протестировать чистоту нашего сердца. Это не наша собственность. Это очень строгие проверяющие, которые видят каждый уголок нашего сердца. Каждый уголочек. И скрыть от них ничего не получится. Родные самые лучшие проверяющие. Это лучшие учителя. Они знают все. У них списать невозможно. Обмануть их невозможно. Все видно. Они найдут наш темный уголок и вытащат из него все на свет Божий. И либо мы с этим согласимся, либо мы станем врагами. Это не наша собственность. Родные, близкие, не собственность. Это те, кто нам даны для того, чтобы проверить чистоту нашего сердца. Даже если это самые ближние люди, все равно мы видим, что есть некоторые требования друг к другу. Мы немножко требовательны друг к другу. Мы требуем друг от друга чистоты поведения, искренности.
правдивости, да, мы требуем все время друг от друга.

0: Есть эта требовательность. Мы не закрываем глаза на поведение друг друга. А в нас заложена эта задача помочь друг другу развить себе качество мудреца, работать над своим сердцем. А пока мы не приближаемся друг к другу, мы милые во всех отношениях, приятные люди, да? Посмотрите на людей, которые далеко от вас сидят. Милые, приятные во всех отношениях люди. Но начните с ним знакомиться. Начните с ним сближаться. Что появится? Требовательность появится. Тут же появится требовательность. Мы тут же начинаем что-то требовать друг от друга. Потому что здесь, на любые взаимоотношения социальные, они рассчитаны на то, что я готов меняться. Что я хочу меняться. Что я готов войти под влияние проверяющих, и они будут инспектировать мое сердце, проверки мое сердце. Каждое взаимоотношение — это проверка моего сердца. Мы готовы на это или нет? Если мы готовы, мы будем счастливы в любых взаимоотношениях. Ну да, может быть, строгая проверочка нам попалась. Ну да, меня, может быть, наизнанку выворачивают каждый день, проверяя полностью все карманы моего сердца. Но это же мне во благо. Я понимаю, зачем устроена эта система. Я не должен, как студент, удивляться. Ничего себе, еще и экзамены будут. Еще и будут экзамены какие-то. Еще и будет какая-то проверка. Будут, конечно же, обязательно будут. Вся эта система устроена, чтобы нас проверять. Потому что мы себя проверять не хотим. А когда я один, я себя проверять не хочу. Я для себя хорош, когда я один. Поэтому судьба посылает нам еще кого-нибудь. Хотя бы соседа. И с соседом начинают выстраиваться взаимоотношения. Да что же он так дверью хлопает? Да что же он так дверью хлопает? И наконец мы не выдерживаем, идем к нему, стучимся, начинаем требовать отношений. И он нам дает отношения. И мы приходим и понимаем, что я просто... В животное превратился, пока с ним разговаривал. Я орал, кричал, слюнями брызгал, хотел его разорвать на куски. Я перестал быть человеком. Он мне показал, кто я на самом деле. Любые взаимоотношения, они вытаскивают нашу природу. Вытаскивают нашу природу. И суть культуры состоит в чем? Поймать, как эта природа из меня вылазит, не дать ей вылезти. И вытащить ее из своего сердца незаметно и выкинуть на помойку. А не то, что мы превращаемся в политиков. Чем отличается культурный человек от политиков? Культурный человек при общении ловит в себе эти нехорошие все явления. Понимает их и потом с ними борется и уничтожает их в своем сердце. Политик, он ловит это в себе и отпускает назад. Просто ведет себя как надо. Улыбается. Просто ведет себя как надо. Поэтому политика такая противная. Потому что не происходит общения. Не происходит обмена, не происходит взаимопомощи. Вы с человеком общаетесь толк нулевой. И он с вами общается толк нулевой. Всем противно. Почему? Вся грязь остается в сердце. Так знаете, как неприятно смотреть, когда кто-то не моет, а просто тряпкой елозит, знаете, попа. Увидели такое? Да. И любой человек, он с ума сойдет от этого. Ты мой нормально, хочется самому взять, вымыть все. Вот то же самое политика, это мы свое сердце елозим, а толку никакого нет. А культура, это я очень благодарен, да, сегодня вытащили из меня все, что только возможно. Я все это увидел, спасибо. Такие дракончики из моего сердца вылазят во время общения. Да как он мог такое сказать? Да еще и обо мне. Да как же так? И они сразу же вылазят. Мы просто мимо человека проходим, он даже не посмотрел на меня, а из меня дракон вылазит. Это почему он на меня не посмотрел? Или он посмотрел, а почему он так на меня посмотрел? И тут же эти дракончики вылазят, эго, жадность, зависть, ненависть, подозрения, все эти сомнения, все это вылазит из меня. Я так могу себя увидеть. Так сколько же пользы нам может принести семья? Где, не покладая рук, 24 часа в сутки наши родные и близкие вытаскивают из нас драконов за хвосты. и крутят над нашей головой этих дракончиков. Готовы ли мы к этому? Если готовы, мы готовы к созданию семьи. Если нет, то мы очень сильно удивляемся, а драконы-то откуда? А что ж такое? Мы так не договаривались. Судьба нам посылает родных, чтобы мы научились любить, чтобы мы очистили свое сердце. Любить без чистоты сердца невозможно. И это секрет. Секрет счастья. Как, например, студент. Студент может быть счастливым на первом курсе, если он в результате обучения переходит на второй курс. Он должен видеть, что это ступень. Мать счастлива, когда растет ее ребенок. Она постоянно рисует черточки там, насколько он вырос, на двери, отмечая его рост. А так и в семье. Можно быть счастливым только в том случае, если понимать, что семья – это часть бесконечного развития человека. Это также ступень развития, нужно ее правильно пройти. Надо ясно осознавать, что это за ступень, для чего она предназначена, что должно быть в результате. Вот тогда так очень интересно говорится. Говорится, что если семейная жизнь отрегулирована так, что душа постоянно очищается, и мы чувствуем все большую и большую любовь не к телу, а к душе человека, то это очень скоро вызовет ливень бесконечного счастья. Такая очень глубокая цитата. Когда я с каждым днем чувствую, что я больше и больше люблю душу этого человека, а не его тело, тогда очень скоро ливень счастья обрушится на нас. Такая красивая цитата. И человек достигнет духовного совершенства. Это задача. А зачем тогда вообще создавать эти взаимоотношения, если не ожидать настоящего счастья? Мы ожидаем настоящее счастье. Как его получить в семье? С каждым днем чувствовать, что я больше и больше люблю душу этой личности, а не тело. Такой секрет дается. Очень важный секрет. То есть переводится на более высокую платформу. На платформу вечных взаимоотношений. Потому что мы помним, душа вечна по определению. Поэтому если мы переходим на платформу духовной любви, мы переходим на платформу вечной любви. Там и до бескорыстия недалеко, и до углубления недалеко. Помните все эти три фактора настоящей любви? Вообще одно из объяснений слова «любовь» — это направлять других на верный путь развития. Очень хорошее, кстати, объяснение. Очень глубокое объяснение. Попробуйте сейчас выйти на улицу и у людей поспрашивать, что такое любовь. Дай философское определение. Вот одно из определений. Мне это очень нравится определение. Есть много определений, это одно из самых таких вот глубоких. Направлять других на верный путь развития. Очень хорошо звучит. Прямо вот душа радуется. Направлять других на верный путь развития. И соответственно, что такое ненависть? Обманывать других, показывать неверный путь или вообще не интересоваться, куда мы направляем человека, куда мы развиваемся, есть ли вообще развитие или это деградация одна сплошная. Так иногда, знаете, в некоторых городах не любят приезжих и специально им неверно указывают направление, а когда они спрашивают, как куда пройти, то очень коробит так. Встречались с этим? Так неприятно вообще. Да, не будем называть эти имена вслух, эти города. Да, мы там живем. Но сам принцип, то есть чувствуешь себя очень неприятно от такой ненависти, да, такой злобы. Тебе неверный путь указали. Кажется, ну прояви ты любовь, покажи, как пройти. Или знаете, еще спрашиваешь, сколько время? Часы купи. Ну просто прояви любовь хотя бы чуть-чуть, дай верное направление. Но нет. Тут вырывается этот дракон, он вылазит из сердца, кусается. Без знания о цели жизни невозможно любить. Понимаете, в чем суть духовного воспитания? Почему с самого детства, с 5 лет раньше, детей обучали духовному знанию? Почему они изучали простейшие духовные вещи? О вечности души. Почему они это изучали? Потому что без этого любить невозможно. Как они будут любить родителей, жен, мужей, работу, друзей, если они не знают цель жизни? Некуда же направлять. Любовь реализовать невозможно. как же любить-то? Поэтому никто не любит друг друга. А если любят, то это совсем другое, то, что называется любовь. Совсем другое действие. Не исполняется задача вести за собой или указывать путь. Любовь — это я либо веду за собой к верной цели, либо я указываю путь, как к этой верной цели пройти. Говорится, что как хребет поддерживает тело человека, так и любовь поддерживает ее душу. Любовь поддерживает нашу душу. Без любви жизнь увядает, духовная эволюция прекращается. Мы не знаем, куда идем. Мы по кругу ходим, как белка в колесе. Ужасное состояние бедной белки. Она видит свободу и несется к этой свободе, но целый день несется, но не может никак до этой свободы добежать. Без любви в сердце тело — это просто скелет, обтянутый кожей. Все, нет любви, все, пустой механизм, как машина без водителя. Толку никакого. Поэтому любовь — это тайна жизни, но о любви ничего не говорится. Любовь, как наука, теряется. Уходит, исчезает. Это, как мы говорили, потерянная наука. Ее нужно восстанавливать. Может быть, это даже задача нашего поколения. Так как она еще не совсем ушла, эта наука. Мы еще понимаем эти вещи. Я же ничего нового-то не рассказываю, вы же заметили. Все вещи-то знакомые, просто система пропала. Нужно все это в систему вернуть. То, что мы оговорили на самой первой лекции, йога разума — это набивание полочек, да? Помните? И на эти полочки нужно все правильно расставить. Вот этим мы сейчас и занимаемся эти 3 дня. То есть мы берем все эти знания, которые немножечко разбежались, и пытаемся их на полки вернуть, как будто эта полка рухнула, и все эти книги перепутались. Мы сейчас должны все это вернуть назад. В любви тайна жизни. Это тайна в том, что истинная любовь, как мы выяснили, это любовь к душе в теле. К душе, которая находится в теле. А не просто к телу, в этом секрет. И это мы учили с самого детства, видеть душу в теле. Видеть ее. Тело в любом случае умрет, и нам придется расстаться, а ничего с этим не сделаешь. Души не умирают, поэтому любовь к душе может продолжаться вечно. Вечно. И это основа любви. А потом уже приходит быт. Уже на основе этих высших понятий можем говорить о быте. Обратимся к быту. К веселому. В семье есть некоторые тонкости. Система взаимоотношений между мужчиной и женщиной несет в себе некоторые обязательства, правила, обязательства, законы, требования. И мы сейчас должны это выяснить. Очень простые вещи. Мы должны также понять одну простую вещь. Когда мы говорим о телах, много говорить не надо. Нужно понять законы, по которым эти тела действуют. Больше нужно говорить о душе человека. В телах нужно понять просто их функции, как они действуют. Этого будет достаточно. Ошибка в том, что сейчас слишком много на тело, а концентрация дается. И люди сходят с ума, слишком много телесного. Так как это временное, поэтому это временное сводит нас с ума. Нужно думать о вечном, о настоящем. Поэтому очень простые вещи сегодня выясним, которые будут нам вполне достаточны для установления хороших взаимоотношений. Мы поймем разницу между мужчиной и женщиной. Очень простую разницу, она будет нам понятна. Мужчина. Кто такой мужчина? Это тот, кто создает границы. Очень простая вещь. Так описывается в трактатах. Мужчина — это создающий границы. А женщина — это та, кто эти границы заполняет. Заполняющая границы. Очень просто понять. По этому принципу, кстати, весь мир устроен. Бог, как Отец, он создает границы этого мира и помещает нас в эти рамки, а мы их заполняем своими желаниями, своими мечтами, надеждами. Так что, оглянувшись вокруг, можно увидеть наши желания, чем мы этот мир заполнили. Как это происходит? Мужчина, например, покупает квартиру, а женщина что делает? Наполняет ее мебелью. Наполняет ее, набивает, набивает, набивает, пока места свободного не останется. Это ее задача. Он создает границы, она эти границы наполняет. Мужчина покупает шкаф. Что делает женщина? она его набивает. Не должно быть пустого места ни в одном шкафу. Если в шкафу есть пустое место, это да, нехороший шкаф. Надо идти и стараться его набить доверху. Только тогда можно спать спокойно. Правильно же, да, женщина? Правильно. Так и должно быть.
1: Все шкафы, все.
0: Конечно, да. Мужчина покупает кухонный гарнитур, женщина наполняет его посудой. Правильно? Должно что-то стоять, хоть что-нибудь. Поэтому если посуды мало, она расставляется по всей плоскости того, что есть. Так, грубо говоря, мужчина – это пирожок, а женщина – это начинка этого пирожка. Мужчина – это кошелек, а женщина что? Это деньги в этом кошельке. Поэтому она, кстати, их все время своими считает. Одним словом, женщина наполняет пустую жизнь мужчины. И эти отличия надо уметь учитывать, чтобы избегать конфликтов и недопониманий. Мужчина должен понимать, что рано успокаиваться, после того, как он что-то купил, какие-то границы, а квартиру, шкаф, кухонный гарнитур. Нет, с этого все только начинается. Женщина ему это объясняет. Мало. С этого все только начинается, только начало. Есть всегда о границе, есть всегда то, что нужно наполнять. Мало взять, говорится, в жены девушку, нужно еще наполнить ее мир. Наполнить ее, исполнить все ее потребности, столько желаний. А женщина должна понимать, что мужчина, когда устанавливает границы, тут же успокаивается, все. Вот тебе границы, делай, что хочешь. Такова природа. Поэтому мужчина должен понимать, что она все время будет заполнять эту пустоту, а женщина должна понимать, что мужчина будет всегда успокаиваться. А когда границы обведены, с этим придется жить. Он будет думать, что свои обязанности выполнил. Поэтому ей надо заранее подумать, как она будет наполнять. Поэтому раньше даже приданное давали иногда, на всякий случай, на первое время. Да, мужчина думает, что он что-то купил, его миссия выполнена. Нет, тот же самый шкаф, это просто границы. Границы того, что еще надо купить. И пока эти границы не забиты до отказа, пока в них может вместиться хотя бы еще одна тряпочка, миссия не закончена. И это сама философия жизни. Пока у живого существа в этом материальном мире есть хотя бы одно материальное желание, миссия этого мира не выполнена. И ему придется снова и снова рождаться здесь, чтобы продолжать исполнять свои желания. Мы рождаемся уже с желаниями. Уже есть сознание. Уже чего-то хочется, чего-то не хочется. Эта личность проявляется. Личность растет на наших глазах. Мы пытаемся что-то вложить в эту личность. Она по своему плану растет. Свой план начинает осуществлять. На какой-то момент вообще полностью отходит, начинает идти по своему пути. Есть эти желания, мы их просто продолжаем исполнять. Границы материального мира созданы для исполнения материальных желаний. Очень просто. Есть духовный мир, границы духовного мира созданы для исполнения духовных желаний. Соответственно, если мы меняем свои желания с материальных на духовные, мы меняем мир восприятия. Мы начинаем другой мир видеть. Мы начинаем жить в другом мире. Мы живем в том мире, какие у нас желания. Если наши желания материальные, мы живем в материальном мире. Желания меняются, мы оказываемся тут же в духовном мире. Это называется состояние святости. Когда у человека есть духовные желания. Он вдруг оказывается в самом центре духовной реальности. Начинает видеть духовный мир. Еще немножко о любви, если сказать. Вот тогда дается еще одно определение любви. Говорится, любовь — это готовность быть верным и исполнять свой долг пожизненно. То есть буквально говорится, что любовь — это жизнь, а жизнь — это любовь, а жизнь — это любовь. То есть любовь — это пожизненный тип взаимоотношений. И в принципе нам об этом раньше напоминали, да? Что в счастье и в горе, в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности, да? Вам быть вместе. Обещаем быть вместе. Об этом напоминалось. Любовь основана на принципе долга. муж и жена должны быть верны друг другу, мы это понимаем. Семья, что такое семья в этом случае, сейчас будет понятно. Семья – это переход с уровня желаний на уровень долга. Пока мы общаемся на уровне желаний, это еще не семья. Это очень веселые взаимоотношения. Как это, гражданский брак называется? Очень странное явление. Семья рождается тогда, когда появляется долг. Семья – это переход на уровень долга, на более высокий уровень мировосприятия. Мать не может сказать, что сегодня она не приготовила завтрак своим детям. Не может сказать, что я вам должна, что ли? Должна. Потому что это уже семья. А семья на уровне долга, она уже не может за своими чувствами идти. Уже твои чувства никому не важны. Долг на первом месте. Совсем другой уровень. Это уровень более глубокого отношения к жизни. Уровень высочайшей ответственности. И эта ответственность не только за верность друг другу или за ежедневное приготовление завтрака, как мы выяснили, это ответственность и за то, чтобы все члены семьи духовно развивались. Тут уже вторая часть, да, вот этого определения на любви возникает. Это и за эту ответственность. Чтобы все медленно, но верно шли к счастью, к пониманию счастья, к пониманию цели жизни. Одним словом, как мы выяснили, семья – это не просто совместная еда, это еще и совместное развитие. Хотя сейчас уже есть-то вместе перестали. Раньше хоть кушали вместе, были круглые столы. Все ждали, когда все придут, кушали, о чем-то говорили. Чем мы делимся? Помните, мы говорили об этом? Чем мы делимся, ну, когда мы встречаемся? Это время, чтобы вместе кушаем, это время, чтобы поделиться. Чем мы делимся? Нечем делиться. Но это то самое время, когда мы могли бы помочь друг другу. Что-то интересное рассказать. Говорится, что во время еды, ну, когда мы кушаем вместе, нужно рассказывать только возвышенные вещи. Никогда нельзя о чем-то плохом рассказывать. Пищеварение становится. Это навлекать болезни на своих родных. Но когда человек кушает, ему о чем-то плохом говорить. Ругать его, критиковать. Какие-то ужасы рассказывать, осмотреть какую-нибудь передачу про то, как всех убили, а потом нашли и опять убили. Когда все вместе собираются, те, кто любят друг друга, они всегда кушают, да, это некоторый обмен любовью. И они делятся высоким. Говорится, во время еды нужно о высоком говорить. О чем нам сказать во время еды? И человек роется в своей голове, ох, хорошего нечего сказать. Поэтому о чем будем говорить? А что увидели? А что мы увидели? Всякую гадость. Всякую ерунду. И так все болеют. Это, кстати, одна из тонких причин, почему мы стали так потихонечку свой срок жизни сокращать. Потому что главный процесс жизни – это пищеварение. Да? Все знают. Главный процесс, а главный закон у хорошего пищеварения – это переваривать все в хорошем настроении. Переваривать все в хорошем настроении мы можем только тогда, когда у нас во время приема пищи хорошее настроение. Его должен кто-то создавать. Или мы его создаем друг другу, это настроение, либо его у нас нет. Поэтому так вот, если грубо говорить, начинаются проблемы, даже и со здоровьем. Но не об этом сегодня речь. Поэтому семья – это система, которая создает некоторые долги. Это не просто долги перед банком, это еще долги друг перед другом. Долг на санскрите называется кармой. Долг переводится как… С санскрита карма переводится как долг. И откуда она возникает в семейной жизни? Мужчина и женщина наслаждаются друг другом. И это значит, что они становятся должны друг другу. Так, если я хочу пойти в кинотеатр и посмотреть какой-то фильм интересный, я должен купить входной билет, я должен за это заплатить. Так и в семейной жизни мы наслаждаемся друг другом какое-то время, но должны за это заплатить, и этой платой будет бескорыстная забота. Когда я бескорыстно забочусь о ком-то. Мы должны что-то делать друг для друга бескорыстно, ничего не ожидая. И это будет аннулировать хотя бы наши долги друг перед другом. Хотя бы это. Аннулировать нашу карму. Иначе Как мы выяснили, нам опять придется заново рождаться, заново встречаться, заново снова создавать семью, заново узнавать друг друга. Мы-то думаем, что мы первый раз полюбили друг друга. Нет, это очередной раз, когда мы полюбили друг друга. И потом мы очень быстро его узнаем. Примерно через месяц после свадьбы. Мы узнаем, что-то подозрительно как-то. Уж больно все знакомо. Не может быть так все. Что-то очень все знакомо, до боли все знакомо. Мы уже встречались в своих прошлых жизнях. Продолжаем отдавать долги, не можем никак отдать. А не можем перейти на уровень бескорыстия, как мы выясняли, да? На уровень бескорыстной любви. Если я просто хочу наслаждаться этим миром, наслаждаться противоположным полом, наслаждаться чем угодно и не делать ничего бескорыстно взамен, рано или поздно у меня начнутся проблемы. Так как я попаду в эту долговую зависимость. Я только получаю, ничего не отдаю. Так нельзя действовать. Такое состояние сознания называется эгоистичным. Поэтому мало наслаждаться друг другом, надо еще знать, как служить друг другу. Как заботиться друг о друге. Как делать что-то друг для друга. Это вот целая наука, как мы говорили. Наука бескорыстия. Иначе вот эта накопившаяся карма семьи может быстро привести к расставанию. Мы слишком много становимся должны друг другу. И семья разваливается.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Просто женщина – это дороговато, а жена – это дверь спасения. Просто мужчина – это дороговато, а муж – дверь спасения. Это священное отношение. То есть, видите, божественное отношение. Приглашаем Бога в свою семью. Муж и жена для своих детей – представители Бога, говорится. Это преемственность знаний, это традиции, опять же, которые мы потеряли в какой-то момент времени. Поэтому сейчас мы имеем дело со статистикой примерно 70% разводов. Когда я сказал об этой цифре индийскому послу в одном месте, он перепросил меня два раза. 7% имеется в виду. Нет, 70%. Говорит, ну это только же конец цивилизации. Ваша жопа, что это уж 70% разводов? У вас не существует семьи, все, у вас не существует государство. Разложение. Что все зиждется на благополучие, на семейных традициях. Религия – это семейные традиции. А мы думаем, что это конфессия. Специализация. Ну, кому нужно? Мне не нужно. У меня свои задачи, семья, работа. Мы забыли, что религия – это семья. Смотрите, возьмите любую заповедь религиозную. Она применима к семье. Именно к семье, прежде всего. Вы сразу заметите, о чем речь идет. Нет любодействия. Семейный заповедь. Не кради, семейный заповедь. Не лги, семейный заповедь. Не убей, тем более. Не может убивать своих усилий. Как раз это является либо основой цивилизации. И вот этот принцип семьи, говорится, нужно просто распространить на все общество постепенно. Вот она культура. Вот она религия становится. Как конфессия. То есть, если мы не можем построить семью, мы не можем построить общество. То есть принципы не навязаны, они естественны, которые мы согласны по отношению к себе, во всяком случае. Мне не нужно убивать, мне нужно любить, мне не нужно обманывать, мне не нужно красть у меня ничего, не нужно мне завидовать. Мы к себе абсолютно применяем те же самые заповеди, даже не читая книги. То есть религия в сердце человека находится, смотрите. А мы думаем, что это конфессия. И думаю, в какую конфессию идти, а может никуда вообще не идти. Да вот сюда загляните. Здесь все находится. Вот, хотите познать Бога? Давайте обретем сострадание. Давайте учиться совершить жертву любви. Вот это семейный принцип, пример. И постепенно мы сможем видеть сердце. Кто это Бог? Это живое существо. Он имеет также разные формы. В материи есть вселенская форма, можно видеть. Это вся вселенная, это тоже его тело. Но изначально это живое существо, которое имеет свое бытие, независимо ни от кого. А человек по образу и подобию, как отражение божественного принципа. Человечество, говорится, это его обитель. Потому что человек по образу и подобию создается. Он очень близок к Богу. Самое близкое к Богу существо – это человек. В этом его именно главная особенность и ценность существования. Он может познать абсолютно истину. И получить божественное знание, и победить вожделение животную природу, и подняться на другой уровень цивилизации. Россия сейчас очень активно идет в этом направлении. Россию сейчас можно выделить из всего мира, что сейчас в России колоссальный интерес к божественному знанию. Сейчас практически все разумные люди мыслят в этом направлении. Кто-то начинает, кто-то уже размышляет, кто-то уже что-то принимает. То есть очень серьезно сейчас люди к этому относятся. Россия возрождается.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Сегодня у всех праздничное настроение. Мы сегодня тоже будем говорить о таких вещах, которые важны для нашего праздничного настроения. Темой нашего сегодняшнего семинара, сегодняшней встречи, работы – это закон кармы. В прошлый раз вы выбрали пару понятий. Сегодня я хочу ее раскрыть более глубоко. Иначе говоря, мы будем говорить о двух фундаментальных категориях знания ведического арийского наследия. Это сознание и бессознательное или подсознание. В общем-то, современные психологи, они довольно подробно изучают вопросы, связанные с действием подсознания. Тем не менее, существует принципиальное расхождение между древним пониманием, которое практикуют йоги и мудрецы, и тем пониманием, к которому приходят современные психологи. Дело в том, что в основном рассматривает сознание как функцию материальную, то есть оно рассматривает как функцию ума. То есть для современной психологии сознание и ум – это практически одно и то же. А ведическое знание, то есть древнее вот это наследие ведическое, оно говорит о том, что ум, разум, интеллект – это все есть подсознание. Какие выводы отсюда будут, будем с вами сегодня разбирать. То есть вот у нас две части. Здесь у нас находится природа, здесь находится сознание. Имеется в виду высшее сознание, управляющее. Также мы имеем, соответственно, индивидуальное сознание, это наше «я». И мы имеем бессознательное или подсознание, это не «я». Ну, собственно говоря, то, что человек принимает за свое «я», отождествляя себя с телом, умом, разумом. В действительности все это есть не что иное, как оболочка духа или сознания.